каких-то 9 месяцев и снова по стране прокатится волна выпускных, и эта песня на них точно будет звучать. Не отставляем в сторону роковые ноты, продолжаем в них купаться, и на очереди у нас хит группы «Агата Кристи». Встречаем. Денис Левашов, «Зовут меня», приветствую вас на волне Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Могу смело назвать его коллегой, поскольку на заре своей карьеры он работал радиоведущим «Бурито» на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Констатирую факт, что в столицу пришло утро. Пусть оно пройдет спокойно, без нервов и под любимую музыку. Мы вам совершенно ее точно обеспечиваем. Оставайтесь на нашей волне и будьте здоровы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

повело нас с вами в сторону еще одного осеннего денька. Он рабочий, так что не лишним будет пожелать вам отличного настроя, тонуса и позитива. Вы на волне Авторадио, и мы продолжаем слушать самую разную, но одинаково любимую музыку. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Когда-то этот день завершится, и пусть у него будет хэппи-энд. От души вам этого желаю. Денис Левашов зовут меня. Будьте здоровы и всегда оставайтесь на волне Авторадио. Доброе утро.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+. Генеральный партнер.

0: я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: 107.7 03, 18.40, 18+.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17.00.
3: Категория 16+.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон.
5: Это новый вызов.
4: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, моя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
5: Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
4: Новый вызов на Авторадио.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новое заграждение на границе Финляндии и России готово. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Финляндия достроила 200-километровый забор на восточной границе с Россией. Проект обошелся почти в 360 миллионов евро. Об этом сообщила погранохрана страны, передает РИА Новости. Как уточнили пограничники, высота забора 4,5 метра. Финляндия с 2023 года строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Границы между Финляндией и Россией закрыты по решению финских властей с ноября 2023 года. Власти Финляндии обвинили Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
0: Про запреты.
2: Власти Латвии рассматривают запрет пассажирских перевозок автобусами транзитом в Россию и Белоруссию с будущего года, сообщает издание Delphi. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок. Они предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки будут запрещены. В конце августа к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией призвала Национальная консервативная партия Латвии «Нацобъединение», сообщает РИА Новости. Сейчас ежедневно курсирует автобусный рейс Рига-Москва. Разрешение на маршрут действует до 9 января будущего года. По данным местных СМИ, в первом полугодии по этому маршруту было перевезено свыше 9 тысяч пассажиров. Лесные пожары. Второй день не утихают в Анталии. Сильный ветер разносит огонь рядом с популярными курортными районами. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В 10-20 километрах от очагов находятся десятки крупных отелей Билека и Лары. На тушение бросили самолеты, вертолеты, пожарные машины, тяжелую технику, а также сотрудников лесной службы и спасателей.
0: Про предупреждение.
2: Восхождение в горы могут быть опасными в любое время года. Об этом телеканалу 360 рассказал президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. По его словам, даже летом погода может резко измениться, а зимой риск выше из-за низких температур и лавин. Дударев отметил, что при сходе лавины шансы на спасение есть, если заметить ее заранее и быстро найти укрытие, например, за крупным валуном или в пещере. Перед выходом в горы специалист также советует уточнять прогноз у спасателей и заранее выбирать наиболее безопасный маршрут. Ну а накануне в Кабардино-Балкарии лавина накрыла группу альпинистов. Погибли 11 человек. Судьба еще шестерых остается неизвестной.
0: Про все остальное.
2: Курильщики чаще страдают от одиночества. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Результаты исследования представили на Конгрессе Европейского респираторного общества в Барселоне. Участники исследования отвечали на вопрос, как часто им не хватает общения. Курившие изначально чувствовали себя одинокими. Спустя 2 года уровень их одиночества вырос сильнее. Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек. Курс евро 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, друзья, это утреннее драйв-шоу. Поехали! В эфире Авторадио. Врубаем звук на полную мощность. Привет всем, кто уже проснулся, поймал нашу утреннюю волну и готов провести этот день на максимальном позитиве. Рабочий темп этой недели задан отличный, как мне кажется. День сегодня максимально понятный, так что отбрасываем любые хмурые мысли и ловим правильный драйв прямо сейчас, прямо здесь, с этими людьми. С этими людьми, которые уже готовы сделать ваш день ярче. Мужчина, который ради победы в любом споре готов пойти на самый крайний мир, Иван Броневой.
1: Здравствуйте, всем привет. И мужчина, популярность которого может конкурировать только с заправкой, на которой есть 95-й бензин и нет очереди, Денис Курочкин.
0: Здравствуйте, ребята, вот они, азартные батарейки здесь, готовы вам сегодня вручить, во-первых, подарки, невероятный поток классной музыки и, конечно же, актуальную информацию, которую мы собрали. Надеюсь, мы все эти планы уложим в наши 3 часа. Но что касается этого стартового часа, буквально через пару минут после того, как послушаем классный трек, мы откроем наш фирменный драйв-чат. Тему нам подсказал наш слушатель. Зовут его Дмитрий.
1: Ну, ты прям все уж не рассказывай, подожди.
0: Ну, он из прошлого эфира был у нас.
1: Он из прошлого, Дмитрий из прошлого.
0: В общем, ребят, смартфон держите заряженными. Ну, а сейчас, как всегда, стартуем. Добавляйте громкости. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: на Авторадио.
1: Ну что, прекрасный, ух, какой очередной будний день, который мы проведем, хотите вы того или нет, но в компании именно этих граждан, который с удовольствием готов разгрузить мешки под вашими глазами. Иван Броневой.
2: Здравствуйте, друзья, и человек, который эти мешки героически носит всегда с собой, Денис Курочкин.
1: Ну, вдруг надо что? А пакета нет.
2: Вместительно.
1: Да, друзья, ну что, давайте, кто проснулся, включайтесь к нам, 915-459-2020, мы открываем драйв-чат, и вот что есть сегодня на данный момент, что мы хотим с вами обсудить. Друзья, те, кто внимательно слушал наш прошлый эфир, вы, наверное, наверняка помните Дмитрия. Да, человек дозвонился к нам в игру, поиграл, проиграл, но проявил такой напор, что буквально, ну, вывел нас, грубо говоря, вот знаете, не оставил нам варианта. Он сказал, мне нужен второй шанс. И право сыграть в забаву в Хьюстон у нас проблема, которая как раз будет сегодня. Вот как это было.
3: Я хочу сразиться вообще с Витни. Хьюстон, у нас проблема. Пытался вчера дозвониться.
1: Ага.
3: Не получилось.
2: А давай забронируем.
1: Твой, так скажем, номер забронирован, и мы с тобой встретимся в этой игре. Договорились?
3: Договор.
1: Все. Димон, ты сам бросил нам вызов, мы его приняли. Ну, вы слышали. А кто мы такие, чтобы дать заднюю? Я не понял. В общем, мы поспорили с Димоном, пошли на принцип и устроили настоящее пари, но уже за эфиром. Так вот, эта история заставила нас задуматься о великой силе азарта. Поэтому сегодня мы решили вместе с вами обсудить как раз пари, спор и тому подобные вещи. Признавайтесь, ребята, на какую самую странную, глупую или отчаянную вещь вы спорили в своей жизни с друзьями, коллегами или вторыми половинами? Было у вас такое, Иван?
2: Ну, со вторыми половинами спорить точно не стоит, на мой взгляд. Но вот именно заключать пари. Вот, правильно. Спорить можно, заключать пари не стоит, мне кажется.
1: На что такое? Ты проигрывал?
2: Я не выигрывал.
1: Позитивно начал.
2: Ну, ты же понимаешь, что, ну, странно выиграть. Так, да, и ты потом 10 раз об этом пожалеешь. Ну, не было у тебя такого?
1: Обычно я создатель той легендарной фразы, когда я тебе выпущу книгу, я же говорил... Поэтому это со мной, да. Редко кто пытается, так скажем, пойти вот в эти пари. Потому что я найду 1000 доводов. Так. А если я начинаю спорить, то у меня, ну, железобетонные факты лежат с собой в чемоданчике.
2: Но если ты уже прям заключаешь.
1: Я уже прям говорю, давай. Я суммы объявляю просто космические.
2: Понимаешь? 500 сексиллионов, сексиллиардов. Вот такие
1: тенге.
2: Суммы?
1: Да.
2: Тенге, вот.
1: То, что ты не достанешь никогда. Ну, если только не участвовать в игре «Много денег» на авторадио и 10 числа не выиграть в третьем суперфинале. Это единственное, что может выполнить мои требования. Ну, реально, ребят, что стояло у вас на кону и какое дурацкое, может быть, обещание вам пришлось выполнить после фразы «разбивай». Ну, давайте вот это кукарекал там под партой, это все мы когда-то делали. Ну, когда спор был, да?
2: Ну, да.
1: Ждем ваши, в общем, истории. Пишите нам в чат 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Очень сильно хотим вместе с вами посмеяться, ну и узнать много нового. Например, Владислав Яблонский очень скоро к нам заглянет в студию. Попробуем с ним приготовить что-нибудь из сезонных продуктов, локальных продуктов. Ведь везде есть тыква. Есть?
2: Да, она уже, причем есть везде, даже в магазинах фигурки тыквы стали
1: везде
2: продаваться.
1: Везде есть
2: уже.
1: Картошечка.
2: Тоже есть.
1: Везде есть лисички.
2: Ну, а этого вообще с горочкой в этом сезоне.
1: И опята еще пошли. Вау. Попробуем все это как-то, наверное, объединить, дадим ему невероятную задачу, а еще с вами сыграем в этом часе. Да, уникальная забава, которая позволит вам выиграть классный подарок. Не прозевайте, номер тоже объявим. Поехали.
0: Поехали.

0: Итак, начнем сегодняшний день с 1 балла на Яндекс.Картах. Большинство магистралей столиц пока еще остаются свободными, но уже собирается пробка на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Бутырской улицы и до Новой Башиловки. Слушатели сообщают о ДТП в левом ряду. Пока пробка небольшая, буквально минут на 10, но это же только пока, потому что еще многие не выехали на работу. Но как только это произойдет, пробка это конкретно станет длиннее и тяжелее. Пока о заторах и о проблемах. Все, давайте о погоде.
1: О погоде. На этой неделе Москву ждут резкий, если не сказать экстремальный перепад температур, но перемены будут к лучшему. После арктического вторжения и похолодания к нам придет очень теплое бабье лето. Надеюсь, и Дедов Октябрь, на который мы тоже рассчитываем. Но вернемся в день сегодняшний. Сегодня будет достаточно прохладно. В некоторых местах Москвы и области температура упадет до 2 градусов со знаком плюс, предупреждают специалисты метеобюро. Но что касается тепла, то по-настоящему бабье лето разгуляется в четверг. Обещают до 27 градусов днем, солнце и штиль. Никакого дождя.
0: А можно четверг подвинуть на субботу?
1: Можно. Но не получится. Там будет 19, где-то 2. Но опять же, мы не можем так далеко заглядывать. Вот что касается дождя сегодня, то вот как бы непонятно. 50 на 50.
0: Либо будет, либо нет.
1: Карта осадков говорит нам, что возможно. Метеорологи говорят, что низкая вероятность. Но я бы зонт взял на всякий случай.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино».
4: Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
5: Подробности на авторадио.ру 18+.
6: Надоели однообразные выходные? Кинопарк Москино. Уникальная возможность всей семьей отправиться на экскурсии в мир кинематографа. Почувствуйте себя героями любимых фильмов. Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
7: На старт! Внимание!
8: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
9: Категория 6+.
2: Авторадио.

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, перелистываем страничку, ребята, нашего утреннего журнала «Драйв-шоу. Поехали». Я надеюсь, что вы уже проснулись, завтракаете. И для тех, кто, кстати, еще не успел, то сейчас будет как раз та самая возможность запомнить и попробовать реализовать это вечер. Почему бы нет? Взять, да и хоба, удивить свою вторую половину. Потому что в нашей студии тот, кто укрощает огонь, специи и даже капризные баклажаны.
2: Это правда.
1: Заставляет тесто слушать, даже если она не хочет быть блинчиком. Встречайте, ребята, шеф-повар. Человек, который, как я люблю говорить, из вчерашнего может сделать завтрашнее.
2: Владислав Яблонский.
1: Да.
0: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
3: Здравствуй. Всем привет, друзья.
1: Привет.
3: Так, ну, запомнил.

0: Пахло вкусненьким, значит, ты сейчас с очередным невероятно мощным рецептом, который, пожалуйста, сразу учти, должны приготовить все. Должны суметь приготовить, а не только шеф-повара.
1: Да-да-да, я к этому и готовился. И сегодня мы будем разговаривать про сезонные блюда, сезонные продукты. Не будет идти речь о кабачках, забудьте, пожалуйста, о них. В этот раз мы поговорим про тыкву.
0: Кашу будем делать?
1: Нет, это все скучно, банально и неинтересно. Запекай тыкву, это все вкусно, но давайте о чем-нибудь необычном. Цукаты из тыквы.
0: Ну давай, как делать?
1: Значит, подготавливаем сироп. Для этого нам нужен килограмм сахара и воды 200 миллилитров. Нагреваем это до загустения, провариваем. Где-то минут 7-10 на это уйдет. Тыкву режем не крупными кубиками, ну такими сантиметра по полтора, по два. Бросаем в сахарный сироп, провариваем 5-7 минут и оставляем на ночь в этом сиропе, чтобы они там настаивались. Утром желательно взять либо сито, либо дуршлаг какой-нибудь и туда это все высыпать. Далее берем пергаментную бумагу, ну, я думаю, это не проблема, продается в любой шестерочке. Раскатываем ее, посыпаем слегка сахарной пудрой. Если держите диету, можно использовать заменитель сахара изомальт, который 0 калорий, кстати. Обваливаем эти кусочки тыквы в этом перемолотом сахаре и оставляем еще на сутки, чтобы они подсушились. После этого можно сложить в баночку и употреблять всю зиму, весну и даже лето.
0: Просто потрясающе вкусно.
1: А еще у нас же все-таки осень, поэтому сезон грибной идет. И я хочу вам рассказать очень необычный, но очень крутой суп. Крем-суп из жареного картофеля с лисичками.
0: Пробовали? То есть не такое? Шампиньоны.
1: Нет.
0: Обычно мы к ним привыкли.
1: Нет.
0: Лисички мы нашли, обжарили, наверное.
1: Так вот, нет. Сначала мы обжариваем картошечку с луком. Как любим дома. Если не держите диету, то на сливочном маслице. Пожалуйста, нажористо вкусно будет. Вкуснее будет гораздо. После этого наливаем туда воды примерно стакан, после того, как картошка обжарилась. Даем протушиться до мягкости картошки. Берем 2 столовые ложки сливочного сыра. Он там растворяется, у нас получается такая субстанция белая.
0: А сметаной нельзя заменить?
1: Ну, можно, но сыром вкуснее. Я пробовал, честно. После этого пробиваем блендером. Естественно, соль, перец по вкусу, никто этого не отменял. Лисички отдельно обжариваем с луком. Можно их поменьше порубить. Можно взять замороженные, если не нашли в магазине. Замороженные легко продаются. И выкладываем вот супчик в супницу. Сверху выкладываем лисички, жареные с луком. Можно посыпать сухариками и укропчиком молотым. Ой, это обалдеть.
0: Ну, так и картошка жареная с лисичками тоже обалдеть.
1: А здесь немножко другое восприятие.
0: Ты просто
1: восприятие
0: все в блендере перемолол.
1: Другое восприятие идет. У меня тоже все скептически отнеслись. Просто попробуйте.
0: А ну, за рецепт спасибо большое. Придем, попробуем. Владислав Жульен, лисичка, тыква. Яблонский был в наших гостях. Надеюсь, друзья, воспользуйтесь этим советом, чтобы удивить своих за ужином, например. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Всем хорошего дня.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Оэксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру».

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.03.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Авторадио.

0: Поехали!
1: Доброе утро, ребята. 7 часов и уже 40 минут на столичных. Добрейшего утра всем, кто потихоньку просыпается. А вы как раз вовремя. Мы здесь будем в первой порции драйв-чат делиться. А, спросили мы вас, на какую самую странную, глупую или отчаянную вещь вы спорили в своей жизни с друзьями, коллегами или, может быть, вторыми половинами. И выясняется, что споры на слабо в студенческие годы пока у нас в лидерах, в топе. Слушатели пишут, что кто съест лимон целиком, без эмоций.
2: Нормально.
1: Это уже был даже тренд не так давно, когда пытались съесть лайм, да, и не сморщиться. А, или придут на важный экзамен в шлепках и халате. Но это понятно, студенческая история. Что у вас? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: В очередной раз вот доказательство того, почему девушки живут дольше в нашей стране. Пишет нам Денис. Говорит: «Привет, парни. Учусь на первом курсе в ВУЗе Тольятти. Я с моим, так скажем, соседом по студобщаге поспорил на то,

0: что смогу продержать зажигалку над указательным пальцем 10 секунд.
1: Так.
0: Я продержал, кожа чернела, и два раза лопалась. Итог, месяц ходил на перевязку, но выиграл 2 ящика пенного.
1: О, ну оно того стоило.
0: И билет в аквапарк.
1: Как это, как эти подарки, я не знаю, сочетаются между собой?
0: И билет на мотогонки. Это что за студенты такие зажиточные? В общем, когда палец зажил, то отпечатка на нем не осталось. Вот, и даже прикладывает фотографию.
1: Ну, да. Нормально, приемлемо.
0: Ну,
1: можно, можно выложить.
0: Я бы так сказал, пожеванно. Денис, не повторяйте такое больше.
1: Да, тут написал нам Мурат. Говорит следующее. Спорил я только один раз. Больше никогда не буду. В 8 классе мы спорили на банку кошачьего корма. Кто проиграет, тот и должен съесть эту банку. Я проиграл. Съел. С тех пор я не даю своим кошкам эту гадость. Готовлю им поесть сам.
0: Да. Иван пишет, на рыбалке с женой поспорил, если она поймает щуку, то я достану из реки большой камень для ее любимых цветочных клумб. Через 5 минут я уже нырял. То есть жена поймала щуку. Тут, кстати, не так давно поймали 100-килограммового сома. Видел?
1: Нет.
0: Нет, серьезно?
1: 100 килограммов сом.
0: Да, да, там мужчине повезло. Вот это да, вот это он будет год, наверное, его есть. Ладно, дальше поехали, что еще?
1: В начале нулевых, когда только появлялся интернет и появлялись различные чаты, познакомился с девчонкой из Эстонии. Она обещала приехать. Друг сказал, что я не очень умный человек и не верил бы ей. А я ему, ты в этом не соображаешь ничего, у нас любовь. В общем, поспорили на ящик, с содержимым. Ну и она, конечно же, что сделала? Не приехала.
0: Не приехала?
1: Да, но про ящик он забыл уже потом.
0: Так, есть еще одно, пытаюсь проверить, чем тогда закончился матч. А закончился он, насколько я помню, 6-0. Спорила не я, а муж. В 2014 году в Турции смотрели чемпионат Европы по футболу, играли наши с румынами.
1: Так.
0: Но я нашел факты только про мини-футбол. Ну, может быть, и...
1: Может, на мини.
0: Ну, чемпионат Европы. Ну, короче, ладно, неважно. Муж сказал, что если выиграю, то на лысо подстригусь. Вот. Выиграли, не подстригся. Понимаешь, не держит он слово.
1: Ну, все бывает.
0: Так, давайте продолжим чуть позже, ребят. Пишите еще, когда вы спорили, с кем, что стояло на кону и как вы выкручивались. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Плюс ко всему, впереди, в ближайшем будущем, мы с вами встретимся в игре. Поэтому будьте, пожалуйста, тоже готовы. Телефон держите рядом, номер объявим.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Пятницком шоссе от Федоровки до поселка Светлые Горы. Скорость низкая, буквально пешеходная, 5 км в час. Ну а в столице пробки пока на 15-20 минут. Ну, примерно так.
1: Угу. Расскажу, где в основном. А это Третье кольцо, оно задержит. По внутренней

0: 3000 рублей. Боу. Совсем скоро мы их разыграем, а наш генеральный партнер игры эту сумму еще и удвоит, а это уже 46 тысяч рублей. Поэтому слушайте эфир Авторадио внимательно, не упускайте возможность стать этим утром богаче.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+. Театр «Оперетты» представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.

0: дальше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Ну что, привет всем еще раз. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Это драйв-шоу «Поехали». Друзья, прямо сейчас будем проверять, кто из вас, наши дорогие любимые слушатели, не просто подпевает любимым песням, а действительно знает их наизусть. Тысяч. Вы что было за песня? Не знаешь, да?
2: Нет, нет, конечно.
1: Итак, 8495-258-3300. Звоните и выигрывайте билеты на концерт в вашем городе. Задача несложная на самом деле. Прямо сейчас познакомимся, расскажем правила. Ну и, собственно, вместе посмеемся. Итак, у нас есть уже дозвонившийся. Привет, как тебя зовут?
2: Доброе утро.
3: Алексей.
1: Алексеевич, привет, познакомимся. Ты откуда нам дозвонился?
3: Город Электросталь.
1: Город Электросталь нам бросает вызов сегодня. Отлично. Леш, скажи, пожалуйста, ты подпеваешь песни, когда едешь в машине?
3: Стараюсь, нет.
2: Значит, замечание сделал кто-то в пробках.
1: Ну, слушай, сейчас в этой игре можно. Запоминай правила, они тебе пригодятся.
2: Смотри, мы сейчас тебе включим отрывок из песни, и в какой-то момент трек остановится. Тебе нужно будет сказать, что же было дальше. Дадим три варианта ответа. Выбираешь правильный, забираешь подарки.
1: Ничего сложного. Понял?
3: Понял, понял.
1: Ну все, Лешка, давай тогда. Желаем тебе удачи. Поехали, слушай трек внимательно.

0: дальше.
1: На этот вопрос нам ответит Алексей. Собственно, и вот варианты, что было дальше.
2: Вариант номер один. Она будто лебедь выплывает, дорогие тачки подрезает.
1: Вариант номер два. Она плавно из тачки вылезает, взмахом ресниц гаишников в себя влюбляет.
2: И вариант номер три. Она к себе пассажиров не сажает. Девчонка не таксует. Девчонка гуляет.
1: И пока Алексей думает, напомню всем, что это «Елка», песня из 2005 года, ребята.
2: Я закончил первый курс института тогда.
1: Это ее дебютный альбом. В состав дебютного альбома «Город обмана» тогда у нее вышел. Представляешь, это получается в 21-м... нет, в 2005 году. То есть это людям сейчас 21 год. Итак, Алексей, ну что, какой вариант выбираем? Один, два или три?
3: Я думаю, номер один.
1: Она будто лебедь выплывает, дорогие тачки подрезает, да? А есть какое-то обоснование, почему именно этот вариант? Чувствуешь ритм?
3: Ну, она же лебедь.
1: А, вот так вот. Я думал, она елка. Лебедь. Хорошо.
3: Она в одном лице.
1: Не будем тебя сбивать. Если ты считаешь, что номер один, то номер один. Давайте проверим.
4: Если тормоза, ее тут же отпускаю. Она будто лебедь выплывает. Дорогие тачки подрезает.
1: А ты не так спел, Вань. Нужно было вот так.
2: Мне нужен аквариум, я порепетирую.
1: Так, Лешка, ну ты выиграл, поздравляем. Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Твоя музыкально-автомобильная эрудиция тебя не подвела, и ты получаешь билеты на концерт в твоем...

0: городе!
1: Ура, ура, ура, ура!
2: Ура!
1: А что ты... Что, зачем ты себя сдерживаешь? Кто с тобой все время ездит и тебя контролирует? Ты не один там?
2: А можно еще раз?
1: Давай. Поздравляем! Вот, это уже лучший был крик. Надеюсь, такие же эмоции ты испытаешь на концерт. Поздравляем тебя завтра. Разумеется, мы не будем тоже это откладывать в долгий ящик. Обязательно продолжим и поиграем в нашу игру. Так что слушайте песни, запоминайте, что же там было дальше.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: sberbank.ru. А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба,

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-Банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Джили Сити Рэй.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новых штаммах гриппа. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В новом эпидемическом сезоне появятся новые штаммы гриппа, сообщил ТАСС, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов. Он отметил, что в России уже выпущены и используются вакцины против них. Специалист призвал граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболеть гриппом уменьшится. Коновалов добавил, что современные вакцины безопасны и могут применяться даже для детей 6 месяцев, беременных, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомню, всероссийская кампания по вакцинации стартовала 2 сентября.
0: Про помощь.
2: Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС. Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. Российское представительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, которые числятся пропавшими. Но по последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 1344 человек.
0: Про мошенников.
2: Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением стали целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты.
0: Про детские сады.
2: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о старте в детских садах проектов «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». Они в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность, передают РИА Новости. Каждую неделю дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам будут подводить итоги и обсуждать с воспитателями, чему научились. Материалы проектов посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание природы, культура и красота, человек и труд, семья и родина.
0: Про язык.
2: Всего по одному носителю осталось у двух языков народов России – алеутско-медновского и ительменского. Еще у 8 языков малых коренных народов менее 10 носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России Института языковедения РАН. Всего на территории России существует 155 языков. Из них только русский жестовый и русский не под угрозой исчезновения. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 19 копеек, курс евро 100 рублей 17 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и вместе с нами вкатывается в рабочий день. Ну что, первую часовую дистанцию мы уже красиво одолели, впереди много интересного, так что настраиваемся на бодрый лад и ни в чем себе не отказываем. Например, стать богаче. Да? Кто мешает нам? Никто! 23 тысячи рублей сейчас в игре. А много денег на Авторадио. Собственно, банк ждет того, кто его уже наконец-то заберет, а наш генеральный партнер игры эту сумму еще и удвоит. А это уже 46 тысяч рублей. Ребята, ну сумма достаточно приятная, чтобы начать это утро.
4: Достаточно приятная, чтобы вступить в игру, если вы до сих пор этого не сделали, на сайте Авторадио. Вы можете это сделать, пока звучит следующая песня. Кстати, если вы уже в игре, слушайте эту песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали.
5: Каждое утро

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, друзья, мы рады вас вновь приветствовать в нашем невероятном счастливом сезоне, 13-м по счету игры «Много денег» на Авторадио. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и выполняем ваши мечты. Я напомню, что 10 сентября случится третий суперфинал. Именно в этот день мы узнаем, как, кто станет обладателем того, что написал нам, во-первых, на сайте, и тот человек, который, мне кажется, кардинально и полярно просто поменяет свою жизнь. Как вот нас писали, помнишь, мечтаю не работать. И мы решили, что, а почему нет, мы можем это исполнить. Главное, только пишите поподробнее, а то мечта не работать, это же мы можем позвонить, и вас уволят просто. Да?
2: Ну не, мы так никогда, конечно, не сделаем.
1: Ну, уточнение хотелось бы, да? Конкретную локацию или какую-то конкретную модель.
2: Какой-то конкретный доход в месяц, чтобы не работать.
1: Ну да, чуть побольше информации. Сделать вы это все можете прямо сейчас на сайте авторадио.ру и там же, кстати, вступить в игру.
2: Да, конечно, заходите на сайт, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, далее коротко описываете свою мечту, но с деталями, естественно, и после этого внимательно слушайте наши эфиры, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а далее, когда она выбрала, мы с вами созвонимся. Естественно, мы должны услышать в начале нашего разговора гимн Авторадио. Если он прозвучит, то вы все, вы в игре, и во-вторых, вы получаете 3000 рублей. Далее назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. Маленькая подсказка. Этот человек недавно стал троюродным дедом.
2: Троюродный дед?
1: Да. Но он еще молод, но он уже... Дед.
2: И троюрд.
1: Да.

0: Если назовете, кто этот человек, то сумма в 23 тысячи рублей, конечно же, упадет к вам в кошелек, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму еще и удвоит. Это уже 46 тысяч рублей. Давайте перейдем уже к делу, узнаем, о чем мечтает наш слушатель, с кем будем общаться.
1: Так, радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 1937. Принадлежит он Николаю из Ярославской области. В два слова уместил описание своей мечты.
0: Ну-ка.
1: Новая квартира.
0: А где?
1: А вот все. Просто новая квартира.
0: Вот то, о чем мы говорили. Чуть побольше информации. Понимаешь, вот у нашей первой победители, да, мне нужно закрыть кредит. 1 300 000. Это был первый победитель нашего первого суперфинала. Пожалуйста.
1: Давай спросим Николая.
0: Второй хотел, подожди, был. Миллион хочет. Он получил миллион. Ну, а здесь квартира где?
1: Ну, может быть, в Воркуте устроит его.
0: Ну, да ладно, давайте подробности.
1: Звоним. Ну, если так, прям напрямую, Ярославская область, наверное, где-то в Ярославле. Хотя, кто знает, некоторые из других городов пишут, в Москве я хочу в центре трешку.
0: В Петербурге еще хотят.
1: Да, тоже. Гимн мы слышим. Это значит, что Николай как минимум 3000 рублей заработает. Но это пока. Надеемся, что Николай не спит. Николай слушает. Николай к телефону подойдет.
0: Он трешку хочет, двушку?
1: Просто новая квартира. Просто. Два слова. Очень короткое пожелание. Нет, к сожалению, Николай, не продолжаем.
0: Но я думаю, что Николаю из Ярославской области обязательно передадут. Первое, что он выиграл у нас 3000 рублей. Гимн мы всей страной авторадио услышали. Плюс еще к тому же генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро Николай получит эти деньги на карту «Озонбанка». И все же, те, кто знает Николая из Ярославской области, тот, возможно, он с кем-то делился. Понимаешь? Тем, то, что он участвует в игре. Попросите его дополнить. Ну, как-то чуть-чуть побольше информации.
1: Детали. Нам нужны детали. Ну, а что сказать? У Николая, может быть, и исполнится мечта. А тут будет вопрос тогда, какая именно квартира тебе нужна, Коля. Напомню, 10-го, совсем скоро, 10 сентября, уже на этой неделе, состоится третий суперфинал нашей игры. Ну, а в конце этого года будет еще и дополнительный, 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Вот такие заманчивые перспективы у участников нашей игры есть.
0: Ну, а все меньше и меньше дней остается, поэтому я рекомендую не откладывать это в долгий ящик, ребята, и все-таки в игру уже вступать прямо сейчас, вот прямо вот в этот момент. Тем временем в банке у нас сумма поменялась.
1: Да, был 23, стал 25.
0: 25 тысяч рублей, четвертачок, да, и еще раз напомню, наш партнер этой игры может удвоить, это будет 50. Да, все в ваших руках, ребята, поэтому слушайте эфир Авторадио внимательно, следующий игровой эпизод не за горами. Всем желаем удачи, игра продолжается.
2: Много денег, счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 3 балла появились. Да, трафик растет, но, к счастью, не стремительно. Но общие в пределах нормы. Основные проблемы сейчас за МКАДом. Особо выделю Пятницкое шоссе. Там можно примерно час оставить от Баранцева до Жилина. Поток держит дорожные работы. И в обратную сторону тоже час понадобится. От Федоровки до поселка Светлые Горы. В обоих случаях скорость низкая, очень. 5 км в час. Все о пробках. Дальше давайте о погоде поговорим.
3: Плюс 9 сейчас за окнами столицы. В течение дня синоптики обещают прогреться, но не так уж сильно, как мы хотели, до 17 градусов. Что касается дождя, по-прежнему 50 на 50. 50-50, кому как удобно, вероятность низкая. Но я бы все-таки взял бы с собой зонт. Что-то в этом сезоне синоптики частенько ошибаются, промокнуть не хотелось бы. Тем более сейчас, ребят, можно легко подхватить... Знаете, горлышко, чтобы болело.
2: Ну, простудка такая.
3: Простудку, да. Насморк, вон, достаточно много. Коллег у нас ходит, шмурыгает. Поэтому, дабы это избежать, все-таки утепляйтесь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
5: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79-24-55. Город Москва.
6: И откройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru. Не является публичной офертой.

0: одно, а оказаться на площадках, где оно снималось, это...
1: Кинопарк Москино. Камера, мотор.
0: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
1: Стоп! Снято!
2: Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
4: Музыка.

0: Поехали!
1: Чилить мы или выпьем? Думаю, что времени для этого было достаточно. Хотя, в принципе, можно и не заканчивать. Тем более, сейчас самое время действительно тоже налить кофейку и узнать, что нового в мире гаджетов произошло. Расскажет нам об этом человек, который держит руку на пульсе технологии ежеминутно. Наш техноблогер Андрей Рассказов.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
1: Привет, Андрей.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, давай.
3: Ну что, все помнят, что такое MacBook Neo?
1: Да, ты говорил, бюджетный для школьников, студентов, может прекрасно скрасть их рабочие задачи.
2: Но при этом процессор там как просто в смартфоне, в айфоне.
1: И стоит не так дорого.
3: Да, буквально, из смартфона. Да.
1: Мы слушаем, что ты говоришь.
3: Это так радует, просто мед. В общем, что это такое?

0: И почему это важно? Потому что, ну, у Windows ноутбуков такого просто не было. И Apple в какой-то момент такие сделали, вот выпустили, а он еще и цельнометаллический, и клавиатура там хорошая, и экран.
1: Ты нас такие... так готовишь к презентации?
0: А, ну, кстати, да, может быть, потому что она-то совсем скоро, и я про нее обязательно расскажу. Так вот, смартфон... процессор от смартфона там под капотом питал все это. Но он работает, и ладно. Вот ребята из Windows мира собрались такие, а есть у нас ответ. Значит, что предлагают у нас компании? Lenovo предлагает IdeaPad Vibe. Вот такое название.
1: Это все про компьютеры.
0: Это ноутбуки, да. Бюджетные ноутбуки, ответы, собственно, к MacBook Now. В общем, что Lenovo нам предлагает? Тоже цветной ноутбук, у него 7 расцветок и разные клавиши тоже разных цветов. То есть ты можешь буквально клавиши переставлять, купить себе наборы, они продают разные наборы цветов под эти клавиши. Ну и, собственно, ты как бы переделываешь свой ноутбук хоть каждый день под настроение. Вот так они его позиционируют. На чем они сэкономили, собственно? Они сэкономили на материалах, потому что металл там только в крышке и днище ноутбука, потому что сам вот место, где у тебя клавиатура и сам экран, оно там все, пластик, все понятно. Вот. Плюс у него 24 гигабайта встроенной памяти, гораздо больше, чем у Neo, что хорошо. Вот. Но тут, конечно, батарейка не очень большая. Вот. Ну и процессор, ну, тоже, прямо скажем, не вау. Но, давайте так, обычный офисный уровень точно да. Это документы, браузер, какие-нибудь фоточки, простые игры, может быть, но не более того. А стоит он, ну, в переводе на рубли плюс-минус 61 тысячу рублей.
2: Mm-hmm.
0: Так что...
2: Как Neo.
0: Как Neo. Ну, собственно, здесь все в подборке примерно так. Ну, и производители в это и целились. Далее, что предлагает нам Dell? Они придают штуку, которая называется 14S. Вот такое простое название. Цельно-алюминиевый корпус, он легкий. Плюс там есть и обычный USB, и HDMI. И, короче, у MacBook Neo только один USB-C, если что. Вот, плюс у них есть заявка на 21 час работы от батарейки. То есть, ну, фактически целый день. А то и два дня, может быть. Единственное, что минус, они не показали, собственно, сами экраны, непонятно, что это такое. То есть они только показали, что вот у нас есть такое. Стоить он будет примерно как MacBook Neo, то есть 61 тысячу рублей.
2: Но черно-белый экран, как в калькуляторе.
0: Да, непонятно, что там, собственно, под капотом. Вот. Но они говорят, что это для студентов или для первой работы. То есть это прям вот база-база. Ну и последний, третий вариант — это компания Acer. Они предлагают Swift Blade 14. Вот так эта штука называется. Что они предлагают? Они говорят, что у них корпус из карбона и магниевого сплава. Просто, ну, топ.
2: Тяжелый, наверное.
0: Как в бизнес-ноутбуках.
2: Карбон, наоборот, нет. Это же пластмасса. Нет. Конечно.
1: Ну, мало ли.
0: Ну, вот, короче, да.
1: Вдруг там желез, который просто обтянули. Там же известны такие заниженные машины.
0: Вот они, короче, на это уповают и говорят, что да, действительно, карбон и 799 грамм весит ноутбук. Так что таскайте с собой, сколько угодно, спина болеть не будет, так они говорят. Плюс у них OLED-экран, то есть он будет сочный, классный, фильмы можно смотреть, как Нолан задумал. Ну, в общем, вот это вот все. Единственное, что процессор Intel максимально базовый. То есть прям, ну вот, хочется сказать худшее, что они нашли, но, наверное, давайте так, самое базовое, что они нашли, и самое бюджетное. И всего 12 гигабайт оперативки. Вот, так что единственное, что здесь хорошее, это самый легкий ноутбук в подборке. Но тоже 61 тысяча рублей.
1: Так, итоге, все эти ноутбуки кому подойдут?
0: Собственно, студентам или школьникам, наверное, да,
1: ну, сейчас подойдет.
0: Я думаю, да. И надо понимать, что если вы покупаете вот такой ноутбук, новый, классный, яркий, легкий, какой угодно, за 60 тысяч рублей, но, скорее всего, это вам на год-два, ну, три максимум.
1: Ну, не знаю, школьнику и тому студенту, извини меня, писать нужен только файловый какой-нибудь текстовый.
2: И браузер.
1: Да, поэтому ничего особо там не поменяется.
0: Да,
1: навряд
0: целом,
1: ли
0: да.
1: Это скрепк. Скажет, чувак, извини, ты меня больше не тянешь.
0: Я боюсь скорее за Windows, который обновится и скажет, теперь, извините.
1: Всегда можно отключить функцию обновления.
0: Вот, можно.
1: Забываешь об этом?
0: Я,
1: кто из нас техноблогер, Андрей? Все, спасибо тебе большое, что рассказал. Вот вам, друзья, топ ноутбуков, которые подойдут для работы студенту-школьнику. Спасибо.
0: Спасибо, пока.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Партнер, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: ОРВИ, почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому

0: горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Этому как раз делу мы посвятили драйв-чат. Поспорили сегодня с нашим одним слушателем. Ну, как сегодня? На прошлой неделе. Что он сегодня сразится и выиграет, но мы это увидим в ближайшем будущем. Пока давайте-ка окунемся в мир сообщений. Тут семейные люди активизировались. Выясняется, что внутри пар споры — это вообще отдельный вид некого искусства. А мужья спорят с женами, что те не смогут промолчать целые сутки. Был у нас такой здесь один персонаж, который написал. Жены спорят с мужьями, что те завалят сборку обычного комода без инструкции, ну это тоже. Слушайте, я вот так вот один раз поспорил, потратил. Хорошо, что выговорил слово «потратил», а не про другое. 2.5 часа. Собирал. Оказалось, что низ — это верх — это низ. И чтобы разобрать, нужно было разобрать все. Еще 2.5 часа. Достал инструкцию, собрал.
2: Чудесно.
1: Да, чудесно. Спасибо, коллег, за высокую оценку. Так, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Приходилось ли вам, друзья, кукарекать в окно, брить брови или красить волосы в зеленый цвет из-за какого-нибудь дурацкого пари? Поехали.
2: Виталий пишет. 1 сентября, причем этого года, на линейке первоклассника встретил своего одноклассника. И так получилось, что разговор зашел про дачу, про стройку, и я зачем-то нечаянно ляпнул, что за выходные в одну каску подниму каркас дома 6x6 под крышу. Спорили на барана. Ну, в общем, в эти выходные будем его готовить, этого барана, возле моего нового каркаса.
1: Женева пишет нам. Я постоянно спорю на что-то. Однажды со мной познакомился парень на пляже и сказал: спорим, я на тебе женюсь. Я сказал: иди проспись, парнишка. Парень, тем более, как она пишет, в красных плавках. Ну, на пляже же было дело. Не зашел он.

0: не понравился. Так вот, тем не менее, номер он добыл, назначил свидание, оказался даже ничего такой. Следующий его ход звучал так: ну, тебе что, слабо выйти за меня замуж? А я азартный. Говорю, ну давай, не слабо. И вышла. Правда, развелась после свадебного путешествия.
1: Гениально.
0: Свозили, как бы, и все, спасибо.
1: Это же, ну, я не к Женеве применительно, а вообще, но есть же вот, которые на ужин ходят, их называют...
0: Тарелочницы. А это...
1: Путешественницы.
0: А нет, отпускницы.
1: Отпускницы,
0: да, чемоданницы.
1: Свадебницы.
0: Нет, ну путешественницы и отпускницы — это все. Все, мы, ну как бы каждая девушка может поехать в путешествие. Здесь надо чемоданница.
1: Чемоданница, свадебница. Ну что-то в этом роде, еще варианты. Мы поработаем над названием.
0: Если думаешь, что это все, нет, она еще спорила с подругой, что похудеем за лето на 6 кг, но похудела на 7. Но каждая кг, она пишет, у нас стоил 1000 рублей. Так вот, Наташа не похудела. Наташа, где мои 7000? А? Предъявляет Женева. Ладненько. Хорошо. Пишите еще, ребята, где и когда вы с кем спорили, что потом приходилось в качестве спора делать. Очень сильно интересно. 915-459-2020. Что же касается нас. Нас будет Хьюстон. У нас проблема. Игра в ближайшем будущем. Где как раз мы реализуем наш спор с Дмитрием из Краснодара. Выиграет он или нет? А, кстати, мы на что спорили?
1: Да ни на что, на интерес, наверное.
0: Вот такие мы, да? Мы даже ничего не придумали.
1: Не, ну сейчас можем обсудить детали.
0: Естественно. Все, через пару минут будет эта дуэль. Ребята, не прозевайте.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Четверка уже появилась на Яндекс.Картах. Пробки. Успели добраться до центра города. Сейчас там сложно проехать по каменным мостам в направлении Боровицкой площади. Плотно на Котельнической, далее на Москворецкой набережных. От Гончарного до Китай-Городского проезда. Но это не все еще.
1: Напомню, что в центре на участке Малого Кисловского переулка до конца октября недоступна одна полоса. Связано это с чем? Правильно, с работами по реставрации здания. Ага. Хотя неправильно, мы думали, что опять же инженерные сети.
0: Ну да.
1: В общем, там временно запрещена парковка. Имейте это в виду, чтобы не нарваться на штраф. И вообще заранее планируйте свой маршрут, ребят, с учетом того, что частенечко мы все в Шереметьево. Плюс везде ремонтные работы, бывает перекрытие пробки. Чтобы не опоздать, просто выезжайте заранее.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.

0: Ну вот мы в игре, друзья. Да, вот у нас состоится прямо сейчас, в эти минуты, дуэль с тем, кто нам бросил вызов, говорит, я хочу сыграть, а мы пошли ему на поводу и решили организовать эту встречу. Встречайте, дамы и господа, Дмитрий, город Краснодар. Дима, привет.
1: Привет.
2: Добрый день, Иван, добрый день, Денис.
0: Тебя было...
2: Добрый день, страна.
0: Подожди, ты тут не надо вызывать к себе эмпатию. У нас с тобой спор, ты в левом углу, мы в правом. У тебя была целая неделя, чтобы подготовиться. Ты готовился?
2: Готовился.
0: И какой у тебя рекорд? Засекал?
2: 50 секунд.
1: Не, ну это неплохо. Это не рекорд, это конечно, нашего сезона, но это неплохо.
0: Пока что я напомню, лидер нашей игры, это по-прежнему Дмитрий из Ошкаралы, он надышендайл, так скажем, 1 минуту 10 секунд.
1: 10 с другой секунд. Стороны, у нас в прошлом сезоне был парень,
0: Денис
1: из Москвы, он, когда в эфире играл, он... Минуту 20, по-моему, да. Он протянул, а когда пришел уже за призом сюда получать золотой дышиндай 20-25, он протянул гораздо больше. Может быть, и сейчас та же ситуация
0: кто
1: произойдет.
0: Кто знает. Главное, что у нас есть спор. От нас-то понятно. В случае победы он занимает строчку лидера, скидывает с первого места Дмитрия из Ошкаралы и получает еще подарок, наш классный пауэрбанк. А что получим мы, Димка из Краснодара, а?
1: Квашеную
2: мое
1: сливу.
2: Мое уважение и почтение.
0: А этого нам более чем достаточно.
1: Это бесценно.
0: Ну, раз правила все мысли, давай еще раз быстренько расскажем.
1: Ну, коротко напомню, трек это самый Уитни Хьюстон. Как только, Дима, ты слышишь этот мощный дыш, тянешь and I как можно дольше, не добирая воздуха, не останавливаясь и не замолкая. Минимум 8 секунд, это правда, сама Уитни протянула, но цель у тебя, мы напомним, максимальная, а именно сместить лидера нашей турнирной таблицы.
0: Напомню, 1 минута 10 секунд. Итак, готов ли ты?
2: Готов.
0: Ну что ж, на кону твое уважение и наш подарок. Поехали. Houston, we have a problem. 3, 2, 1, 0.

0: Хорошо, идем. Уже за 12 секунд перевалили. Тот самый августовский комар.
1: Мне кажется, он в нирване.
0: Пускай, пускай, не будем сбивать. Сильно выдыхаешь. Терпи. 30 секунд. Первая ступень отвалилась.
1: Становится тяжело.
0: Приближаемся к стратосфере. 40 секунд.
1: Держись.
0: Терпеть.
1: Чего?
2: Сломался.
1: Сломался, я бы сказал.
2: Слушай, но нужно было чуть-чуть еще продержаться. Не хватило каких-то... Ой! Не хватило действительно 30 секунд. Ну, каких-то это уже на самом деле... Каких-то 30 секунд.
1: Сколько?
2: 47,32.
1: Но мы все равно давно таких цифр и чисел не видели на секундомере.
2: Конечно. Поэтому, Димон, ты заслуженно победил не только в споре, но и в игре. В нашей игре «Хьюстон, у нас проблемы». Димке из Краснодара летит наш классный фирменный пауэрбанк. С чем мы тебя поздравляем, Димон?
1: Слушай, получается...
3: Спасибо вам большое.
1: Получается, мы, Дим, без твоего уважения остались, да?
2: Вот именно.
3: Почему? Я глубоко вас уважаю. Спасибо вот за то, что приносите радость, веселье каждое утро, поднимаете настроение.
2: Спасибо тебе, Димон.
3: Отдержать.
2: Хочется в Краснодар после таких слов поехать. Вот, там тепло.
3: У нас еще тепло, приезжайте.
2: Класс, все, зафиксировали. Ребят, кстати, Краснодар всем рекомендуем. Прекрасная локация для того, чтобы провести выходные. Мы там были, провели отлично время. И, кстати, вам рассказывали. Если что, вон есть Димон, он вас встретит. Все на этом. Дим, тебе классного настроения. Звони еще.

0: А мы плавно переезжаем в новый час, где также продолжим подводить итоги нашего драйв-чата. Спорили ли вы с кем-нибудь, чем это все закончилось. А еще поговорим о, мне кажется, очень актуальной теме для тех, кто передвигается на автомобиле. Все-таки у нас скоро появятся реагенты, дождь, вода, вот эта вся история. Нужно будет сохранить свой автомобиль. Но как это сделать? Объясним и расскажем вместе со специалистом. Поехали. Houston, we have a problem.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-defis-motors.com.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, ваше величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер Geeland J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Вы – владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Ставить в домах зарядки для электрокаров хотят без согласия жильцов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядной станции для электромобилей, чтобы для их установки на домовых парковках не требовалось решение общего собрания жильцов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на представленные правительству предложения Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас установка таких зарядок на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников. При этом управляющая компания не имеет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки, что либо приводит к отказу в монтаже, либо навязывает потребителю дорогие услуги. Кроме того, установка зарядных станций в уже построенном доме в соответствии с нынешними противопожарными правилами требует больших затрат на модернизацию системы пожаротушения.
0: Про оружие.
2: Правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. До этого в перечень входили 9-миллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денег, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Теперь его дополнили техническими средствами противодействия беспилотникам. Оружие выдается по нормам, установленным правительством.
0: Про инициативу.
2: В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в Общественной палате, сообщает ТАСС. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры.
0: Про продукты.
2: Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может вызвать бессонницу и ночные кошмары. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование. Оно также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактазной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что у 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей.
0: Про природу.
2: В московском регионе с 8 на 9 сентября будет холодная ночь. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она уточнила, что в ночь на среду в столице ожидается от 2 до 4 градусов, а в Подмосковье от 1 до 6. По области есть возможность заморозков. Также до минус 2 прогнозируется для Тверской, Смоленской и Калужской областей. По словам синоптика, днем существенно потеплеет. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, а по области до 23. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что погодные условия в Центральной России способствуют росту грибов в лесах. Он уточнил, что высокая влажность, похолодание и тепловой удар следом спровоцируют на второй неделе сентября еще одну волну массового появления целой армии грибов – опят, маслят и белых. Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек. Курс евро 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Друзья, открываем свой финальный эфирный час. Доброе утро всем, кто проводит это время в нашей компании. Рабочий день, собственно, уже вовсю набирает обороты, так что включаем позитив на максимум, улыбаемся, двигаемся только вперед, то, что мы любим. Движение только вперед.

0: Во-первых, навстречу вашим сообщениям в драйв-чате. Собственно, сегодня обсуждаем тему споров. На какую глупую или экстремальную вещь вы спорили в своей жизни? Какой дурацкой, может быть, пари вы выиграли или проиграли? Об этом обо всем по номеру 915-459-2020.
1: Кроме того, в этом часе обсудим защиту кузова вашего автомобиля от того, что все чаще и чаще появляется под колесами, потому что огромное количество ремонтных, дорожных вот этих работ мы встречаем на своем пути, а где асфальт укладывают, там и камни летят. Это тоже известная закономерность и правило. Ну и в ближайшее время отправимся с вами в большое путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре

0: На большом воздушном шаре, кстати, можно не только побывать в качестве, вот, знаете, песни, как только что елка пел, подпевая, а действительно покататься. Фестиваль воздухоплавания с 11 по 13. Для тех, кто ищет себе приключения, может отправиться в Суздаль, друзья, покататься. Почему бы и нет? Прям действительно будет большое количество шариков. Вот такая своя местная недалекая Каппадокия. Если уж на то пошло. Да, это я вам планы уже на выходные. А если вы не хотите далеко, например, выезжать, да, а приехать, наоборот, в Москву, то там, в Москве, на ВДНХ, в сентябре пройдет фестиваль урожая. Во-первых, где участники будут показывать свои мега-овощи. Да, лук, там тыква. Но прикол в том, что завершит все это первый в России заплыв на гигантских тыквах. Вот так вот, на пруду городской фермы. Вот. Так,
1: есть тыква, тащи.
0: Да. Но если и этого мало, и вы хотите куда-нибудь в сторону тепла и, возможно, необычного путешествия, то у нас тоже есть направление. Почему бы нам не исследовать Марокко?
1: Ну, тут, знаешь, нужен специалист хороший. Тут тыкву-то свою можно принести, а в Марокко так просто так не поедешь.
0: До Марокко можно и свою тыкву довезти. Понимаешь?

0: если позволяет.
1: Чтобы она была счастлива и довольна. Понимаешь, не всегда есть такая возможность, но раз мы встретились с этим человеком, то пускай он нам и расскажет, действительно, что там можно посмотреть.
0: Тревел-журналист Кирилл Комаров.
2: Большое путешествие. Поехали!
0: Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну что, мы начнем с пересказа сериала «Клон» или с чего?
3: Нет, мы начнем с того, как попасть в Марокко.
0: Самолетом, наверное.
3: Да, это самый простой вариант, причем сейчас даже есть прямые рейсы из Москвы в Касабланку. Лететь всего 6 часов, виза не нужна. Прилетаешь, показываешь паспорт, получаешь штамп, и ты в Касабланке. Из, наверное, более 50 стран, в которых я побывал, Марокко, она входит вот буквально в топ-3. Я проехал более 3000 километров по Марокко, там с севера на юг и запада по восток, и это лучшая страна вообще для путешествий. Там шикарные дороги, понятные указатели, а машин немного, водить одно удовольствие.
0: А да. Куда летел? За кожаной курткой или что было?
3: Нет, летел посмотреть страну, потому что Марокко — это вот как раз тот самый Восток, который мы все знаем, там, не знаю, по сказкам из «Аладдина» и «101 ночь Шахерезады». Итак, куда едем? Прилетаем мы в Касабланку, можно задержаться на сутки, не больше, погулять по городу. Советовал бы сходить в кафе у Рика. Это точная копия кафе, которая повторяет кафе из знаменитого фильма «Касабланка» 42-го года. А-а-а. Многие, кстати, и думают, что фильм снимался там, но фильм снимался в Голливуде. Но в начале, по-моему, 2000-х в Касабланке построили кафе, прям точную копию того, что было в фильме. И вот сейчас зайти, погулять, поесть там, это прям из туристического такого must-visit. Из Марокко можно отправиться на север, в Танжер. Как раз это на берегу Гибралтарского пролива, который разделяет Европу и Африку. Красивый город, совершенно необычный. Вот. Из фильмов про Джеймса Бонда там снимали 007 «Спектр». Угу. И снимали одну серию из «Ультиматум Борна». Марокко вообще интересная страна будет тем, кто любит фильмы, потому что практически все фильмы, где есть пустыня и древний мир, Голливуд снимает именно в Марокко.
0: То есть помимо того, что кино, мы вот это все насладились, можно сделать какие-то кадры, наверное, из фильма.
3: Да, там есть на окраине Варзазата, есть Atlas Studio, туда можно прийти с экскурсии, и там вот до сих пор стоят павильоны, которые использовались в разных картинах, то есть можно погулять по этим декорациям, там Древнее царство, Египет, там в этот Варзазат за что только не выдавали, там и за Техас, и за Тибет, и за пустыню.
0: Идеальная как-то. Декорация.
3: Идеальная
0: короче.
3: Декорация, да, там снимается все, что только можно было снять. Самое главное, что нужно из городов посетить Марокко, это, конечно, Марракеш, Фес и Рабат и Мекнес. Это так называемые имперские города. Вот. Они совершенно разные. Погулять по Медине. Еще что бы я советовал сделать в Марокко, это останавливаться не в гостиницах, а в так называемых риадах. Риады — это такие дворцы, которые скрыты в Мединах. Там сады, какие-то птички поют, фонтанчики журчат, там апельсиновые деревья, все. И снимаешь просто целыми этажами. Вот, то есть к твоим услугам там буквально 3-4-5 комнат, и это все твое.
0: Классно, почему бы не сгонять? Правда, единственное, что путешествие, конечно, такое не из дешевых. Это прям нужно готовиться основательно.
3: Да, подготовиться надо.
0: Спасибо большое. Нас морально, по крайней мере, и информационно подготовил тревел-журналист, автор телеграм-канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Итак, давайте посмотрим, что там на дорогах московских и областных происходит сейчас. 5 баллов уже на Яндекс.Картах. Да, все осенние пробки. В самом разгаре движение плотное. На общую загруженность повлияли перекрытия в центре. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной в направлении Храма Христа Спасителя. На Большом Каменном мосту в сторону Боровицкой площади и на улице Знаменки. Учитывайте это, если планируете свой маршрут вот через вышеупомянутые места. Все о пробках, дальше о погоде.
1: Плюс 10 на данный момент столицы. Днем обещают синоптики до 17. Мы как-то прогреемся, но не факт, что будет все равно тепло, поэтому куртку с собой возьмите или кофту какую-нибудь. Вероятность дождя по-прежнему нам настаивают синоптики низкая, но я бы в это мало верил. Но дело уже, конечно, за вами. Лично я маленький зонт взял.
0: Маленький.
1: Я пешком передвигаюсь.
0: Маленький зонт от маленького дождя.
1: Ну, именно такой.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Дрифт-экспо 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
9: Подробности на driftexpo.ru. 6+.
2: Авторадио.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио. По-прежнему Иван Броневой.
2: Здравствуйте, Денис Курочкин.
1: Мы, как всегда, не с пустыми руками. На дворе осень. Если вы думаете, что это листопад, горячий кофе или фотосессия, ошибаетесь. Для вашего автомобиля, конечно, и для нашего в том числе, это сезон дождей, вот этих кислотных реагентов, летящих из-под колес, вот эти камешки, все это потом попадает на лакую поверхность. Это очень страшно. Сегодня мы решили спросить у человека, который знает о защите авто больше, чем 415-я база, Иван.
2: Ярослав Набокин, генеральный директор компании DC Tuning.
3: Что там под капотом?
0: Поехали!
1: Ярослав, доброе утро!
2: Доброе утро!
4: Доброе.
1: Так, ну как можно защитить авто без ущерба для внешнего вида?
4: Наиболее популярный и распространенный вариант – это полиуретановая пленка. Бывают виниловые, с этого все началось. Угу. Реклама на автобусах видели, вот это виниловая.
2: Да. Но они не защищают.
4: Они защищают, но...
2: Славенько.
4: Примерно, да, на полгода максимум.
2: Понятно.
4: И они все равно нестойкие к попаданию камней, реагентов и прочего.
2: Так.
4: То есть самая надежная, конечно, защита – это именно полиуретановая пленка. Она была разработана в военных целях для защиты лопастей вертолета
2: вот так вот даже.
4: От камней и гравия. Да, и потом она... Через какое-то время перекочевал именно в автопром.
1: Нормально, ну, историческая справка.
4: Да.
1: Так, а сколько она служит?
4: Хорошая, качественная полиуретановая пленка.

0: служит до 10 лет эксплуатации. Но, опять же, в зависимости от условий эксплуатации. Даже в нашем климате 7, 8, 9 лет вообще легко.
1: Ладно, тогда пробежимся сразу по ценам. Доступно каждому? Сам вот взял, приклеил или нужно найти мастера, который все это сделает?
0: Конечно, надо обращаться к профессионалам. Это не такая простая процедура, как кажется, да, на первый взгляд, когда ты смотришь это где-то на видео. Все-таки есть определенные технологии, их нужно соблюдать.
1: Ну вот 5 прошло лет, 10 лет, вот она мне не нужна больше, не нравится. Хочу другой цвет, предположим. Если да. ее сорву, я с ней лак не сниму. Машина будет выглядеть как тогда, когда до ее оклейки?
0: Если автомобиль покрашен с завода, и после завода он не перекрашивался, то, конечно, лак будет защищен. Для этого она и создана.
2: А если не с завода, потому что автомобилей много, которые там, ну, крылышко помял, уже поехал, покрасил. В хорошем сервисе, но покрасил.
0: К сожалению, такое бывает, поэтому, например, в нашей компании при приемке автомобиля мы всегда делаем оценку.
1: Типа, фу, парень, ну куда ты?
2: Как ты на таком вообще ездишь?
1: Замени тачку, приезжай.
0: Да, то есть мы проводим анализ лакокрасочного покрытия, выявляем места, которые подверглись уже перекрасу, предупреждаем об этом клиентов.
2: А если частично автомобиль оклеивали, есть вот эта вот история бронирования только передней части автомобиля?
0: Ну, это базовый стартовый пакет, так называемая оклейка зон риска, то есть бампер, капот, там стойки, пороги внутренние, как правило, это зоны, которые больше всего подвержены.
2: Вот там, если несколько лет пленка держалась, разница будет в цветах оклеенной и неоклеенной части?
0: В цветах не будет разницы, будет просто деталь новая, по сути. Ты снимаешь пленку, у тебя новая деталь.
1: Где-то блестит, где-то нет.
0: Да, где не было пленки, там все будет затерто.
1: Так, если тезисно, топ-3, на что стоит обращать внимание, если вот мы решили приехать, хотим оклеить автомобиль?
0: Первый момент, на который стоит обратить внимание, нужно сразу уточнить, используют ли при оклейке праймер. Если праймер используют, бегите оттуда.
1: А что это?
0: Это усилитель клеевого состава. Он, конечно, помогает в работе скорости нанесения, да, то есть ваш автомобиль могут оклеить за один день. Вот не верите такому. На полную оклейку минимум 5 дней должно уходить.
1: Все, отлично, записали.
0: Второй важный момент, если студия оклейки использует плоттер, это говорит о том, что ребята профессионалы, они умеют работать. Если без плоттера и будут говорить, что лекалы это прошлый век, бегите оттуда, они просто не хотят с этим связываться.
1: Хорошо разобрались. Ну и самое главное, вообще это дорого, это может обычный человек себе позволить? Ну, обычный мы.
0: Я думаю, что да, вполне. Если говорить про зоны риска, да, то есть стартовый пакет, то это там 100, 130, 140, вот такой вот диапазон цен. Если говорить про полную оклейку, это начинается там 250 и там 300.
1: До бесконечности,
0: вот
1: смотря какая тачка.
0: Да, да, да.
1: Все понятно. Самое главное, топ-2. Вот у себя в голове это как-то отложите. Возможно, если вы нарветесь на действительно качественных ребят, и ваша машина пробегает 10 лет. Вот, например, как наш специалист.
2: Генеральный директор компании DC Tuning Ярослав Набокин был в нашей студии. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Хоромах своих». Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.

0: заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Авторадио.

0: Так, ребят, давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Напомню, на какую самую безумную, глупую или, может быть, экстремальную вещь вы спорили в своей жизни. Бывало такое? Вспоминайте, какое дурацкое пари вы выиграли, а может быть, наоборот, не дурацкое, а какое-то колоссальное, невероятное чудо произошло, и вы стали его обладателем и триумфатором. А может быть, проиграли? Давайте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, что мы имеем на эту минуту? Да достаточно много. Училась в 8 классе и наспор 31 декабря искупалась в Японском море, пишет Оксана. И выиграла ящик игристого. После этого попала в больницу, воспаление легких. Собственно, сами понимаем, да, все-таки прохладно, декабрь, даже не холодно, даже не то, что холодно. Потом, после выздоровления, мы со всеми, с тем, кто спорили, ну, как бы это все и вскрыли. Оксана, конечно, азартный человек, но я больше такого не повторял. Все-таки прохладно зимой плавать вне ванны.
2: Это правда. Сергей написал: однажды с девушкой поспорили, что смогу потушить уголек рукой. Просто голой рукой. Спор был на поцелуй. Долгий поцелуй. И раз, два, три, четыре, пять, семь точек после слова «долгий поцелуй». В итоге я выиграл. Оно того стоило.
0: Оставь эту музыку, потому что сейчас Александр станет богаче в два раза. Он говорит, поспорил сейчас с человеком, что если вы прочитаете мое сообщение, то он оплатит вдвойне мне за поездку. Если не прочитаете, то отвезу его за полцены. Сашу поздравляю.
2: Даже вот так немножко.
0: Ребята сейчас едут в Воронеж. Сашка понимает, что он в два раза стал богаче. Ах, как классно, когда мечты благодаря авторадио исполняются.
2: А нам не жалко.
0: Нам не жалко. Даже пассажира, которого везут. Вот его жалко, конечно, но кто ладно. Спорила один раз, и проигрышу была рада. Когда заканчивала школу заочкой, я так понял, была зачислена на бюджет в институт на базе школы. Но в феврале появились те люди, кто, знаешь, приходит в школу и агитирует. Приходите в наш университет и тому подобное. Так вот, ее в университет МВД рассказывали, что можно поступить. И дочка сказала, что будет туда поступать. Понятно, что в случае неудачи мы теряли бюджетное место, но дочка давно ругала меня, что я, чтобы я бросила курить. Вот на этом этапе мы и поспорили. Что если она поступает в университет МВД, я бросаю курить. В итоге она не курит с 2008 года. Видишь, какая дочка молодец.
2: Умница.
0: И поступила. И мать от вредной привычки отучила. А?
2: Идеальная комбо.
0: Супер, да. Ульяна, у вас, да, действительно идеальная комбо. Мы вас поздравляем. Что еще?
2: Михаил написал, спорил как-то с неизвестным мне мужчиной, ну так получилось, на 1000 рублей, что он назовет куплет песни, ну что, вернее, не назовет куплет песни Агаты Кристи, которую я бы не знал. И знаете что? Он назвал, я правда...
0: Не знал,
2: но правда и не проверял, есть ли такой на самом деле. Понимаешь, город Королев, Миш, ну...
0: Ладно, вывод какой сегодня? Чертовски гениальный. Спорить и идти на принцип, это, конечно, в природе каждого человека, особенно мужчины, это достаточно... Ну, как бы добавляет, мне кажется, в серые будни ярких красок и адреналина. Но главное помнить, чтобы все-таки эти споры, пари оставались добрыми, безопасными. Не надо купаться в Японском море, Оксана. Ну и веселыми. Собственно, для всех участников, а не только для одного. Верно?
2: Согласен.
0: Супер. На этом драйв-чат завершен. Спасибо всем, кто написал. Ребят, вы класс.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Пробки успели достигнуть отметки 6 баллов на Яндекс.Картах. Трафик повышен, и это связано с перекрытиями в центре города. Помимо Кремлевской набережных, Большого Каменного моста и Знаменки, поток держат на Новоарбатском мосту, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового в районе Садовой Спасской улицы и на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на проспект Мира.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.

0: Раздели кредиты на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Смотреть кино – это одно, а оказаться на площадках, где оно снималось – это…
1: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
0: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
1: Стоп! Снято!
2: Все подробности на сайте kinopark.moskino.

0: Ja, Hunger. Komm! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, а теперь уже точно финалимся, друзья. Пришло время прощаться, подводить итоги нашей встречи с вами, которые, собственно, на протяжении уже 5 лет, мы посчитали, приносят каждый день удовольствие. Завтра это, естественно, продолжится. Но что сегодня было? Сегодня мы узнали, что можно приготовить из картофеля, тыквы, грибов. Владислав Яблонский нам все это порекомендовал, рассказал. Помимо этого, бюджетные гаджеты. Ну, назовем их так.
2: Для учебы.
1: Ноутбуки, да, которыми сегодня поделился аж целых. Там достаточно был топ, который позволит и учиться. И, кстати, зайти на сайт Авторадио.ру и принять участие в игре «Много денег на Авторадио». Напоминаю, 10 сентября, это уже не за горами, день, когда мы узнаем третьего финалиста. Имя третьего финалиста, победителя нашей суперигры. Поэтому заходите на сайт Авторадио.ру, принимайте участие и, главное, напишите то, о чем вы мечтаете. Вдруг именно 10 числа вы станете обладателем этой заветной мечты.
2: Очень может быть. Вступайте в игру и будьте с нами.
1: А там можно и в Марокко написать, куда мы сегодня отправились.
2: Ну, как вариант. И если мечтаете, например, защитить автомобиль, свой пленкой покрытия, а это удовольствие, как мы выяснили, не дешевое.
1: Можно написать автомобиль с пленкой.
2: А вот это мысль.
1: Ну, пожалуйста, даю вам, ребята, бесплатную идею, если вдруг еще своя как-то не сформулирована. Так что заходите, пишите, участвуйте. Обязательно будем радоваться за каждого, кому улыбнется удача. А пока желаем всем отличного, классного дня. Также, чтобы он продолжался в компании Авторадио. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прощаемся с вами, ребята. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
13: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
14: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая, лепота.
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Кошмар.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лавров заявил, что ответные удары России на теракты Украины имеют более тяжелые последствия. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Москва предупреждала Киев о неизбежном ответе на удары по гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы. И этот ответ окажется для Украины гораздо тяжелее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью проекту «Сама Меньшова». Он также сказал, что сейчас переговоры по урегулированию украинского конфликта не проводятся. На вопрос, что скрывается за закрытыми дверями, министр ответил, что за ними ничего нет. Он подчеркнул,

0: подчеркнул, что отсутствие внешних проявлений переговорного процесса не говорит о том, что он существует. По словам Лаврова, коллективный Запад неоднократно препятствовал мирному урегулированию Киевом.
1: Про автомобили.
0: По итогам августа российский рынок сжался на 7,3% в годовом исчислении. Такие данные обнародовал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Речь о новых легковых и легких коммерческих автомобилях. Последний месяц лета их реализовано 116 220 штук. Это на 6,5% меньше, чем в июле. Чем обусловлено снижение продаж машин в России в конце лета, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: Традиционно в августе продажи каждый год ниже, чем в другие месяцы. Это главный отпускной месяц в году. Плюс тут еще фактор наложился, проблем с бензином. Соответственно, многие покупатели, видимо, посмотрев на очереди на АЗС, подумали, а может, нет смысла менять свой заслуженный автомобиль. Ну, а в принципе, в общем, предсказывали все аналитики, что во второй половине года будет снижение идти по сравнению с 2025 годом. Хотя бы потому, что в 2025 году был ударный сезон осенний, когда от месяца к месяцу продажи росли. Ну, тогда были такие факторы, так сложилось. Все ожидали повышения утилизационного сбора и некоторых других непопулярных мер и запасались заранее автомобилями.
0: Эксперт добавил, что за этот год будет продано столько же автомобилей, что и в прошлом.
1: Про язык.
0: Более 255 миллионов человек владеют русским языком. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом РИА Новости рассказала советник президента Елена Ямпольская. На русском говорят в не менее чем 68 странах. Например, в Белоруссии и Южной Осетии русский язык государственный. В Казахстане и Киргизии официальный. В Таджикистане и Армении язык межнационального общения. А в Абхазии это язык госучреждений. Но сегодня впервые отмечается День языков народов России. Памятная дата приурочена ко дню рождения поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента.
1: Про нас.
0: Главным источником рабочего стресса в этом году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте жалобы на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором. 59% компании, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 19 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: женщин бывают разные желания. Вот Люся Чеботина, например, посылает его за звездочкой. Не знаю, исполнится ли, но вот у нас в счастливом сезоне фирменные суперигры «Много денег» на Авторадио исполняются ваши мечты. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче приемник.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот придумали мы в счастливом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям, исполнять ваши заветные желания. 5, между прочим. 2 из них уже стали реальностью. Поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. Она мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Петербурга мечтал о 1 000 000 рублей. Сделано. Поздравляем нашего второго победителя. И ждем имя нашего следующего, третьего счастливчика послезавтра. 10 сентября у нас третий суперфинал. Мы исполним вашу заветную мечту. Чего вы хотите? Признайтесь. Полететь на воздушном шаре? Пожалуйста. Кадиллак, как у Элвиса Пресли? Да будет вам. Или свою ферму по выращиванию форели? Это ваши, между прочим, мечты. Это не мои фантазии. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте желание на нашем сайте. И послезавтра мы устроим вам настоящий праздник, в котором, кстати, примут участие и наши любимые артисты. Люся Чеботина как раз-таки будет. Виктория Дайнеко, Мона Гаязов с Бразерс. Конечно же, глыба, легенда, Олег Газманов и многие-многие другие. Кому-то из вас обязательно повезет уже послезавтра, а кому-то и прямо сейчас в банке. 25 тысяч рублей. Готовы отдать все-все-все до копеечки, а генеральный партнер Озонбанк удвоит выигрыш. То есть 50 тысяч рублей на горизонте. Останавливаем авторадиорулетку. Узнаем номер нашего игрока. 9614, последние цифры, префикс 917. Зовут нашего счастливчика Марсель. Мечтает он о Ниве Travel New. Дословно, добуквенно. Ну что ж, хорошая, классная, мужская такая мечта. Куда поедет он на этой Ниве? Давайте-ка прямо сейчас и узнаем. Позвоним в Республику Татарстан нашему игроку Марселю. Но прежде гимн Авторадио. С него начинаются первые деньги. 3 000 рублей. Уже у Марселя. Алло. Алло, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
2: Да? Алло.
0: Алло, Марсель. Это вы?
2: Да-да.
0: Марсель, мы знаем, что вы мечтаете о Ниве Тревел. Все верно?
2: Алло.
0: Еще раз. Марсель.
2: Да? Алло.
0: Алло. Марсель, вы спите? Доброе утро.
2: Алло.
0: Что происходит? Марсель, это Авторадио звонит вам.
2: Да, да.
0: Да. Мы хотим исполнить вашу мечту уже послезавтра, в третьем суперфинале, если рулетка выберет ваш номер. Вы как? Готовы к этому?
2: Да-да.
0: Так, а у нас еще есть деньги. Прямо сейчас 25 тысяч рублей отдадим, если песню назовете, которая только что в эфире была.
2: Алло?
0: Алло. Марсель, это вы?
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте, это Авторадио звонит. Марсель, это вы?
2: Да-да.
0: Почему-то опять у меня такое четкое осознание, что это голосовой помощник, а не настоящий человек. Да-да, на все вопросы да-да. Кто пел-то, знаете, слушали?
2: Алло.
0: Ладно, это, конечно, невозможно общаться с искусственным интеллектом. Мы, признаюсь, еще свой естественный-то не освоили, а уже к искусственному начали обращаться. Ну, в общем, мы не добились от этой бездушной машины ничего. Собственно, она и не участвует в игре. Участвует Марсель из Республики Татарстан. Живой человек, наш слушатель. Но пока занятой. Наверное, что-то его отвлекает от того, чтобы взять трубку и поговорить с нами лично. Но гимн Авторадио мы слышали. 3 000 рублей вручаем прямо сейчас.

0: Торжественно генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей, которые совсем скоро Марсель получит на карту «Озонбанка». Надеюсь, и ключи от своей «Нивы» он тоже получит. Благодаря «Авторадио». Между прочим, за все сезоны игры «Много денег» мы разыграли 22 автомобиля. Ну вот и Марселю может повезти. Кому-то из вас точно уже послезавтра, 10 сентября, в третьем суперфинале. Между прочим, у нас их 5 в этом счастливом сезоне. А под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте, запуская Авторадио-рулетку. 27 тысяч рублей с этой секунды в банке.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Ну что, приехали. Вторник на календаре и 6 баллов на Яндекс.Картах. Какая-то неожиданная совершенно оценка, но все объяснимо. Перекрытие в центре. Нет движения на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Знаменке, Сретенке, на Новоарбатском мосту. Так что заранее строите маршрут. С учетом этих перекрытий объезжайте пробки, не теряйте времени и приезжайте вовремя туда, куда вы едете. Хотя бы пора было бы уже приехать. 10-15 и 10 градусов на термометре. Одевайтесь теплее. Плюс 17 максимум на сегодня. И, вероятно, без дождя пройдет этот вторник. И здорово, я без зонта.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
5: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября. Загореть не встать! 19 и 20 сентября. Школьная нора.
6: Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.
7: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Европе усиливаются позиции политических сил, которые выступают за пересмотр нынешней политики в отношении России. Как пишет московский комсомолец со ссылкой на Bloomberg, такие тенденции заметны прежде всего в Германии, Франции и Италии. В Германии партия «Альтернатива для Германии» накануне победила на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Канцлер Фридрих Мерц назвал произошедшее серьезным сдвигом в партийной системе страны. Во Франции лидер национального объединения Жордан Барделла выступает за пересмотр условий поддержки Украины, а в Италии набирает влияние партия бывшего генерала Роберто Ваначчи, который призывает восстановить диалог и экономические связи с Москвой. Российские кинотеатры могут уже к зиме полностью отказаться от так называемых предсеансовых показов голливудских новинок. Как заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров, такая практика может прекратиться в ближайшие 2-3 месяца. Схему начали использовать после ухода крупных голливудских студий из России. Зарубежный фильм показывали перед официально заявленной российской короткометражкой. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, даже при успешных переговорах с голливудскими студиями, официальный прокат таких фильмов в России вряд ли возобновится раньше апреля 2020 года. Россиянам посоветовали сразу удалять использованные СМС-коды подтверждения. С такой рекомендацией выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, старые сообщения могут помочь мошенникам понять, какими банками, маркетплейсами и другими сервисами пользуется человек. Также рекомендуется отключить показ уведомлений на заблокированном экране и использовать пароль или биометрию для защиты телефона. Если код пришел без запроса, удалять его сразу не советуют. Сначала лучше проверить, какой сервис отправил сообщение, но не переходить по ссылкам из СМС. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте wazi.ozon.ru. 18+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Сокулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.

0: супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Авторадио.

0: Но сегодня точно нужно набраться терпения, сделать еще громче авторадио 93 FM, чтобы объехать те сложности, которые мы сейчас наблюдаем. 6 баллов на Яндекс.Картах. На общий трафик влияют временные перекрытия. Нет движения на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади. На Новоарбатском мосту в сторону центра и на Краснопресненской набережной тоже в сторону центра. Также сдерживают поток на Сельскохозяйственной улице, на улице Вильгельма Пика и в проезде Серебрякова. Пожалуйста, учитывайте это при построении своего маршрута, а мы продолжаем следить за этим капризным трафиком в этот вторник. Так что свежий выпуск «Автомонитора» в эфире уже через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.
2: Spent 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
8: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
9: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
10: Лицензия СВРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Саратовскую область. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на жилой сектор в Саратовской области, сообщили в Следственном комитете. Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что в результате ударов беспилотников повреждено несколько домов в Саратове. Пострадали 10 мирных жителей, включая троих детей. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Он отметил, что на месте работают все оперативные службы.
0: Про цены.
2: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные компании «Энтех». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Далее в списке свекла, картофель и морковь. Росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того,

0: выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Ранее сообщалось о подорожании двух видов мяса. Говядина выросла в цене на 11%, а мясо птицы на 8%. Эксперты отмечают, что отрасль испытывает трудности. В частности, растут тарифы, дорожают ветеринарные препараты, а также логистика.
1: Про безопасность.
0: Наиболее распространенный прием, который злоумышленники используют для маскировки вредоносных файлов, это двойное расширение имени. Например, в одном файле сразу PDF и .exe. Такие файлы составляют 34% от всех угроз, передаваемых по электронной почте или в мессенджерах. На втором месте маскировка под архивные файлы ZIP, IR или RAR. Как защитить себя и свои гаджеты от вредоносных программ, в беседе с Авторадио рассказал эксперт по технологиям Павел Мясоедов.
2: Здесь нужно понимать, что вирусы, они появляются на постоянной основе. Это попытка найти какие-то уязвимости уже в существующем коде и, присоединившись к этой уязвимости, создать проблемы для пользователя. Соответственно, у вас постоянно разработчики этого вредоносного кода пытаются найти так называемые эксплойты, бэкдоры или вот те же самые уязвимости внутри существующей программы. Когда мы говорим конкретно про вот этот случай, то мы должны понимать, что в браузерах тоже могут быть различные дополнительные функции. Если он запрашивает какую-то информацию у ваших файлов или доступ к файлам, значит, происходит обмен информацией между браузером и операционной системой. Но есть защита. Это, соответственно, скачивание и установка хорошего, качественного антивируса.
0: Эксперты подчеркивают, что защита должна строиться на двух уровнях – техническом, а также поведенческом.
1: Про опросы.
0: 42% опрошенных «Комсомольской правды» россиян заявили, что в их семье бабушки и дедушки постоянно сидят с внуками. Кто-то забирает детей на выходные, кто-то водит в школу и на секции, другие приглашают внуков на все каникулы. Некоторые россияне вовсе живут все вместе по несколько поколений в одном доме или квартире. Около трети респондентов рассказали, что у них бабушки и дедушки помогают с внуками нечасто по мере возможностей. Ну а каждый пятый отметил, что у них ни бабушки, ни дедушки не сидят с внуками. Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек. Курс евро 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

мы никуда и не опаздываем. Мы с вами очень даже едем. Все у нас вовремя. Только вторник еще, 8 сентября. Планы на осень какие-то у нас уже построены, глобальные, а какие-то в процессе. Обязательно все исполним, потому что у нас тут команда в мечты. Объединяем усилия, делаем громче авторадио, настраиваем на нас все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру. Между прочим, там можно не только слушать эфир, но и смотреть нашу круглосуточную видеотрансляцию. Ну и FM-приемник в вашей машине. Прибавляйте громкость, подпевайте. Тем более, такие у нас хиты в эфире. Алиса Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Внимательно следим за столичным трафиком. Делайте громче авторадио 93 FM. И имейте в виду, что за прошедшие полчаса на Яндекс.Картах уже успела побывать семерка. Сейчас мы снова видим 6 баллов, но это тоже, согласитесь, много для 11-14. Трафик повышен из-за перекрытий, большую часть уже сняли, так что ждем улучшения движения, пока же самые загруженные магистрали в центре. Оставя сейчас на внутренней стороне Садового кольца от площади Курского вокзала до Смоленской стеной. На бульварах тоже потребуется час, чтобы проехать от Космодемьянской набережной до Трубной площади. Скорость потока ниже 5 км в час. Имейте это в виду, ищите пути объезда. Не теряйте времени в пробках и одевайтесь по погоде. Плюс 12 на термометре, разогреет до 17 градусов и сегодня, возможно, без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино». Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
3: Подробности на авторадио.ру 18+.
4: Надоели однообразные выходные? Кинопарк Москино. Уникальная возможность всей семьей отправиться на экскурсии в мир кинематографа. Почувствуйте себя героями любимых фильмов. Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
5: На старт! Внимание!
6: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей.

0: Соперники серьезные, трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru. Категория 6+.
1: Театр оперетты представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 12. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, сообщили в региональном управлении МЧС. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Поисковые работы в Безингийском ущелье сегодня возобновили. К операции привлекли вертолет Ми-8. Работу спасателей осложняет сложный горный рельеф и повторные обрушения снежно-ледовой массы. Лавина сошла с горы Мажерги 6 сентября. Всего в группе находилось 33 человека. 10 смогли спуститься самостоятельно. Еще 6 пострадавших доставили в больницы. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Число прямых рейсов между Россией и Китаем заметно выросло. В Минтрансе сообщили, что этим летом авиакомпании двух стран выполняют 309 рейсов в неделю против 230 годом ранее. Рост составил почти 35%. Увеличивается и пассажиропоток. За первые 7 месяцев года российские авиакомпании перевезли в Китай более 1 300 000 человек, на 50% больше, чем за этот же период прошлого года. Россия и Китай планируют дальше расширять авиасообщения, в том числе за счет новых межрегиональных маршрутов. Быстрая музыка за рулем может подталкивать водителей к более рискованной езде. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, проезжали на красный и совершали

0: совершали опасные маневры. Самой потенциально отвлекающей песней аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. В пятерку также вошли «Wonderwall» группы «Oasis» и «Stay» Джастина Бибера и рэпера The Kid LAROI. При этом специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Авторадио.

полудню вторника стало полегче на столичных дорогах. За прошедшие полчаса трафик понизился до 4 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Однако не все перекрытия еще снят.

0: миллионов рублей по частям. Мы исполняем 5 желаний. И в банке сейчас приличная сумма. 27 тысяч рублей. В любой момент позвоним, сделаем эти деньги вашими, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш. 54 тысячи рублей на горизонте. Удачи!
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
6: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Кэш можем.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти Норвегии заявили о намерениях обсудить с Россией вопросы безопасности на море. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Норвегия планирует в ноябре или декабре провести переговоры с Россией по предотвращению инцидентов на море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Объединенного штаба Вооруженных сил Королевства. Там уточнили, что организацией встречи займется штаб Вооруженных сил Норвегии под руководством замглавы оперативного командования Вооруженных сил страны. Кроме того, осенью Осло также намерен провести дискуссии с российской погранслужбой береговой охраны. Также в планах еженедельные переговоры с Северным флотом в обычном режиме. В посольстве России в Осло подтвердили факт проведения ежегодных встреч погранслужб двух стран. Также сохраняется канал связи между оперативными службами Северного флота и норвежскими военными для обмена информацией о чрезвычайных ситуациях.
0: Про запреты.
1: Власти Латвии рассматривают запрет пассажирских перевозок автобусами транзитом в Россию и Белоруссию с будущего года. Об этом сообщает издание «Делфи». Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок. Они предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзитом через территорию Латвии будут запрещены. В конце августа к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией призвала национал-консервативная партия Латвии. Нацобъединение, отмечает РИА.

0: Новости. Сейчас ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига-Москва. Разрешение на маршрут действует до 9 января будущего года. Но по данным местных СМИ, в первом полугодии по маршруту Рига-Москва было перевезено чуть более 9 тысяч пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.
1: Про электромобили.
0: Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2216 единиц. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Самым популярным электромобилем в конце лета стал российский кроссовер «Эволют». Второе место занял кроссовер, поставляемый альтернативным импортом «Чанган». Далее идут российский «Умо», японская «Тойота», а также китайский «Аватор». Рост продаж электромобилей обеспечивают наиболее доступные модели, которые можно приобрести в пределах 2-3 миллионов рублей. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 19 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 17 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 54 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Авторадио. Номер 1.

0: километров. Самое главное, что любовь у нас, о чем и поет группа «Серебро» прямо сейчас в эфире Авторадио. Делайте громче приемники, потому что эту песню поменяем прямо сейчас на деньги. Как вам такое? Нам этот аттракцион щедрости очень даже нравится. Хотим кружиться, кружиться, кружиться. И кружимся. Олеся Соболева у микрофона.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей. Тают, тают деньги, становятся вашими. И 5 заветных желаний, 2 из которых стали реальностью. Вера Лаврикова, наш первый победитель. Она мечтала закрыть кредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Исполнилась мечта благодаря Авторадио. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел получить 1 миллион рублей и получил. А потому что что? Потому что все правильно сделал. Поменял гудки в мобильном на гимн Авторадио. Поделился мечтой на нашем сайте и внимательно слушал эфир. Каждый день. А в день суперфинала уж особенно. Кстати, у нас третий на подходе. Послезавтра, в четверг, 10 сентября, мы устроим тут такое самое настоящее чудо в прямом эфире. Будем исполнять вашу заветную мечту, и помогут нам в этом наши любимые артисты. Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Гаязовс Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие, чья же песня станет той самой роковой. Мы обязательно узнаем послезавтра. Так что присоединяйтесь и делайте громче свой приемник. Каждый день. У нас тут вообще-то и на деньги игра сейчас. 27 тысяч рублей в банке. Останавливаю авторадиорулетку. Ну, чтобы познакомиться с нашим претендентом на деньги, 9267, последние цифры, 961, префикс. Зовут нашего игрока Максим, живет в Тульской области, мечтает о доме в деревне. Пишет, что ему много лет, и вот Максим очень хочет построить новый, скромненький, небольшой. Чего вы скромничаете? Я ж не понимаю, вы же на Авторадио настроены. С нами все возможно, не надо скромничать. Максим Владимирович, хотите дом? Да будет вам дом обязательно, если Авторадио рулетка выберет снова ваш номер послезавтра, в день третьего суперфинала. Пока же мы играем на деньги, давайте звонить в Тульскую область. И делать богаче нашего слушателя Максима. Но прежде гимн Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников. Вот он, приносящий деньги. 3000 рублей уже. Хотелось бы алло услышать от живого человека.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте, а это Максим?
2: А кто это?
0: Максим, а это Авторадио звонит, это игра «Много денег», это счастливый сезон, вы в прямом эфире. Олеся Соболева, меня зовут.
2: Здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте. Ну, наконец-то, да? Дозвонились мы до вас. Вы где там ходите?
2: Первый раз вы позвонили ко мне.
0: И все, и это не последний. Мы теперь вам названивать будем каждый день. Хотите?
2: Да, хочу.
0: Максим, ну давайте мы с вами поближе познакомимся. Мы поняли, что вы наш человек. Но теперь мы знаем вашу мечту о новом, скромненьком, небольшом доме в Тульской области, я так понимаю, да?
2: Да, все верно.
0: А почему скромненький-то?
2: Ну, скромненький.
0: Может быть, дворец там построим, чтобы все сельчане завидовали?
2: Нет, не нужен, нет.
0: Убирать его потом, да, эти этажи?
2: Да.
0: Я поняла. Ну хорошо, Максим Владимирович, у нас послезавтра суперфинал. Будете внимательно же слушать нас, да?
2: Да, конечно, я в курсе, да. Так. Буду слушать. А вот сейчас я не слушал. Я на работе в данный момент.
0: Так, а в четверг вы... А что у вас, четверг выходной будет?
2: Нет.
0: И как быть?
2: Ну, во время марафона буду дома.
0: Угу. Вот
2: буду такой, слушать.
0: Вот такой вы, да, работник?
2: Да.
0: То есть, а сейчас вас работа отвлекла?
2: Нет, сейчас обедим на перерыв у меня.
0: Вот 27 тысяч рублей вы сейчас прообедали.
2: Да.
0: Да, Ну, ладно.
2: Ничего страшного.
0: Ничего страшного. Мечта сбудется совсем скоро у вас. Чего мы вам и желаем. Максим, большущий привет всем вашим сельчанам всей Тульской области, ну и вам лично 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш ваш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей, которые вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Я вас, Максим, от всей души поздравляю, желаю удачи и надеюсь, что Авторадио-рулетка выберет ваш номер снова в одном из суперфиналов. Пока же мы ее запускаем. 29 тысяч рублей с этой секунды в банке, а суперфиналов у нас в этом счастливом сезоне

0: 5. Ладно, не буду обманывать, 6. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте. Уже послезавтра у нас 3-й суперфинал.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Столичный трафик потихонечку приходит в норму после перекрытий. На Яндекс.Картах 4 балла. Самая длинная пробка обнаружена на внутренней стороне МКАД. От Липецкой улицы до Ясенева растянулась на 10,5 километров. Там идут дорожные работы. И ДТП мешает нормальному движению. Имейте в виду, задержаться в этом заторе можно на час. Плотно и на Московском скоростном диаметре от шоссе Энтузиастов до Люблинской улицы. Там тоже авария. Заняты левые и средние ряды. Будьте аккуратны, держите дистанцию. Соблюдайте скоростной режим и делайте громче авторадио 90.3 FM. Так точно будет теплее, потому что, ну, страшные цифры. Плюс 12 8 сентября. Зато завтра, 9 числа, 22 градуса. Уже и жизнь налаживается. И снова без осадков. Ну, прекрасно.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ-радио. ОКРН 115-70. 46-79-24-55. Город Москва.
4: Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
5: Смотреть кино – это одно. А оказаться на площадках, где оно снималось – это...
6: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
5: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
6: Стоп! Снято.
7: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России запустят новый телефон доверия для школьников. Он заработает 11 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Обратиться на линию можно будет по любым вопросам, в том числе сообщить о проблемах в конкретной школе. По словам министра, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, 2027 год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Авиабилеты по России на октябрь подешевели по сравнению с сентябрем, сообщает Ассоциация туроператоров России. Тарифы без багажа снизились примерно на 9-13%, а с багажом до 15%. Заметнее всего изменилась стоимость перелетов из Сочи, в среднем на 24-27%. Батор связывают это с завершением курортного сезона. Среди направлений с наиболее заметным снижением – Санкт-Петербург-Сочи, Сочи-Новосибирск и обратный маршрут. Москвичи считают справедливой зарплату в 165 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на аналитиков. При этом оценки мужчин и женщин заметно отличаются. Мужчины называют достойным доход в 190 тысяч рублей, женщины – 140 тысяч. Самые высокие запросы у программистов – в среднем 320 тысяч рублей. Следом идут аналитики – 215 тысяч, инженерно-технические специалисты – 210 тысяч, а врачи и системные администраторы – по 205 тысяч. В Санкт-Петербурге средняя справедливая зарплата оказалась ниже – 130 тысяч рублей в месяц. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Сварас, Сва-2, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
4: Это новый вызов.
3: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
4: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Авторадио.

0: Смотрю на столичный трафик, вроде бы пришел в норму, это я сужу по оценке, 4 балла на Яндекс.Картах, но в центре снова есть перекрытие. Сейчас нет движения на Кремлевской набережной в сторону Храма Христа Спасителя, на Большом Каменном мосту в направлении Боровицкой площади и на Тверской перед Охотным рядом. В местах перекрытий уже бордовые пробки, имейте это в виду, заранее стройте маршрут и объезжайте эти заторы. Расскажу вам еще и про МКАД, там сейчас плотно на внутренней стороне от Носовихинского шоссе до Верхних полей и от Липецкой улицы до Ясенева пробки часовые. Так что ищите пути объезда и ловите свежий выпуск «Автомонитора» в эфире Авторадио 90.3 FM уже через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российские дипломаты покидают Будапешт. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Венгрия высылает 10 российских дипломатов из страны. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан на своей странице в соцсетях. По оценке венгерских властей, сотрудники российской миссии занимались на территории государства деятельностью, неприемлемой для дипломатов. При этом высылка дипломатов не означает разрыв дипотношений между Москвой и Будапештом. Венгрия дальше намерена поддерживать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил, написала Орбан. Ранее новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для национальной безопасности. В документе говорилось, что действия Москвы несут угрозу не только для Будапешта, но и для Европы, а также для мирового порядка. При этом Венгрия выступает за дипломатическое решение украинского кризиса и поддерживает усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности.
0: Про работу.
2: Россиянам, которые планируют сменить работодателя или профессию, не стоит уходить с текущего места до получения нового предложения. HR-эксперты отмечают, что сейчас поиск работы стал занимать больше времени, а зарплата при переходе в другую компанию может оказаться на 10-20% ниже прежней. Кроме того, до конца года и количество вакансий может сократиться еще на 10-15%. Подробнее о ситуации на рынке труда Авторадио рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова.
3: Что мы можем видеть сейчас? В принципе, парадоксальную картину. С одной стороны, точечный дефицит кадров в некоторых сферах сохраняется, а с другой стороны, растет конкуренция за многие другие позиции среди соискателей, особенно за так называемые офисные позиции. Ну, это позиции в сфере IT, маркетинга, финансов, экономики, рекламы. И таким образом, количество вакансий по таким позициям высококонкурентным, оно не растет так быстро, как раньше, потому что компания меняет стратегию. Бизнес переходит от массового найма к точечному, выборочному подбору высококвалифицированных кадров, и новые задачи достаточно часто могут перераспределяться среди текущих сотрудников без расширения штатов. А в качестве компенсации могут предлагать доплаты, гибридный график или дообучение, повышение в должности в зависимости от запросов самого работника.
2: Эксперты полагают, что уже работающие

0: Россияне будут реже увольняться и активнее держаться за имеющиеся места. Но нагрузка может вырасти, поскольку компании предпочитают распределять новые задачи между действующими работниками вместо расширения штата.
1: Про нас.
0: Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. Это техника для ухода за домом и территорией, удобная садовая мебель, интернет и оборудование для стабильной связи, освещение участка, системы автоматического полива и другие дачные коммуникации. Отдельной статьей расходов остается возможность пользоваться дачей не только летом. Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Ну что, господа, не такие. Если уж мы с вами не начали новую жизнь в понедельник, я не вижу смысла портить вторник. Так что давайте вместе ждать теперь следующий понедельник. Никогда не думала, что скажу такое, что мы будем ждать не пятницу, а понедельник. Но мы же не такие. Мы все разные. И все-таки мы здесь, на любимой волне, на Авторадио. Делайте громче приемники, улыбайтесь и ловите большой привет. Олеся Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Следим за столичным трафиком вместе с Авторадио 93 FM. Делайте громче, ловите тройку. Ну, сегодня просто спектр оценок, как в школе. 3 балла сейчас на Яндекс.Картах. Перекрытие в городе сняли, движение налаживается. Максимально оставить в пути можно 30 минут. Проведете это время на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Ясенева. Там идут дорожные работы, и ДТП еще мешает нормальному передвижению. Остальные пробки на 15-20 минут. Это относится и к центру, и к вылетным магистралям, а также к третьему и садовому кольцам. Ну и о погоде. Хотелось бы тоже что-нибудь хорошее сказать. Плюс 14. Ну, плюс же. Завтра до плюс 22 и снова без осадков. Отдохнем от дождя.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
6: Подробности на driftexpo.ru. 6+.
7: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на глазах.

0: главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: На старт. Внимание.
2: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
1: Категория 6+.
3: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России разработают единые правила безопасного проведения в цифровом пространстве. Это предусмотрено новой концепцией повышения цифровой грамотности, которую утвердило правительство. Отдельные рекомендации подготовят для работы с искусственным интеллектом. В них пропишут, как распознавать дипфейки и снизить риски при передаче нейросетям биометрических и других персональных данных. Новые правила планируют включить в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов. Цифровой безопасности также будут обучать педагогов, соцработников, сотрудников банков, МФЦ и операторов связи. Почти 70% соискателей готовы дольше ждать решения работодателя, если получают уведомление о статусе своего отклика. Об этом пишет «Коммерсант». Почти треть опрошенных считают нормальным получить ответ в течение суток. Еще 28% готовы ждать 2-3 дня. При этом 59% участников исследования сталкивались с тем, что работодатель вообще не отвечал на отклик. Аналитики отмечают, что для работодателей скорость ответа становится частью конкуренции за кандидатов. Даже автоматическое уведомление о статусе отклика может продлить интерес искателя к вакансии и снизить риск его ухода к другому работодателю еще до завершения отбора. Просмотр видео из соцсетей во время еды может способствовать перееданию. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на диетологов. Когда человек отвлекается на экран, он хуже контролирует количество съеденного и может позже заметить чувство насыщения. В одном из исследований участники, которые пользовались смартфоном или читали во время еды, потребляли примерно на 15% больше калорий. Более свежий анализ научных работ также показал, что еда с отвлекающими факторами может увеличивать количество пищи, которое человек съедает позже. Диетологи поэтому советуют во время приема пищи по возможности отказаться от телефона и сосредоточиться на еде. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом.

0: покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Фарингосепт!
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Авторадио.

0: слушайте, нормально как будто бы даже стало на столичных дорогах. 13.44, видим тройку на Яндекс.Картах. Трафик спокойный, пробки максимум на 15-20 минут. Правда, стоит выделить Онежскую улицу, это на севере столицы. Там бордовые заторы от Солнечногорской до Фестивальной улицы. Пробка, ну, всего-то менее километра, но на нее понадобится 20 минут. Слушатели сообщают о ДТП. Сейчас там занят правый ряд, будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Следите за дистанцией, скоростным режимом и за эфиром Авторадио. Настраивайте все свои гаджеты на нас и прямо сейчас звоните в прямой эфир по номеру 8-495-258-3320. Сыграем с вами в нашу игру «Как в кино», проверим вашу киноэрудицию. 8-495-258-3320.
1: Автомонитор Авторадио.

0: площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор ОНО – Кинопарк. Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино» – абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности – кинопарк.москино.ру.
3: Добро пожаловать в эфир Авторадио. Снова наша киноигра «Как в кино». Чтобы поучаствовать в ней, нужно первым дозвониться до эфира 8495-258-3300. И в честь дня рождения нашего города я буду загадывать вам места Москвы, где снимали популярные отечественные фильмы и сериалы. Вы отгадываете, вы получаете призы для настоящих киноманов, 3 билета в кинопарк «Москино», с которыми сможете окунуться в волшебную атмосферу кино, прогуляться по настоящим кинодекорациям и на пару часов стать героем собственного фильма. Давайте знакомиться с нашим игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
4: Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил.
3: Михаил, очень приятно. Рассказывайте, Михаил. Давно ли в Москве живете?
4: С самого рождения коренной москвич, уже как 45 лет.
3: Ого, классно. Мы с москвичом сейчас будем отгадывать места Москвы, да поздравлять столицу с праздником. Сколько ей исполнилось, знаете?
4: Да, 879.
3: Ух ты, это был бы первый вопрос, который вы взяли. Но я вам другие 3 задам. Ответите хотя бы на 2 из них верно, заберете билеты в Москино. Ну что, Михаил, попробуем?
4: Конечно, попробуем.

0: На старт, внимание, марш.
1: Как в кино.
0: Итак, Михаил, первый вопрос. В сериале про советских следователей в этом большом культурном здании неподалеку от Петровки снимали сцену поимки вора. В 70-е это здание было объектом с особым режимом охраны. И съемки в нем велись, но только в исключительных случаях. Что же это за место?
2: Так, если недалеко от Петровки...
0: Культурное здание. Прям вот, ух...
2: Прям даже загадочно.
0: Да. В основном там не съемки ведутся, а спектакли показываются.
2: Так, ну, наверное, это должен быть какой-то театр.
0: Какой? Вот прям вот самый-самый.
2: Так, насколько я помню, рядом с Петровкой очень замечательный сад, в котором... И спектакли показываются.
0: Но нам нужен театр. Вот тот самый большой. Вот тот самый. Тот самый-самый.
2: Так, не скучный сад, по-моему, там.
0: Нет, нам нужен главный театр Москвы.
2: Театр Москвы — это большой театр.
0: Вот, да, я вам и подсказала на самом деле. И мы взяли первый вопрос. Мы — это вы и я, получается. Переходим ко второму. На этом стадионе около станции метро Черкизовская по сюжету фильма выпускница физкультурного института тренирует группу здоровья, состоящую из немолодых мужчин, которые надеются прийти в форму и укрепить бодрость духа. Что же это за стадион?
2: Вот хорошо помню, что там за стадион, только вот не помню.
0: Только назвать не могу.
2: Название, к сожалению.
0: Прелестно.
2: Но то, что там стадион, очень хорошо, конечно, помню.
0: Ну, неподалеку
2: только
0: стоит
2: там
0: памятник.
2: Только раз там и на машине проезжали.
0: Да, там памятник паровозу ЛЗ-516 стоит.
2: Угу.
0: Такая железнодорожная тема, если что. Михаил, я подсказываю.
2: Локомотив.
0: Вот, мы взяли и второй вопрос. Кажется, мы с вами вместе идем в Москино. Это все шутки. Мы переходим к третьему вопросу, ответ на который могут дать и наши слушатели, прислав сообщение на единый номер авторадио. +7 915 459 2020. Первый, кто верно пришлет, получит 3 билета в кинопарк Москино. Но пока играем с Михаилом. Третий вопрос. В финале этой криминальной комедии, которая предназначалась тем, кто выжил в 90-е, бандиты оказались в Москве и заняли влиятельные посты. Из их окна видны храм Василия Блаженного и Кремль. Скорее всего, эти кадры были сняты в гостинице «Россия», которой уже и нет. А что же на ее месте сейчас?
2: Сейчас на ее месте замечательный парк, парк Зарядье.
0: Да, все правильно. Все, вы подтвердили свой статус коренного москвича, Михаил. И просто отъявленного киноманом. Мы вас поздравляем. 3 билета на посещение кинопарка Москино ваши. Они позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Ура! Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое.
0: И вам. Давайте-ка мы еще посмотрим, кого будем поздравлять. Кто у нас правильно ответил на третий вопрос? А правильно ответила Татьяна, которая первой прислала сообщение. Зарядье, парк Зарядье. Все верно. Вы, Татьяна, тоже получаете 3 билета на посещение кинопарка Москино. А мы с вами продолжим узнавать киноместа столицы уже завтра в эфире Авторадио.
3: Спонсор ОНО – кинопарк. Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк Москино. Абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру.
4: Стоп! Снято!
1: Киноигра. Как в кино. На Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
4: Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015.

0: Смотрите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле выразили надежду на мирное урегулирование на Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по регулированию украинского кризиса. Об этом на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Индии заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская страна надеется на какое-то продвижение в плане переговоров. Но накануне член Совета Федерации Григорий Карасин сообщил газете РУ, что диалог о завершении конфликта на Украине пошел вперед. На прошлой неделе специальные посланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. В рамках визитов они провели переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что беседа с американскими представителями была конструктивной и содержательной.
0: Про мошенников.
2: Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением стали целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты.
0: Про учителей.
2: Возраст почти половины учителей, которые сейчас работают в российских школах, составляет 50 лет и старше. К 2024 году доля педагогов предпенсионного и пенсионного возраста достигала 29%, тогда как в 2010 она составляла 18%. Доля преподавателей моложе 30, сейчас составляет всего лишь 15%. Демографический перелом, по данным аналитиков, произошел еще в 2021 году. Заслуженный учитель России академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с Авторадио рассказал, какие сейчас есть возможности у молодых школьных учителей.
3: Везде ситуация очень разная. Ну, например, в Москве и в ряде регионов с большим удовольствием идут в школу работать молодые. Другое дело, что сердце отдавая детям, надо еще на что-то содержать другие части тела. Поэтому, если в Москве человеку, который работает в школе, платит примерно 170-180 тысяч, то в других регионах абсолютно другая картина. Уже в Подмосковье двое меньше. В Красноярске учитель высшей категории, он получает всего-навсего 35 тысяч рублей. Поэтому это зависит от материальной базы, от регионов. Теперь вообще дело не в возрасте. Это профессия, которая требует предельной самоотдачи. И есть 25-летние с тухлыми глазами, а есть 70-летние, у которых глаза горят.
2: Ранее в профсоюзе учителя отметили, что среди главных причин оттока молодежи – невысокие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы.
0: Про Авторадио.
2: Всего два дня осталось до проведения третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». 10 сентября в нашем эфире пройдет праздничный марафон. Исполнится

0: Мечту одного из вас нам помогут Монна, Люся Чеботина, Виктория Дайнек, Олег Газманов и другие артисты. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек. Курс евро 100 рублей 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Тут с какой стороны посмотреть. Если вы находитесь за рулем, то определенно гнаться никуда не стоит. Спокойно, размеренно, ну и, конечно же, оставаясь вместе с первым автомобильным. Ну а если мы говорим о делах каких-то жизненных, то можно ускориться к чему-то прекрасному, яркому, позитивному. Ну и в целом, конечно же, верный попутчик в лице авторадио у вас есть в режиме 24/7. Данное мгновение не исключение. Мы покоряем с вами осень. Да, она только набирает обороты, но она будет прекрасным временем года, особенно если к этому стремиться. Ну а с этой минуты Иван Прудников, страна, здравствуйте, по возможности традиционно кабельку звук погромче и наслаждаемся музыкой, которая не нуждается в представлении.

0: Ну что же, вновь о трафике. Двигаемся вперед. Давайте к Яндекс.Картам. Тройка там. Сейчас не скажешь, что 3 часа назад пробки доходили до 7 баллов. Все из-за перекрытий. Сейчас их нет. Соответственно, и трафик успокаивается. Давайте посмотрим в центр. Там полчаса оставите на Котельнической дали на Москворецкой и Кремлевской набережных от Гончарного проезда до Большого Каменного моста. Плотно и на самих Каменных в направлении Боровицкой площади. Минут 20 там оставите. Ну и также хочется всем напомнить, что в центре на участках Среднего Тишинского переулка недоступна для движения одна полоса, раз уже шла речь. А работы по строительству инженерных сетей ведутся. Также на участках ограничений временно запрещена парковка. Ограничения продлятся до 18 октября, имейте это в виду. Естественно, также следим за климатической картиной. Пока прохладно, пару дней последние, да, плюс 14, но завтра плюс 22 градуса. По-моему, очень даже для сентября комфортно и вероятность дождя низкая.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Смотреть кино – это одно, а оказаться на площадках, где оно снималось – это…
3: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
2: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
3: Стоп! Снято!
4: Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
5: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
1: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В турецкой Анталии эвакуируют жителей из-за крупного лесного пожара. Огонь начался в районе Аксу, а из-за сильного ветра распространился на соседний район Кипес, сообщает Коммерсант. Пламя приблизилось к жилым кварталам, несколько домов пришлось эвакуировать, один полностью сгорел. Информации о погибших нет. С огнем борются более 600 человек. В тушении задействованы 110 пожарных машин, 5 самолетов и больше 10 вертолетов. Из-за пожара перекрывали часть трассы рядом с Анталии. Утром движение по ней частично восстановили. Обручальные и помолвочные кольца в России в следующем году могут подорожать на 10-15%. Об этом передает телеканал «Москва-24». Сейчас среднюю стоимость пары колец эксперты определяют примерно в 80 тысяч рублей. В следующем году она может приблизиться к 92 тысячам. Среди причин возможного роста называют изменения в регулировании золотодобычи и высокую стоимость самого металла. Одновременно могут вырасти цены на бриллианты. С 1 сентября термин «бриллиант» разрешено использовать только для обозначения природных камней. Отопление в российских домах должны начать включать после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Если после официального запуска тепла батареи в квартире остаются холодными, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию, а затем, при необходимости, в жилищную инспекцию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ, почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплату.

0: оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК «Элэстрит», ОГРН, 1167746780761, город Москва.
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: 18+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и Моя Мишель. Одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Вновь о трафике здесь сейчас. Вновь давайте обратимся в это время традиционно к Яндекс.Картам. Тройка там, но они не относятся к центру. Там снова перекрытие. По этой причине образовалась бордовая пробка на Тверских от площади Тверской заставы до Тверской площади. Заранее все это нужно объехать. Да и вообще через центр сейчас лучше не прокладывать маршрут. Сегодня пробки доходили до 7 баллов из-за перекрытия. И нужно время, чтобы все восстановилось. Далее у меня есть новости. Новости с Пресненского района. С 10 сентября изменится схема движения на Шелепихинской набережной. Временный разворот в районе Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Вместо этого для безопасности на участке установят ограждение между встречными направлениями. Естественно, это поможет разделить транспортные потоки и как раз-таки снижать будет риск аварий. И водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд номер 4571. Поэтому планируйте свои маршруты с учетом этих изменений. Ну и, разумеется, на каждом километре оставайтесь вместе с Авторадио. Дороги будут безопасными. Ну а суперфинал игры «Много денег», конечно же, будет приближаться. 10-й день сентября. Уже послезавтра чья-то мечта станет реальностью. Для этого нужен гимн Авторадио и внимательное прослушивание эфира. Но вы знаете, мы, естественно, продолжаем разыгрывать на ежедневной основе деньги. А в банке 29 тысяч. А наш партнер все удвоит. А значит, очень скоро сыграем на приличную сумму.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
7: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Кремль анонсировал международный разговор Путина. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин сегодня во второй половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С кем именно будет говорить российский лидер, в Кремле пока не уточняют. На вопрос, может ли собеседником стать Дональд Трамп, Песков ответил, что все детали сообщат позднее. Ранее представитель Кремля допускал возможность такого разговора по итогам поездки американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Сегодня Песков также заявил, что Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.
3: Про экономику.
2: Банк России на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне в 14%. Такой прогноз дали большинство опрошенных экономистов. За этот вариант высказались 23 из 30 экспертов. Еще 7 допускают снижение ставки на 0,25 пункта, а один из них сразу на 0,5 пункта. Повышения при этом не ожидает никто. О том, почему Банк России сейчас оказался перед выбором и какой сценарий выглядит наиболее вероятным, Авторадио рассказал экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Черков.
4: Причина того, что эксперты говорят о том, что ключевая ставка будет сохранена, заключается в том, что сейчас как бы вот на решение Центрального банка действуют разнонаправленные противоположные факторы. Но понятно, что есть некоторое повышение уровня инфляции. С другой стороны, общий тренд на снижение инфляции, он, безусловно, продолжается. И в этом смысле как бы наиболее вероятный прогноз сохранения ставки. Но, в принципе, не нулевой шанс того, что ключевая ставка может быть даже и снижена на какую-то минимальную величину. Но вероятность этого, конечно, меньше, чем на сохранение ключевой ставки.
2: Окончательное решение Банк России примет 11 сентября. В июле регулятор уже снизил ключевую ставку на 0,25 пункта. Следующее после сентябрьского заседания

0: Расписание запланировано на октябрь.
1: Про кредиты.
0: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Как пишет газета «Коммерсант», за 8 месяцев объем автокредитования достиг примерно 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее. В августе выдачи выросли еще на 11% до 184 миллиардов рублей. При этом средний размер автокредита 4-й месяц подряд обновляет максимум и сейчас составляет около 1 миллиона 580 тысяч рублей. Эксперты связывают рост спроса с программой автопроизводителей и постепенным снижением ставок.
1: Про погоду.
0: Уже через 2 недели в России наступит астрономическая осень. Как рассказали в московском планетарии, это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется. После этого в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 86 рублей 19 копеек, курс европейской валюты 100 рублей 17 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: волнам авторадио, по волнам любимой музыки, по волнам игры много денег, по волнам счастливого сезона и в сторону 10 сентября. Но учитывая, что это послезавтра, волна большая и сильная. Тем более в банке 29 тысяч рублей, наш партнер все удвоит. Играем на 58 тысяч, приближая суперфинал, а это много.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты.
0: Во-первых, мечты сбываются благодаря Авторадио. Также мечты сбываются благодаря Озонбанку, потому что от нашего партнера будет 6 до

0: дополнительный суперфинал в конце года. Наш партнер, собственно, и удваивает все выигрыши. И эта красота самая настоящая. И третий миллион из пяти заканчивается. Третий суперфинал, пожалуйста, послезавтра, 10 сентября. Нас ждет большущий эфирный праздник. Грандиозный, живой, настоящий. Все как обычно. Мона придет в гости. Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие другие. Так что слушать и смотреть наш праздничный марафон будет одно удовольствие. А главное, реализуется чья-то мечта. Как мечта Веры Лавриковой реализовалась. Победителя первого суперфинала. Вера из Москвы у нас мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Пожалуйста, машины есть, кредита нет. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Мечта у человека была. 1 000 000 рублей, говорит, хочу. Пожалуйста, есть 1 000 000 рублей в наличии. Кто-то хочет попасть на Северный полюс на ледоколе. Кому-то мини-гостиницу недалеко от моря. Вы все разные. А самое главное, любой из вас, абсолютно любой человек, который... естественно, совершеннолетний, может отправиться на сайт Авторадио, убрать гудки из телефона, установить гимн Авторадио и, пользуясь удобным сервисом, как раз-таки мечтой поделиться. Причем нам не важно, когда вы присоединились, там, полгода назад, 3 месяца назад, или 3 часа назад, 30 минут назад. Ваш номер сразу в игре. Ваши шансы на победу 10 сентября абсолютно такие же, как и у всех. Поэтому предвкушаем и, конечно же, не упускаем свои возможности. Ну, а сейчас на 58 тысяч рублей претендуют те, кто уже отправился на сайт Авторадио, выполнил эти простейшие действия. И давайте же узнаем, с кем здесь сейчас будем играть. Для этого традиционно рулетку мы с вами остановим. Андрей, наш слушатель, Оренбургская область. Есть автокредит. Хочу закрыть его побыстрее. Все просто. Это была, кстати, цитата. Да? Напоминает чем-то мечта Андрея, победителя первого суперфинала. Ну да ничего, вполне себе естественное желание закрыть кредит на машину. И, конечно же, Авторадио в этом поможет. Возможно, даже уже 10 сентября это случится. Но пока, Андрею, мы можем в сумме предложить 58 тысяч рублей, что, кстати, тоже очень и очень приличный выигрыш. Ну, разумеется, нам гимн Авторадио нужен. С него всегда все начиналось, будет начинаться. Так. Наши люди. За гимн Авторадио деньги уже будут получены. Нужно назвать песню.
1: Алло.
0: Алло, Андрей, здравствуйте. Мы вас приветствуем всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это действительно игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вижу, мечтаете закрыть автокредит. Да побыстрее. Правильно все?
1: Да.
0: Все правильно. А большая сумма автокредита, если не секрет, конечно?
1: Нет, не секрет. 1 800 000.
0: 1 800 000. Приличная сумма. В любом случае, Андрей, как вы знаете, если в рамках суперфинала дозвонимся, быть может, 10 сентября, а 10 сентября, конечно, я уверен, вы будете слушать эфир Авторадио, номер участвует неограниченное количество раз, ваша мечта будет реализована, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Сейчас, Андрей, могу предложить вам очень приличную сумму, если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
1: Как обычно. Самый распространенный ответ. Я не
0: слышу. Это почему сразу самый распространенный ответ? Не надо. Достаточно у нас количество победных эпизодов. Просто в данный момент куда-то отвлеклись, как я понимаю. Андрей, ну 10 сентября, естественно, ж, во всеоружии будем, правильно?
1: Да-да. Я помню про 10 число.
0: Это самое главное. Сейчас я вам тоже пожелаю удачи. Вам счастливо, всего доброго. И тем более без выигрыша совсем вы, конечно же, не остаетесь. Гимн Авторадио был. Тем более, как обещали, Озонбанк удваивает его. И теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка должна запуститься. Что и происходит. С этой минуты в банке становится 31 тысяча рублей. Да будет так. Богаче будет следующий, соответственно, эпизод. И вы все слышали. Вы сами все понимаете. 10 день сентября уже очень близко. Но помните, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Действуйте, и победы обязательно придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: монитор.
1: Так, продолжаем с вами наблюдать за обстановкой на дорогах. Вновь к Яндекс.Картам. Тройка там, при этом крупных заторов не осталось. Максимальная задержка в пути где-то 15 минут. Ровно столько можно потратить на Тверском бульваре. Транспорт там стоит от Большой Никитской улицы в сторону Страстного бульвара. В остальном все вполне себе соответствует вышеупомянутым значениям. Ну и о погоде давайте также вспомним. Сейчас за окном плюс 14. На востоке области может быть небольшой дождь. Ночью до плюс 4 приготовиться. Но завтра воздух прогреется до плюс 22. Все компенсирует. Осадков пока не ожидается.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино». Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
2: Подробности на авторадио.ру 18+.
0: Надоели однообразные выходные? Кинопарк Москино. Уникальная возможность всей семьей отправиться на экскурсии в мир кинематографа. Почувствуйте себя героями любимых фильмов. Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
3: Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
4: На старт. Внимание.
5: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
4: Категория 6+.
6: Они изучили все рецепты правильного смеха и... приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора». Подробности на сайте pelmeni.net. 16+.
0: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Роспотребнадзор запросил у Турции данные после сообщения о заболевших российских туристах в одном из отелей Анталии. Речь идет о Nova Life Hotel в районе Конаклы, сообщает Интерфакс. Отдыхающие пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. По сообщениям СМИ, похожие симптомы появились более чем у 10 человек. Одного туриста госпитализировали. Туристы связывают отравление с едой из шведского стола. Роспотребнадзор попросил турецкий Минздрав предоставить результаты расследования и оценить эпидемиологические риски. Аналогичный запрос направили в Ассоциацию туроператоров России. Покупатели все чаще выбирают готовые квартиры вместо жилья в строящихся домах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Один из главных факторов – риск задержек при сдаче новостроек. По данным единого ресурса застройщиков, в первом полугодии сроки нарушили около половины девелоперов. Доля жилья, введенного с опозданием, выросла почти до 45%. При этом средняя задержка сократилась примерно до 4 месяцев. Эксперты связывают переносы срока, в том числе со снижением спроса и более медленным наполнением эскроу счетов. Сегодня исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург и отрезали город от страны, напоминает парламентская газета. В блокадном кольце оказались около

0: 2,5 миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей. Связь с остальной страной поддерживали по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада продолжалась 872 дня и была полностью снята 27 января 1944 года. Сегодня в Петербурге проходят памятные мероприятия. Жители возлагают цветы к мемориалам, а более чем на 80 площадках читают имена погибших во время блокады. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.

0: приготовил, приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Корочка черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Фарингосепт!
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. Кайла Стрит, ОГРН 1167 467 487 0761, город Москва.
10: Ой, Эпсидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Мотор.
1: Итак, полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что изменилось на картине трафика. Давайте вновь к Яндекс.Картам. Там уверенно держится 3 балла. А вот в лидеры по загруженности вырвалось Ленинградское шоссе. Там собралась пробка от поселка Чашников в сторону области. Однако застрять в этом заторе можно максимум на 20 минут. Но так или иначе, предупредить мы вас должны, чем и занимаемся. Ну а еще появились новые перекрытия. Движения теперь нет на Тверской улице в районе Пушкинской площади в сторону центра. Еще в Большом Путинковском переулке. Учитывайте это, когда будете строить свой маршрут.
0: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7.

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России усилят контроль за ситуацией на топливном рынке. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, а также при необходимости определять объем импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок.
2: Про автомобили.
1: Со временем лакокрасочное покрытие автомобиля неизбежно подвергается износу. На кузове могут появляться мелкие царапины и сколы, а на состояние краски влияют песок, камни и дорожная грязь. При этом есть способы, которые позволяют дольше сохранить покрытие в хорошем состоянии. Одни из них лучше использовать еще на новом автомобиле, а другие подходят для регулярного ухода. Подробнее о том, как защитить кузов и на что обратить внимание во время мойки, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Вообще есть сервисы, которые обеспечивают покрытие специальными пленками. Там речь идет именно, что новый, там буквально 2-3 недели, его надо загонять на обклеивание этими пленками. Они прозрачнее, но защищают. Второй способ, который чаще и доступнее, это при проведении мойки кузова заказывать обязательно обработку воском. На лакокрасочный слой наносится очень тонкая жировая пленочка, которая защищает от столкновения с микрокрошкой, микрочастицами в песках. И, наверное, правильная мойка там, где нужно, с давлением, для того, чтобы не было контакта, чтобы не месить грязь. То есть сначала, если у нас крупные фракции загрязнений есть на кузове, мы их взбиваем высоким давлением, а если хочется потом тряпкой потереть, то только после того, как уже серьезно автомобиль отмыли.
1: Эксперт также отметил, что некоторые способы защиты кузова могут стоить довольно дорого, поэтому при выборе ухода владельцу нужно учитывать не только его эффективность, но и стоимость.
2: Про цены.
1: Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, а томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, а морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним.
2: Про опросы.
1: Главным источником рабочего стресса россияне называют нестабильность и неопределенность. Об этом пишет газета «РУ», ссылаясь на результаты исследования. На втором месте недовольство руководством. При этом сами работодатели оценивают ситуацию иначе. Например, проблемы с начальством считают серьезным фактором лишь 17% компаний. Заметно расходятся и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ярко, легко, с удовольствием, а главное, по-народному двигаемся с вами. Вперед, естественно, двигаемся под звуки авторадио, по-другому быть также не может. Поэтому здравствуй, прекрасная, необъятная страна. Надеюсь, эта неделя проходит для вас, надеюсь, из 10. Осень тоже бывает прекрасным временем года. К этому нужно стремиться, в это нужно верить, это нужно ощущать. Я уверен, что музыка в этом только помогает. Иван Прудников у микрофона, страна, еще раз большущий привет и, по возможности, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра.

0: много денег.
1: Счастливый сезон.
2: 10 сентября.
1: Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Вновь к Яндекс.Картам. Тройка там, однако начали появляться и крупные заторы. Тяжелее всего сейчас на улице Ильинский подъезд. Почти на час там придется сдержаться от села Ильинское в сторону Рублево-Успенского шоссе. Плюс образовалась пробка на самом Рублево-Успенском шоссе. Транспорт там встал перед селом Успенское в сторону центра. Потерять в этом заторе можно где-то минут 40. Как минимум, это неприятно. Ну, естественно, для кого-то неприятно. После лета сразу такая погода. За окном плюс 14. На востоке области может быть небольшой дождь. Ночью вообще плюс 4 приготовиться. Ну, а завтра воздух прогреется до плюс 22. И осадков не будет. Так что завтра будет приятная погода.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+.
2: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. 5 аэропортов Индонезии возобновили работу после извержения вулкана Анак-Кракатау. В их числе 2 аэропорта Джакарты, сообщает Интерфакс. Ранее из-за вулканического пепла в стране временно закрывали 8 воздушных гаваней. Нарушения затронули около 340 тысяч пассажиров и почти 3000 рейсов. Тем временем в России все россияне, которые не могли вылететь из Ханоя после отмены рейсов Vietnam Airlines 6 и 7 сентября, уже отправились в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве во Вьетнаме. Пассажирам перебронировали билеты на рейсы другого перевозчика. За 8 месяцев Вьетнам посетили уже больше миллиона российских туристов. За весь прошлый год их было около 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Рост связывают в том числе с расширением прямого авиасообщения. Сейчас между странами выполняют 78 рейсов в неделю из разных российских городов. При этом Россия рассчитывает увеличить и встречный турпоток. По словам Решетникова, электронной визой для поездки в нашу страну уже воспользовались 27 тысяч жителей Вьетнама. Первые осенние заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье уже этой ночью. Местами температура опустится до минус 1 градуса, сообщает Гидрометцентр. При этом в большинстве районов столицы ожидается от 4 до 6 градусов тепла. В Подмосковье от 1 до 6. Осадков ночью не прогнозируют. А уже завтра днем заметно потеплеет. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области до 23. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
20: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
21: Авторадио.

Так, вновь о трафике. Продолжаем с вами наблюдать за картиной происходящего. К Яндекс.Картам все так же горят 3 балла. При этом за прошедшие полчаса стало труднее на Рублево-Успенском шоссе. Пробка там тянется от 2-го Успенского шоссе в сторону центра, и теперь застрять в ней можно на час. Плюс в этот же затор упирается транспорт с 1-го Успенского шоссе. Виной тому ДТП. Ну и также стало притормаживать внутренняя сторона МКАДа. Транспорт там встал между проспектом Маршала Жукова и Волоколамским шоссе.

0: терять в этой пробке можно где-то полчаса. Имеем это в виду, когда будем планировать свой маршрут. Ну и, разумеется, двигайтесь вы за рулем, слушайте нас дома, в офисе, может быть, вы в отпуске, да где угодно. Сделайте это внимательно и, конечно же, с нашим фирменным гимном «Авторадио мобильным место гудков», потому что, когда речь идет про много денег и про счастливый сезон, мы только набираем обороты, мы приближаем 10 день сентября, который очень скоро, очередной суперфинал, очередная мечта наших слушателей станет реальностью, но приближаем мы также все это дело дорого-богато. В банке 31 тысяча рублей, а наш партнер все удвоит. А значит, очень скоро сыграем на 62 тысячи.
1: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: ложится. ООО «Осемикен». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте осемдефисагент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 тысяч.

0: Грэм 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия усилит развитие собственных технологий. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Россия в критически важных сферах должна прежде всего опираться на собственные разработки. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. По его словам, такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом

0: должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс, а также продовольственную безопасность.
1: Про происшествие.
0: Больше 10 российских туристов пожаловались на симптомы отравления во время отдыха в пятизвездочном отеле в Турции. У отдыхающих появилась высокая температура, слабость и расстройство желудка. Одного из россиян пришлось госпитализировать, после чего он досрочно вернулся домой. Сами туристы связывают случившееся с едой в отеле. При этом академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что речь может идти о сезонной вирусной инфекции. Что именно вызвало недомогание у отдыхающих, пока не установлено. В подобных ситуациях болезнь может привести не только к сорванному отдыху, но и к дополнительным расходам на лечение и лекарства. На что в таком случае может рассчитывать турист и к кому обращаться за компенсацией, Авторадио рассказала юрист Полина Гусятникова.
2: За невыполнение условий договора о реализации туристского продукта отвечает туроператор, с которым мы заключили, соответственно, договор туристической перевозки. И, соответственно, в случае, если у нас условия договора были не выполнены, это расценивается как нарушение условий договора, и, соответственно, у нас у туриста возникает право на возмещение убытков, в первую очередь, и, во-вторых, на компенсацию морального вреда. Чаще всего вот эти вот убытки на лечение, получение лекарств у нас компенсирует все-таки именно страховая компания, поэтому как раз-таки массового обращения к туроператорам по таким вопросам не происходит. Но вот, например, за компенсацию морального вреда человек уже может обратиться, причем обратиться уже в рамках российской юрисдикции, то есть обратиться сначала непосредственно к оператору туристическому, если он, соответственно, считает, что его вины здесь нет, и он компенсировать ничего не должен, то здесь, к сожалению, необходимо обращаться в суд.
0: Роспотребнадзор уже направил запросы по ситуации в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров.
1: Про инициативы.
0: В России предлагают упростить установку зарядных станций для электромобилей на парковках у многоквартирных домов. Такую инфраструктуру хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Инициативу обсудили представители рынка в аналитическом центре при правительстве, сообщают «Известия». В случае, если предложение поддержат, то устанавливать необходимое оборудование можно будет без согласия всех собственников жилья. Упростить порядок предлагают на фоне роста числа электромобилей и гибридов. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 86 рублей 19 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 100 рублей 17 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. А значит, что очень скоро мы сыграем на 62 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Ну, ты будем вечно молодыми, несмотря ни на что. И, конечно же, будем приближать наш заветный суперфинал игры «Много денег» в рамках счастливого сезона. Он случится уже послезавтра. Вам, дорогая, 10 день сентября, совсем близко. Уже можно дотянуться рукой. Мы говорили, что с нами осень будет яркая. Вот вам, пожалуйста, исполнение заветной мечты. Это прекрасное событие. Также в банке 31 тысяча рублей, а это много. Учитывая, что наш партнер все удует, и вовсе сейчас сыграем на 62 тысячи рублей. Я надеюсь, вы готовы.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, разве с Авторадио когда-то было по-другому? Конечно же, все ваши мечты должны сбываться. И наш 13-й сезон, собственно, для этого и существует. Естественно, с нами также Озон Банк, который удваивает все выигрыши, как было сказано ранее. От Озон Банка будет 6-й дополнительный суперфинал в конце года. Но вначале давайте разберемся с третьим, потому что 3-й миллион из 5 как раз заканчивается. Ежедневно мы ему в этом помогаем. Еще раз подчеркиваю, 3-й суперфинал случится уже 10 сентября. Значит, 10 сентября мы ждем большой эфирный праздник, мы ждем гостей. В списке приглашенных и Мона, Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие другие. В общем, будет прекрасно, весело, зажигательно, музыкально, а главное, будет одна из ваших побед. Как победа нашла Лаврикову Веру из Москвы в первом суперфинале. Мечтали закрыть кредит на 1 300 000 на автомобиль кредит, и, соответственно, все случилось. Также Криски Евгений из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Мечта выполнена, все мечтают о разном. Кто-то о голливудских улыбках, кто-то о путешествиях, кто-то о закрытии ипотеки. Все мечты абсолютно разные. Вот определитесь, что для вас важно. Зайдите на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И вот как раз-таки, пользуясь удобным сервисом, этой мечтой с нами поделитесь. И уже послезавтра, 10 сентября, возможно, она воплотится в реальность. Ну, а как было сказано ранее, наша задача все это дело приближать, чем, собственно, и занимаемся, как всегда, на волнах любимого Авторадио. 62 тысячи в сумме на кону. Давайте традиционно рулетку остановим. Краснодарский край на связи. Наш слушатель по имени Андрей. Хочу подарить жене в год ее юбилея обновленную кухню с дизайнерским ремонтом. О как! Все домой, все в семью. И в данном случае действительно супруги. Ну, будем считать, что это по-своему ремонт или обновление ремонта и именно кухни. Здесь все, естественно, пожелание Андрея. Ну, а сейчас можем предложить деньги, что, кстати, тоже очень даже для кухни вполне себе подойдет. Набран номер телефона, естественно, нужен гимн Авторадио. Верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Ожидаем его, естественно, гимн Авторадио. Это сразу 3000 рублей, которые удвоит наш партнер. Так. Пауза тянулась на ничего. Здравствуйте, Андрей. Приветствуем вас всей страной. Это игра «Много денег». Это прямой эфир Авторадио. Это счастливый сезон. Нас действительно сейчас, Андрей, вся страна слушает. С чем вас и поздравляю. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый. Очень приятно. Меня зовут Иван. Андрей, мечтаете подарить жене в год юбилея кухню с дизайнерским ремонтом? Все правильно?
2: Вот я всегда знал, Иван, что именно вы мне позвоните. Почему-то вот было у меня такое чувство.
0: А что это?
2: Так оно и получилось.
0: Ну, просто было ощущение, что это буду я. Хорошо, допустим. Я рад, да, я рад тогда, что все случилось именно так. Я рад, что мы тогда общаемся в прямом эфире. По поводу кухни не ошибся, правильно? Все домой, все в семью, все
2: да,
0: жене.
2: Да, все правильно. Все, конечно, порадовать любимую жену, это, я думаю, нормально для любого мужчины.
0: Абсолютно верно. Правильный мужской подход. Жена, я так понимаю, любит готовить, раз именно кухню хотите.
2: Ну, конечно, любит.
0: Вкусно, да, жена. Вкусно готовит. Признавайтесь на всю страну.
2: Да.
0: Вкусно. Ну, действительно, тогда кухня с дизайнерским еще и ремонтом пригодится. Андрей, будем болеть за вас. Опять же, возможно, 10 сентября в предстоящем суперфинале, послезавтра, возможно, ваша мечта станет...

0: станет реальностью. Андрей, пока могу предложить деньги. Очень немаленькую сумму. Вы можете назвать песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
1: Вот не поверите, вот все выходят из машины, а я вот только сел в машину, включил радио, и там позывные игры много денег. Чуть-чуть не успел послушать песню.
0: К сожалению, вы не услышали песню, которая звучала перед игровым эпизодом. Да, но правила, Андрей, они для всех равны. Не мне вам об этом рассказывать. Я так понимаю, игрок вы у нас опытный. Но в любом случае, слушайте нас почаще, особенно 10 сентября. Андрей, уж, пожалуйста, не отходите никуда от прямого эфира. И я надеюсь, что удача вам улыбнется еще раз.
1: Хорошо, спасибо большое вам. Приятно было слышать. Спасибо Авторадио за звонок и за хорошее... За хорошие программы.
0: Андрей, вам тоже спасибо огромнейшее и за доброе слово. И я уверен, что от всей команды Авторадио вам сейчас привет. Ответный отправляется. Но, к сожалению, как есть. Ну, хотя тоже к сожалению. Нормальная ситуация. Где-то не успел, где-то не дослушал. Но гимн Авторадио звучал. Его сейчас вся страна слышала. Соответственно, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет для Андрея теперь 6 тысяч рублей. И очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Мне же остается рулетку запустить. Сказать, что в банке с этой минуты 33 тысячи рублей. Подрастаем еще немножечко. Ну что, 10 день сентября. Мы тебя предвкушаем всей страной. Пара шажочков осталось. Ну и, конечно же, помните про дополнительный 6-й суперфинал в конце года. Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Дорогие, капельку внимательности и победы обязательно придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, очередные 30 минут позади. Давайте посмотрим на картину трафика. На Яндекс.Картах уже зажглись 4 балла и лидирует по загруженности все еще Рублево-Успенское шоссе. Пробка там тянется от 2-го Успенского шоссе в сторону центра. И теперь в этом заторе можно застрять почти на 2 часа. Как сообщают наши слушатели, перед 1-м Успенским шоссе не работает светофор. А точнее, он постоянно горит красным. Так что терпение, дорогие. Естественно, из-за климатической картины будем следить. Плюс 15 сейчас. На востоке области может быть небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 4. Это действительно неожиданно. И низкая температура. Но завтра вот стабильный плюс 22. Еще и осадков никаких не будет.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
3: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
3: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
3: 12+.
7: Смотреть кино – это одно. А оказаться на площадках, где оно снималось – это...
8: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
7: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
8: Стоп! Снято!
3: Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
9: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничения: максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. Проблему с доступом к цифровому рублю на iPhone рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел. Однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходит из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще третьи мешают срочные дела, а каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. При этом 26% признались, что их останавливает стоимость медицинских услуг. Каждый пятый просто не знает, с чего начать обследование. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125 770 015 566.

0: на 360.yandex.ru/business. 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Авторадио.

0: Так, полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что изменилось на картине трафика. Час пик начинается. На Яндекс.Картах зажглись уже 5 баллов. В списку проблемных мест добавилась внешняя сторона МКАДа. Пробка там тянется от Волоколамского до Рублево-Успенского шоссе. Застрять в ней можно часа на полтора из-за ДТП. И стало сильно тормозить Новорижское шоссе. Почти час можно там потратить от деревни Глухов в сторону центра. Тормозит движение также аварии. Имейте это в виду. И, естественно, на каждом километре оставайтесь вместе с Авторадио. Пусть дороги будут безопасными. Вот что самое главное. И правильную компанию мы уже вам обязательно обеспечим. Начиная с 6 вечера, это будет вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер

0: 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия и США обсудили дальнейшие шаги по Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили итоги недавних поездок Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Оба президента положительно

0: положительно оценили результаты этих контактов. Трамп заявил, что рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. По его мнению, завершение конфликта откроет путь к масштабному восстановлению отношений России и Штатов. Путин поддержал настрой на конструктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что у России нет враждебных планов в отношении Европы. Лидеры также договорились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости.
1: Про безопасность.
0: У детей необходимо формировать навыки безопасного поведения в интернете и при общении с незнакомцами. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, украинские колл-центры все чаще пытаются воздействовать на несовершеннолетних. Если раньше основной целью звонков было выманивание денег, то теперь, как отметила омбудсмен, школьников могут пытаться вовлечь в деструктивную деятельность, передает Москва-24. Львова-Белова призвала уделять больше внимания цифровой гигиене детей и объяснять им, как действовать при подозрительных звонках и сообщениях.
1: Про автомобили.
0: Автоэксперты предостерегают россиян от покупки поддельных запчастей для машин. Внешне такие детали могут почти не отличаться от оригинальных, а иногда и стоят примерно столько же. При этом качество и срок их службы могут быть значительно ниже. В итоге проблемы становятся заметны уже после установки. Водителю может снова потребоваться менять запчасти, а в более серьезных случаях дело может дойти до дорогостоящего ремонта. При этом неоригинальная деталь сама по себе еще не означает, что она некачественная. Гораздо опаснее контрафакт, который продают под видом оригинальной продукции. Подробнее о том, какие запчасти особенно важно выбирать внимательно и чем может закончиться установка подделки, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
2: Контрафакт — это когда вам под видом условного оригинала продают непонятно что. Все сильно зависит от самой детали. Если мы говорим про, допустим, салон и фильтр, то есть неоригинальная качественная запчасть — вообще не проблема. Тут нет никакого смысла всегда и везде переплачивать исключительно за коробочку с логотипом автопроизводителя. Совсем другая история — это когда мы берем контрафактные ГРМ какие-либо, детали кузова, подвески, рулевого управления, тормозной, элементы топливной системы. Здесь уже последствия контрафакта — это уже не просто через полгода еще раз поменять. Например, поддельная колодка может перегреться или разрушиться, и вы нажимаете на тормоз, у вас просто плывет, и, соответственно, к печальным последствиям все приходит. А дешевая подделка, допустим, ремня или того же самого ролика ГРМ может закончиться ремонтом двигателя на сотни тысяч рублей.
0: Чтобы снизить риск покупки подделки, эксперт советует выбирать запчасти только вместе со специалистом, который хорошо разбирается в деталях, а также их производителях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 100 рублей 50 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

0: в эфире.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет. Ну, опять 25, да?
3: Подожди, что случилось-то?
1: Ну как что, у нас юбилей. Четверть века вместе без единой замены, извините.
2: Мне за вредность. Нужно уже давно молоко давать.
3: Ой, намучилась с нами.
2: Конечно. Я на вас потратила свои лучшие годы.
1: Друзья,
2: чтобы вы знали.
1: О том, как Гордеева потратила на нас свои лучшие годы, это было иногда очень, знаете ли...
2: Что? Ну, говори. Ну, очень говори.
1: Ярко, я бы сказал, так экстравагантно, со всеми невинными выходками, шалостями. В общем, слушайте наши эфиры, особенно в этом часе в рубрике «Есть что вспомнить».
3: Кстати, еще через час мы представим вам одну из лучших пародий, которые были исполнены нами за 25 лет.
1: Да, и она тоже с участием Гордеевой, конечно.
2: Конечно же. А мог быть другой вариант? Мало того, я с вами буду 10 сентября во время суперфинала игры «Много денег». Без меня вы не справитесь.
3: О, как можно!
1: Да, правда, с нами будет Люся Чеботина, с нами будет Вика Дейнека, будет Мона. Но без тебя, естественно, Горди, ну как? Конечно, никак. Кто же будет нажимать на кнопку и останавливать радиорулетку?
2: Друзья, марафон начнется в 17:00, не опаздывайте. А мне сейчас коллегам надо сказать пару ласков.
1: Ой, мы испугаем, ой.
0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ

0: и 25 лет, в том числе на информационной волне. Самое интересное, самое позитивное. Шумбрата да Ялгат.
1: Че-че?
2: Чего ты
0: отвечайте,
2: говоришь?
0: Отвечайте, коллеги. Отвечайте на каком-нибудь из языков России. Вот я с вами поздоровалась по-мордовски.
3: Вайкуричан, мунтатыш вайпукой, мы нам тоже ног одной.
2: А я просто вайкуричан.
3: Копейка
0: щета. Нет, ну ты скажи,
2: сямисесепташляр.
0: Вот, вот, уже лучше работаете
2: Байрам,
0: мы с тобой.
2: Блин.
0: Мы же впервые официально отмечаем День языков народов России. То есть понятно, что этот праздник существовал, в том или ином варианте теперь он уже существует абсолютно официально, установлен в целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации.
3: Но мы скажем, на каких языках мы сейчас разговаривали. Ну, вдруг народ не понимает.
0: Ну, вот я сказала, что я
2: она сказала, что мордовский.
3: Ну, я попытался поговорить на коме, ну, насколько у меня это получилось.
2: Да, я на татарском.
0: Вот. В России проживает 193 народа, они используют около 300 языков и диалектов. Так что, друзья, знайте языки своего края, изучайте, берегите.
3: И слушайте музыку своего края, конечно. Кстати, коллеги, какую музыку вы слушаете за рулем?
0: Спокойную.
2: Радио какое-нибудь работает, работает
3: что
2: авторадио.
3: Какой-нибудь? Вот. Захар,
2: какой-нибудь. Я вспомнил.
3: Невролог Марина Аникина заявила, что прослушивание музыки с быстрым или жестким ритмом за рулем может увеличить риск ДТП. Дело в том, что такие композиции способны повысить тревожность и уровень кортизола у водителя, а также снизить концентрацию внимания. Ну, понятно, когда у тебя там... И ты такой... Вау, я гонщик спиди!
2: И выпускаются специальные диски, музыка за рулем.
3: В общем, может возникнуть ситуация, когда из-за быстрой музыки у водителя происходит отвлечение или буквально выпадение из фокуса внимания. С другой стороны, слишком спокойные и медленные композиции Гордеева тоже не всегда годятся для поездки. Они могут усыпить человека, особенно если он уставший после эфира. По мнению врача, лучше всего слушать дорогие композиции, звучащие на авторадио, среднего темпа и с понятным текстом. Ну, авторадио
2: это
3: сейчас...
2: Это пародия наша, с понятным текстом.
3: ...привнес, но, тем не менее, факт остается фактом.
0: Хорошо.
2: Ну, а далее к праздникам, друзья. Дело в том, что мы как-то непонятно по какой причине пропустили День внучат. Такой вот неофициальный праздник действительно в нашей стране отмечается, причем относительно недавно. Это ведь прекрасная возможность укрепить семейные связи и передать традиции от старшего поколения к младшему. В этот день внуки могли выразить свою любовь и признательность бабушкам и дедушкам.

0: Мотив, в свою очередь, поделиться мудростью, жизненным опытом и, самое главное, теплыми воспоминаниями. Так что давайте поговорим про взаимоотношения бабушек и внуков, и внучек.
1: Жаль, у меня нет уже бабушек, к сожалению.
0: Ну, к сожалению, да.
1: Лайфчат называется
2: «С внучком посидите».
1: «С внучком посидите?»
3: Вот так вот он называется, да. Ваши родители помогают с воспитанием детей? Забирают на лето внучек и внучков? Готовы ли сорваться в любую минуту? Или достаточно редко навещают и считают, что не обязаны помогать? Мы сами родили, сами их воспитывали.
0: Друзья, пишите ваше мнение по нашему единому номеру. Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс. И обязательно заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.

0: Автомонитор.
1: Давайте с вами посмотрим на картину трафика. На Яндекс.Картах уверенно горят 5 баллов. Крупных пробок сейчас много, однако лидирует по загруженности Ильинское шоссе.
2: Почти 2 часа можно там потратить от деревни Глухово в сторону Рублево-Успенского шоссе. Плюс тормозит и само Рублево-Успенское шоссе. Пробка там тянется от 2-го Успенского шоссе в сторону центра, и оставить в ней можно больше часа.
3: Почти столько же еще можно потерять на Московской кольцевой. Транспорт там встал на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
7: На старт! Внимание!
8: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
7: Категория 6+.
9: Авторадио.

0: Друзья, наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио продолжается. 13-й счастливый сезон, в котором мы разыгрываем не только деньги, но и исполняем ваши мечты, сейчас в самом разгаре. Вот совсем немного времени осталось до третьего суперфинала игры. Напомню, он состоится уже совсем скоро, 10 сентября. Ну а сейчас, в преддверии этого великолепного события, мы приветствуем в нашей студии победителя второго суперфинала игры «Много денег. Счастливый сезон». Встречайте, Евгений Крицкий, Санкт-Петербург.
1: Евгений, привет.
0: Ну, наконец-то добрались, да? Столько месяцев прошло, и вот...
2: Ну, два, да.
0: Да, мы очень рады вас видеть в нашей студии.
3: И, конечно же, нам очень хочется вас еще раз поздравить от всей души, самыми искренними словами, да, и передать вам все свои эмоции. Вы победитель этого удивительного сезона мечты в игре «Много денег» на Авторадио. И именно ваше желание исполняет наша радиостанция.
2: Спасибо.
1: Жень, давай вначале поговорим чуть-чуть. Как давно ты вместе с нами?
2: 3 года.
1: А с игрой «Много денег»?
2: Ну, сразу же стал играть. Вот я совершенно случайно на вашу станцию попал, слушал другие станции, и вот краем уха услышал, что кто-то где-то что-то выигрывает, и вот переключился на авторадио. И вот...
0: То есть с корыстной целью переключился, да, Жень?
2: Скорее всего, да.
0: Понятно.
3: Честный человек перед нами, как приятно разговаривать.
0: Евгений, вы работаете на вагоноремонтном заводе?
2: Ну, немножечко не так, депо.
0: В депо?
2: ЭОВЧД-8.
0: Коллеги знают, что вы стали победителем нашей игры?
2: Да, я сообщил. Мы вот ездили на экскурсию, и там я одному человеку сказал, и дальше сарафанным радио.
0: И все, понеслось, да? Ну и как они на вас посмотрели?
2: Ну, хорошо посмотрели. С утра в раздевалке включили дифирамбы.
1: А какие-то претензии, намеки, что, мол, неплохо было бы?
2: Ну, да, конечно, есть.
1: Неплохо проставиться, какие такие.
2: Сладкие призы были.
0: Понятно. Ну, а насколько мы знаем, ни жена, ни друзья не верили в удачу?
2: Да, абсолютно.
0: Ну, а что они сказали после вашей победы?
2: Тоже очень удивились. И вот мой друг там, Женя Пресняков, например, только через 2 месяца, когда перевели деньги, поверил в это. И сказал, ну, да, да, ну, миллион пускай там бросили, но вот остальные там большие призы могут и...
1: И ему достаться, Женя.
2: В другую сторону идти, будем так говорить.
0: Вот какой у нас русский человек, да? Ну ладно, ну миллион, ну ладно, хорошо, ты просто миллион выиграл.
3: И все равно все счет не то. И все равно счет не так. Ну ладно, вот ты съезди еще, давай мы посмотрим.
0: Да.
3: И вот Евгений Крицкий здесь. Давайте еще поспоминаем. Наш звонок застал вас на пути с работы, да?
2: Точно.

0: Вы слушали в наушниках, нашли, просто я тоже вспоминаю, как это было у нас в эфире.
1: В наушниках.
0: То есть вы всегда с авторадио?
1: Всегда, с 8 часов.
0: То есть мы всегда под вашим контролем?
1: Абсолютно.
0: Мы все под колпаком у Мюллера, да?
2: Так, ну и вот наступил тот самый момент, когда на кон встала мечта. Да, и заиграла песня Филатов и Кэрос. Угу. А что было внутри, когда услышал свой номер телефона?
1: Ну, да, очень неожиданно, потому что вот каждые 3 года ждешь, и все мимо-мимо. А тут
2: каждые три года.
3: Три года. Вот 3 года прошло, опять ждать начал.
0: Слушай, на какое-то предчувствие было у вас в тот день, что вот, наверное, сегодня какой-то...
1: Да, ну, всегда предчувствие перед каждым суперфиналом.
0: Да?
1: Лично вот у меня это как бы такой драйв, кураж.
3: Итак, все-таки возвращаемся к мечте. Мечта была 1 миллион рублей. Почему такая конкретная сумма?
1: Ну, это извечный вопрос. Деньги, несчастье, деньги.
3: Не, ну понятно, но можно же было там...
1: В количестве, конечно.
3: Не, я понимаю, но вот когда вот писали 1 миллион именно, там не 1,5, не 2, а именно 1. Наверное, о чем-то думали в тот момент, почему 1 миллион-то?
1: Ну, в общем-то, вот я психологией одно время увлекался. Есть такой метод маятника. Веревочка, грузик, и спрашиваешь, вот сколько ты выиграешь? Ну, в общем, я хотел 5 миллионов. Он нет, говорит, 3 нет. Ну, миллион сказал да. То есть это как идиомоторная тренировка. Кто-то говорит, что это разговор с подсознанием, кто-то говорит, что с какими-то более высокими материями.
2: Ну, а мы говорим разговор с маятником.
3: Ничего себе. Как интересно вы подошли к этому вопросу.
1: Ну, да.
3: И насколько...
1: Ну, все важные моменты в своей жизни, я вот так, да, ехать, не ехать, куда-то идти, не идти.
0: Соглашаться, не соглашаться, есть, да, какое решение принять.
1: Да, да, скорее вот, чтобы подсознание больше работало.
3: Ну, это подсознание не подвело, и насколько мы знаем, вам сейчас нужен новый телевизор, а жене золотой браслет.
1: Точно.
3: Точно. Хорошо, для авторадио ведь нет ничего невозможного, мы же сделаем.
1: Телевизор, да, уже есть, браслет будет в перспективе на день рождения 25 сентября.
3: Так.
1: А сейчас у нас самое важное это восстановить зубы, чтобы была белоснежная улыбка голливудская. Вот это вот, я так подумал, для меня будет лучшие эмоции и удовольствие. А Багамы там, Япония подождут.
3: Понятно.
0: А там еще...
2: Но у нас же еще несколько суперфиналов впереди,
1: да,
2: опять.
1: Ну да, да, я продолжаю участвовать. Еще с одного номера зарегистрировался.
3: Прекрасно.
1: И чем черт не шутит.
0: Ну что ж, дорогой Евгений, от лица авторадио, от себя лично, еще раз поздравляем вас с победой, торжественно вручаем вот этот сертификат на 1 миллион рублей. Поздравляем, поздравляем.
3: Поздравляем! Евгений Крицкий!
0: Ваша мечта исполнена.
3: 1 миллион рублей получает Евгений. Вот такой вот большой чек мы ему приготовили. Ну
2: Жень, ну хватит позировать. Надо же чего-то пожелать
0: правильно.
2: В преддверии очередного, третьего уже в этом году суперфинала нашим слушателям.
3: Да, Евгений, что пожелаете, что скажете? Поскольку вы уже у нас опытный, видите, уже и второй номер зарегистрировали, и даже есть у вас какие-то действительно лайфхаки по этому поводу, как выигрывать деньги.
1: Ну, используйте, каждый по-своему относится к этому. Надо верить, да, это единственное, что важно. Ждать, не пропускать суперэфиры, суперигры, быть на телефоне, да. Я вот, когда закончилась смена, взял телефон, пошел после работы в душ и взял вместе с собой телефон. А коллега мой спрашивает, да ты же что, зачем ты музыку сюда принес? Ну, Анатолий такой, я вот недавно купил лотерею на 2500, ничего не выиграл. Это какой-то развод, бесплатный сыр в мышеловке. Я говорю, нет, вот есть игра, да, люди там выигрывают, и незачем обманывать других людей, у них большие, богатые спонсоры. 30 лет в эфире, зачем им рисковать репутацией?
3: Конечно, вы абсолютно правы. Браво, Евгений, замечательные слова. Итак, третий суперфинал игры «Много денег. Счастливый сезон» состоится 10 сентября уже. Начало в 17:00. Ждем всех. Ну, а если вы до сих пор не в игре, то еще не поздно установить гимн авторадио и уже через несколько дней осуществить свою заветную мечту, как сделал это Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Евгений, еще раз поздравляем. До новых встреч.
1: Спасибо.
3: И всем удачи.
0: Спасибо вам. Удачи.
2: Спасибо.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей, а 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
8: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Авторадио.

0: хорошая тема. Давайте присоединяйтесь, пообсуждаем, делитесь собственными историями, собственным опытом или своими просто взглядами. Итак, помогают ли вам ваши родители воспитывать ваших детей? То есть бабушки, дедушки у вас отрабатывают свое почетное звание, забирают детей, то есть ваших детей, своих внуков на лето, готовы ли сорваться в любую минуту к вам, в любой конец города, или достаточно редко навещают своих внучков и считают, что в целом-то заниматься своими детьми должны непосредственно родители. Вот такая вот тема в честь дня внучков. Да?
1: Ну, как спор начинает вступать потенциальные дедушки и бабушки. Вот Игорь пишет. К сожалению, у меня единственная дочь, и, походу, она любит собак и кошек больше, чем детей. И на все просьбы родить, наконец, мне внуков, в 30 лет она сказала, что быстрее в свои 57 родишь новых детей, чтобы с ними путешествовать и воспитывать. Так что дайте, люди, мне своих внуков, я ему устрою праздник. Готов человек.
0: То есть готов.
1: Да.
0: Дед созрел.
1: Ему не дают внуков.
2: А дочь не хочет.
1: А дочь не хочет.
2: А Наталья пишет, у меня внучка и два внука. На выходные и на праздники я всегда с ними. Отпуск тоже я с ними. Но пока все бабушки и дедушки работающие. Работать мы будем до тех пор, пока у внуков уже будут дети. Так что меня не просят. Вернее, не меня просят, а я прошу детей, чтобы дали внуков с ними посидеть.
0: Ну вот, какая вот. Молодец. Слушай, мне кажется, ты, говорят, сейчас такая ситуация все реже и реже случается. Хотя не знаю.
1: Да, ну вот Юрий помогал сестре с ее ребенком. Сейчас сами ждем первенца, посмотрим, что будет. Ну, тут не про бабушку,
2: про дедушка, да, но родные люди.
0: Понятно, мне тоже сестра моя помогала, старшая сестра помогала. Именно.
1: Ну, это, мне кажется, нормальная вообще ситуация абсолютно.
0: Но она, правда,
1: да.
0: жила в этот момент у нас.
2: Деваться было некуда.
1: Татьяна пишет. У меня внук 5 лет, берем с мужем на лето, когда в отпуске. Вот именно за эти 3 недели я худею. Все с отпуска приезжают потолстевшими, а я похудевшая. А вот детям завидуют друзья, что имеют таких бабушек и дедушек. Ждем еще одного. Я только не понимаю, Татьяна, с каким чувством это пишет, что она похудела?
2: Я думаю, с радостью.
1: Ты думаешь?
2: Ну, потому что время она проводит не
1: за счет внуков,
2: а с внуками, да.
1: Понятно.
0: Друзья, продолжим эту тему. Так, с внучком посидите. Помогают ли вам ваши родители с воспитанием детей? Как у вас вообще строится стратегия и тактика отношений с бабушками и дедушками относительно отпрысков? Пишите нам.
2: +7 915 459 2020 СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Количество заторов продолжает расти. На Яндекс.Картах зажглись уже 6 баллов.
2: К списку проблемных мест добавилось третье кольцо. На его внутренней стороне собралась часовая пробка. Тянется она от Шмидтского проезда до проспекта Мира.
3: Если же говорить о погоде, то сейчас за окном плюс 13. Есть небольшой шанс дождя на востоке. Ночью температура опустится аж до плюс 4. Ну а завтра плюс 22. Да еще и осадков не будет.
1: Какие перепады.
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Уже такая провокация, покопаться в своей памяти, вытащить оттуда что-нибудь этакое, веселенькое. У нас все это усугубляется еще и тем, что вспоминаем мы втроем большую историю нашего шоу.
1: Так что не все можно вытащить, к сожалению.
0: Но то, что можно, и самое...

0: Ты озвучивал тогда этот приветственный лозунг?
1: You're listening to the only Russian radio station in Canada.
2: Вау!
0: Так началась большая история выездных студий нашей радиостанции. Нам, Мурзилкам, было доверено вести международный эфир.
2: Да.
0: Это был, конечно, уникальный проект для авторадио в целом и такое невероятное событие лично для каждого из нас. Я, например, впервые тогда попала на тот континент, в Северную Америку, впервые попала на Олимпийские игры, вот на 21-е зимние. Коллеги, помните наш шарик? Так ведь мы называли, да?
2: Да,
0: русский дом в форме глобус. Да, да, да. Нашу студию, которая была на виду у всех, как говорится, те, кто попадал в русский дом, все, собственно говоря...
3: Ну да, такая стеклянная студия, и, собственно, все люди, которые заходили в русский дом, непосредственно
2: пройти
3: тоже
2: было невозможно.
3: Да, к нашей студии попадались удивительные личности, скажем прямо.
0: Разница во времени между Москвой и Ванкувером 11 часов, поэтому мы тогда еще утреннее шоу выходили в эфир из Канады вечером, чтобы появляться в российских радиоприемниках как раз в 7 утра.
2: Причем 7 утра следующего дня.
0: Совершенно верно. Все самые-самые свежие спортивные новости, викторины, игры со слушателями двух континентов и, само собой, гости. Какой принц заглядывал к нам в гости в студию?
2: Ну, Монако.
0: Да, принц Монако заглянул.
3: Причем, простите, мы его не сразу узнали. Я гордиво показываю.
0: Ты он нас не сразу узнал.
3: Я и показываю. Корона.
2: Нет, но он же сам спортсмен, чуть ли не участник Олимпийских игр,
0: Нулетник. В эфире у нас побывали вице-премьер Александр Жуков, маэстро Владимир Гергиев, мэтр Владимир Познер, народный артист Лариса Долина, Валерий Сюткин, само собой спортсмены, великая Тамара Москвина, великая Ирина Роднина, Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, которые как раз тогда, да,
2: тренировали сборную, да,
0: по хоккею. Иван Скобрев, наш, опять-таки, олимпиец. Удалось заполучить нам в гости Евгения Плющенко. Он тогда, напомню, проиграл Лай Сачеку, стал вторым. Это было очень громко. Все обсуждали спорное решение судей. Мы тоже обсудили, а потом вывели Евгения, по сути, на историческое заявление о том, что он просто так проигравшим из спорта не уйдет.
4: Конечно, хочется сделать и войти еще раз в историю. Как я уже здесь до этой Олимпиады говорил, что я приму любой результат на этой Олимпиаде, да? Ну, я его и принял. Вот. Но хочется, конечно, хочется откататься в своей стране на Олимпийских играх. Это будет крайне сложно сделать. Мне будет уже 31 год, и молодежь, естественно, не дремлет и не спит. Они жаждут победить. Вот. Но пытаться буду.
0: И он выступил и в составе сборной России в командном турнире в Сочи стал золотым.
3: Да, ну, собственно, для нас это не самое главное было. Хотя, конечно же, золотая медаль, безусловно, цена. Но когда Плющенко просто так после этого заходит к нам в студию, ну, казалось бы, нам просто так, да, думаем, что случилось, да? И говорит, ребят, помогите мне найти музыку для номера. Вот. Но тогда мы обалдели, конечно.
2: Подожди, об этом вот совсем недавно в нашей московской студии трогательно вспоминала Яна Рудковская.
5: Благодаря Мурзилка появился номер после Ванкувера Олимпиады на показательных выступлениях
0: Евгения Плющенко.
5: Да, Евгения Плющенко, которому вы нашли эту фонограмму.
3: Ну, давай тогда напомним, что тогда произошла ситуация неприятная с фонограммой.
5: Да, да, уже не была фонограмма, которая не прошла авторские надзор Олимпийского комитета, да, международного МОКа.
3: И мы с Яной, с Женей на корточках.
5: 16 лет назад мы с вами искали
3: этот трек
5: «Жизнь молодой, я болен».
3: Давай объясню, почему на корточках. Ну, потому что у нас проигрыватель стоял внизу, и для того, чтобы люди там мы присели, буквально на усики втроем
0: садили. Удивительно, что мы тогда сами на лед не вышли, пару поддержек бы сделали, пару луцев. Но мы ставили рекорды по исполнению пародий, притом пели особенные пародии об олимпийских видах спорта. Пели и втроем, и вместе с артистами, которые большим десантом тогда высадились в Ванкувере. Среди них был и Дима Билан. Вот сейчас вы послушайте отрывок. Запись 16-летней давности с другого континента. А Диме Билану тогда 29 лет.
2: Боже мой.

0: И вам
1: и каждую медаль.
0: Да, и мы вам обязательно дадим еще это послушать. И, кстати, тогда же в Ванкувере, что удивительно, мы впервые, ну, по сути, лично пообщались с президентом Российской Федерации. Но, впрочем, об этом подробнее чуть позже в рамках нашего юбилейного эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
7: Столица 19.00.
4: Новости.
8: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Будапеште объяснили высылку российских дипломатов. Подробности далее.
4: Про главное.
8: Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку российских дипломатов необходимостью защищать безопасность и суверенитет страны. Других подробностей он не привел, пишет РИА Новости. Ранее власти Венгрии потребовали, чтобы страну покинули 10 сотрудников российской дипмиссии. В Будапеште заявили, что их деятельность была несовместима с дипломатическим статусом. При этом венгерская сторона подчеркнула, что речь не идет о разрыве отношений с Москвой и необходимые каналы для диалога сохранятся. В российском министерстве иностранных дел уже заявили об ответных мерах. О том, какие именно шаги предпримет Москва, пока не уточняется.
4: Про детей.
8: Министерство просвещения 11 сентября откроет телефон доверия для школьников. По нему учащиеся смогут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает агентство ТАСС. По словам министра, каждое обращение будут рассматривать отдельно и разбираться в конкретной ситуации. Ранее также обсуждалось создание короткого номера для экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям.
4: Про автомобили.
8: Российские автомобильные заводы сейчас выпускают больше 50 моделей легковых машин, которые продаются под более чем 20 марками. Такие данные привел первый вице-премьер Денис Мантуров. Кроме того, в стране производят несколько десятков моделей легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов. По словам Мантурова, увеличение самого числа автомобильных брендов не является основной целью. Главная задача – развивать производство и технологические решения. При этом за общей статистикой стоят разные форматы работы российских предприятий. Подробнее о том, как сейчас развивается отечественное автопроизводство и что представляет собой выпуск части модели, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
9: Успехи нашей автомобильной промышленности я бы не стал очень радужно описывать. Дело в том, что вся политика направлена именно на то, чтобы все автомобили производились локально. Это называется утилизационный сбор, который сделал абсолютно невыгодным ввоз автомобилей в России и заставляет автопроизводителей договариваться с кем-то из местных производств для того, чтобы подсобирать эти машины здесь. Большая часть из этих 50 моделей, 20 брендов, которые производятся в России, не производятся по принципу полного цикла. Это отверточная сборка, когда машина собирается в Китае, потом с нее снимаются бампера и колеса, она вводится сюда, бампера и колеса прикручиваются обратно, и за это производитель получает некую скидку на, соответственно, право работать на рынке.
8: Отдельно растет выпуск электромобилей и гибридов. По прогнозу, по итогам года в России произведут от 25 до 30 тысяч таких машин. Это примерно в 1,5-2 раза больше, чем годом ранее. При этом, как отметил эксперт, в российском автопроме по-прежнему остаются свободные ниши для выпуска новых моделей. Официальный курс доллара по данным Банка России на завтра 86 рублей 47 копеек, курс евро 100 рублей 50 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 66 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Морстелки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар.
1: Еще раз добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Привет.
3: В каком бы вы статусе сейчас не пребывали, бабушки, дедушки, папы, мамы, просто подрастающие поколения, друзья, игре много денег, все возрасты покорны. Так что, друзья, добро пожаловать. Если вам больше 18, то можете сорвать банк
2: если
3: и даже
2: больше...
3: осуществить свою мечту.
2: Да, если вам больше 18, вам нужны деньги, или вы хотите исполнить мечту, то я думаю, знаешь, это просто огромнейшая аудитория, потому что всем нужны деньги, и все хотят исполнить свою мечту. Значит, вам всем к нам.
1: В банк игры сейчас 33 тысячи рублей.
2: Генеральный партнер «Озонбанк» с удовольствием удвоит эту сумму до 66 тысяч рублей. Представляете,
1: фантастика,
2: на что мы будем играть?
1: Фантастика. Главное, назовите песню, которую сейчас начинает звучать в нашем эфире.
0: «Морстелки Лайф». Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
4: Поставим

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, юность, она тоже, знаете ли, многого желает, да? Так что если у вас... И требует. Если у вас есть какие-нибудь фантастические желания, которые вот нереально в данный момент осуществить, а иной раз покупка квартиры в данный момент является фантастической мечтой, да?
2: Да и не иной раз, а всегда такое
1: было. То добро пожаловать. Пока еще продолжается счастливый сезон на Авторадио. 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио. Генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Это призовой фонд счастливого сезона. Но сезон уже идет достаточно давно, друзья. И мы вот-вот уже подбираемся к третьему суперфиналу. То есть это тот самый великолепный момент, когда в нашей студии Авторадио «Рулетка» выберет того счастливчика, которому Авторадио с удовольствием исполнит мечту. Да, это будет реально большой праздник, большое событие. Не пропустите его и лучше встретить это событие в качестве участника, то есть реального претендента на то, что Авторадио, для которого нет ничего невозможного, выполнит именно ваше желание.
2: Друзья, имейте в виду, осталось всего ничего. 2 дня, 10 сентября состоится 3-й по счету суперфинал в этом году игры «Много денег». И обязательно проверьте наличие гимна у вас в мобильном телефоне и проверьте, помните ли вы хорошо свою мечту, чтобы, ну, просто-напросто действительно адекватно воспринимать наш звонок. А от вас будет это, напомню, послезавтра, 10 сентября.
1: Да, ну а пока репетиции идут у нас, как мы это называем, то есть те самые эпизоды игры в преддверии суперфинала. В данный момент тоже, кстати, неплохой банк. 33 тысячи рублей.
3: Ничего себе, репетиция неплохой, конечно. С учетом того, что генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит этот выигрыш, да, просто заводите, открывайте карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере, то есть 66 тысяч рублей.
1: А ну-ка определимся с претендентом. Нажми на кнопку. 25-15 конца телефона. Юрий из Московской области, который мечтает о коттедже в Крыму. Давайте звонить Юрию и узнавать подробности его желания. Почему именно коттедж, не дом, коттедж? Коттедж.
2: Ну, дом, ну,
3: так красивее звучит.
2: Да.
1: Есть, гимн есть.
3: У кого-то просто дом, а тут коттедж.
2: Красиво.
3: В Подмосковье это дом, а в Крыму это коттедж.
1: Знаешь, тоже
2: в Подмосковье
1: есть.
2: Тоже такие бывают коттеджи.
1: Коттеджи. Ого-го, замки настоящие. Ну, пока дожидаемся Юрия.
3: Юрий.
1: Московская область, ну, казалось бы, недалеко. Тапка можно докинуть.
3: Вижу у него кнопка.
1: Да,
2: да, очень
3: телефон.
2: Обидно.
1: Контакта не произошло.
2: Но подождите, гимн Авторадио мы услышали.
1: Услышали.
2: С вами? Услышали. 3000 рублей, согласно правил нашей игры, мы отправим.
1: Отдаем.
2: Ему?
3: А генеральный партнер игры «Озонбанк»?

0: удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Юрий получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Если коттедж хотите в Крыму, Юрий, все-таки 10 числа, то есть уже послезавтра, нужно взять трубочку, да, чтобы быть на связи, чтобы назвать, допустим, того исполнителя с той песни. Этого, возможно, будет Олег Газманов, кстати, или Люся Чеботина, или Мона, или Вика Дейнека. То есть да, вот такой у нас прекрасный состав нашего суперфинала в качестве артистов. Но я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Банк игры подрастает до 35. Фантастика. 1000 рублей. Вот на такую сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Дальше больше, как поет группа «Добро». Да, запускаем радиорулетку. Сезон продолжается.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Ну вот еще полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что изменилось на картине трафика. На Яндекс.Картах уверенно держится 6 баллов, однако появились новые крупные заторы.
1: Ну и вот к списку проблемных мест добавилось Садовое кольцо, точнее его внешняя сторона. Там собралась часовая пробка от Верхней Сыромятнической до Баррикадной улицы.
2: А еще стало труднее на внешней стороне Московской кольцевой. Транспорт там стоит от Путилковского до Рублево-Успенского шоссе. Потерять в этом заторе можно почти час.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741.
3: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
5: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+.
3: Авторадио.

0: Ну и дальше хочется поговорить о разных поколениях. Уж коль мы сегодня решили отмечать день внучка.
1: Да.
0: Это тоже, естественно, самое младшее поколение.
2: Слушайте, вообще, спасибо, что позвали.
0: Да, но самое главное, хочется поговорить с тобой о взаимоотношениях этих самых поколений.
2: Конечно,
0: и для этого
2: конечно.
0: Мы тебя и пригласили, Александр.
2: Да я сам хотел уже вам позвонить, сказать.
0: Александр Бударин, блогер, чьи ролики о миллениалах и зумерах знает вся страна.
3: Давай скажем, за кого Саша у нас выступает. А то
2: да, я истинный, как бы сказал, москвич, но я скажу как миллениал, коренной миллениал.
0: Вот коренной миллениал.
2: Коренной миллениал.
3: И напомни всем слушателям, потому что многие до сих пор путаются,
1: в этой системе
3: кто
1: координат.
3: Такие миллениалы, кто такие зумеры, кто такие
1: альфа.
3: Бумеры. Альфа, самцы.
2: У миллениала нет цифры, знаете, у него нет возраста. Это состояние души.
3: Ага.
1: Ты сейчас вот окончательно всех запутал. Да.
2: Поэтому разбирайтесь сами. Вы сами поймете, когда вы станете миллениалами. Но я вижу,
0: но
2: что
0: мы
2: меня окружают настоящие. Да, потому что вы в рубашках, это значит знак миллениала. У вас расстегнуто две пуговицы. Тоже ну и золотая цепь, конечно.
0: Ну а то,
2: конечно,
0: на дубе то.
2: Конечно, конечно.
0: Так, скажи, пожалуйста, насколько ты, как коренной миллениал,
2: да.
0: понимаешь представителей поколения X? Не с точки зрения, понятное дело, языка, а вот именно по взглядам на жизнь, и насколько самое главное они понимают.
2: Мы про зумеров сейчас говорим, поколение X. Это у нас
0: поколение X, это я так понимаю.
2: Это у нас бумеры. Да, это постарше.
0: Постарше, да.
2: Постарше. Знаете, я вам сейчас открою завесу тайны.
0: Давай.
2: Называется «Внучок» передача. И я воспитывался бабушкой. Я вырос с бабушкой. Вот, поэтому я сегодня как никогда подхожу под этот формат передачи. Поэтому я прекрасно, прекрасно понимаю, потому что я испытал на себе всю жизнь бумеров. Всю жизнь поколения
3: X. Так говоришь, как будто это плохо.
2: Это было супер. Если бы мне сказали, хочешь ли повторить от и до, я убрал бы только несколько моментов. Квашеную капусту,
0: и манную кашу.
2: Вы так посмотрели на меня.
3: Ну, квашеная капуста очень полезна для организма.
2: Да. Как моя бабушка говорит. Собственно, поэтому я ее ел.
3: Любой тебе скажет, диетолог.
2: Это, вы знаете, это та квашеная капуста, которая стоит на балконе у вас в бочке в здоровой и прижата большим-большим камнем.
0: С клюквой.
2: Который вы поднимаете всей семьей этот камень, и дальше у вас пирожки с капустой, потом у вас сосиски с капустой, суп с капустой, ну и, соответственно, ну все с капустой, вот.
3: Прекрасно.
2: Да, но
3: прекрасное
2: это
3: меню.
2: Да, это когда в семье...
3: Смотри, какой вырос зато, на капусте.
2: Нет капусты, приходится есть капусту. Вот так, как бы это ни звучало. Вот.
1: Послушай, все-таки, как ты считаешь, понятие конфликта поколений, это штука реально существующая или надуманная? И касается ли она действительно всех? То есть все через это проходят той или иной
2: абсолютно
1: степени? Я так понимаю, что у тебя есть своя теория по этому поводу.
2: Да, конечно, конечно. Конфликты поколений 100% есть, потому что время идет, время меняется, и для кого-то что-то является

0: непривычным, новым. А новое, оно всегда отталкивает, к сожалению. И к этому нужно привыкать. Поэтому для моей бабушки даже когда-то появление интернета, это все от, как бы сказала она, от того, кто... от плохого, скажем так. Это нам не нужно. Телефон — это радиация, микроволновку...
1: Тоже радиация.
0: Она, кстати, только недавно начала использовать микроволновку. Mm-hmm. Она разогревала по стариночке, знаете, на сковородочку, и мы разогреваем. Супчика сколько? На две порции. На две порции в кастрюльке мы оставили. Это все отталкивает, потому что это все новое, это все их пугает. Соответственно, отсюда у нас и вырастают различные конфликты, потому что сейчас, когда я много сижу в телефоне при ней, а это моя работа, ей тяжело объяснить,
2: она
0: что...
2: не смирилась до сих пор с этим? Что ты блогер, что она это моя работа.
0: Она не понимает.
3: Она не понимает, для чего ты там сидишь в этом сличном коробке.
1: Она, во-первых, не понимает такую работу, потому что работать надо ходить.
0: Да, да, для нее
1: а ты сидишь
0: работа, это когда она мне может позвонить в 12 часов, ты где находишься, я дома. Ты что, не на работе бездельник? Понимаете, у них нет прямой ассоциации, и поэтому это конфликт поколений тяжело, тяжело объяснить, но... когда ты показываешь какой-то успех в своей жизни, когда у тебя что-то появляется, какие-то покупочки, что-то еще, она понимает, что...
3: Но она не понимает лайков.
0: Да, абсолютно вообще нет. Для нее...
3: То есть для нее мерило успехом нет. Это какие-то твои приобретения,
0: для
3: я правильно
0: нее,
3: понимаю?
0: И телевидение. Вот ну появление и... мое сейчас здесь, все подружки узнают.
3: А ты сказал бабушке, что ты радио?
0: Только что меня провожали, Светлана, не даст соврать, я вот так записывал.
3: Светлана, говорит, наш продюсер,
0: да,
3: для тех,
0: Светлана,
3: кто не понимает.
0: Да, для тех, кто не знает, меня встречали. Я сказал, куда заходить, что смотреть, слушать. Так что, бабуль, привет.
4: Саш, ну ты уже тоже old, скажем так, да судя по твоим 100%, роликам. 100%. И что ты не принимаешь, допустим, в нынешнем молодом поколении?
0: Я, знаете, выбрал позицию для себя наблюдателя. Мне очень нравится смотреть, следить, как они что-то изучают. И нравится козырять. Вот они бы так, наверное, не сказали, как я.
2: Наверное, нет. Да,
0: козырять.
2: Не то слово.
0: Да, какими-то своими знаниями, знаете, какими-то нашими старыми, какими-то лайфхаками того.
4: Например.
0: Например.
4: Советами, не лайфхаками.
0: Да, да, советами. Да, советами. Например, это зима, холодно. Как мы это делали? Носок. Целлофановый пакет, носок. И у тебя будет сохраняться тепло.
4: И не промокать нога.
0: Да,
4: это очень ценно.
0: Если ты делишься для них таким чем-то, для них это вот так отталкивающе. И мне очень нравится наблюдать за этим, когда ты что-то им рассказываешь. Или как...
3: Они это принимают? И самое главное, пробуют вот эти вот советы?
0: Нет, конечно, вы что?
3: Газета тоже, как
0: целлофан. Дед, отойди, ты дед, что ты нам предлагаешь? Ты совсем, что ли? Я недавно принес кнопочный телефон показать своей девочке-зумерше, с которой я снимаю, у нас даже был ролик на эту тему, и она не понимает, как им пользоваться. Она не знает, что чтобы была буква «Р», надо 5 раз нажать на пятерочку. Помните это? Помните это, как чтобы напечатать сообщение, да, «Привет».
4: Ты бы взял у бабушки бы дисковый телефон, да, она бы вообще с ума сошла.
0: Прямо сейчас эту передачу записывают на ВХС-кассету. И вместо «Один дома» на Новый год мы будем смотреть этот эфир с бабушкой.
4: Слушай, ну вот сейчас молодежь обвиняет в инфантильности современное поколение.
0: Да, да.
4: И вообще, каково оно вот нынешнее молодое поколение?
0: Ну, слушайте, они...
4: Говорим мы 25-летнему юнцу.
0: Да, они на самом деле очень интересные и классные. Я очень рад, что меня окружают, меня в основном сейчас окружают по работе такие люди. Они быстрые, они очень много придумывают, они делают это по-другому. По поводу инфантильности, конечно, это тоже есть, но они так воспитаны, у них много, много благов. Сразу же...
4: Благ.
0: Благ, да, правильно, благ?
4: Благ.
0: Ну, я трошник, вот поэтому мне... Бабушка, прости, снова. Да, я просто... Звонок будет. Да ну и что? Облажался? Благов сказал, да?
4: Ладно,
0: вот. И, да, мысль в том, что, мне кажется, много всего мы все равно чуть-чуть, как бы это ни звучало, ущемленно жили. Вот у меня, я помню, был момент, когда мы, я из города Краснокаменска, это под Читой, Забайкальский край, мы занимали у соседей полбулки хлеба.
4: Вот нормальная ситуация вообще.
0: Да, да.

0: 90-х вообще курицу занять у соседа.
1: Да,
0: если гости пришли, святой.
1: Да, да, да, там за стульями сходить и так далее. Здороваться со всеми. Вы все большая семья в подъезде, все друг про друга знают, вы все дружите. Вот. У них немножко они в этом плане как будто бы чуть-чуть разбалованы, потому что все есть. Все, ни в чем они не нуждаются. И поэтому, когда что-то забираешь, то может быть такое «Отдай!»
2: А тебе не кажется, что это представление только столичной публики?
1: Может быть. Может быть, вы правы, да. Потому что я не так давно ездил к себе домой, на родину, в город Краснокаменск. Возможно, там, да, там, возможно, попроще.
2: Там по-прежнему люди, мне кажется, в подъездах еще знают друг друга.
1: Да, возможно. Я просто сегодня здоровался с женщиной в подъезде, она со мной не поздоровалась.
3: Просто нет в Краснокаменске, наверное, 22-этажных вот этих вот жилых домов, человейников.
1: Да, вы правы,
3: где
1: нет такого.
3: Тяжело очень узнать, где половина дома еще сдается. Да. В общем, я так понимаю, что очень скоро Саша Бударин, который сейчас сидит в нашей студии, тоже будет смотреть на молодых и говорить:
1: «Эх, молодежь!
3: Конфликт! Вот он, конфликт поколений!»
1: Я уже ловлю себя иногда на этих мыслях, знаете, когда я что-нибудь такое, какую-нибудь фразочку скажу, я такой: так...
3: Поймут меня или нет, да?
1: Эта фраза не моя, это заимствовано у моей бабушки.
0: Ничего страшного.
1: Такое уже бывает.
3: Ну что, спасибо тебе огромное, что зашел, что поделился своими ощущениями от этого мира, от разницы между 22-этажными домами и теми домами, где можно зайти спокойно и попросить стулья, занять хлеб и со всеми здороваться. Александр Бударин, блогер, смотрите его ролики о миллениалах, зумерах, ну а теперь, наверное, и про наше общение.
0: Спасибо. Спасибо. Счастливо.

0: Автомобиля. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: О, Кайло Стрит, ОГРН, 116-747-467-8061, город Москва.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ Джоб.
1: ООО РБВ ОГРН 124 77.

0: Кировск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон.

0: Вы знаете, нас, конечно, сложно превзойти в умении находить какие-то интересные праздники. Вот, например, сегодня мы решили, при том с запозданием, по сведениям Захара, отмечаем день внучат, да? И вот по этому поводу в лайв-чате выясняем, бабушки, дедушки и внуки, насколько близки в нынешние времена, забирают ли бабушки и дедушки внучков на лето, готовы ли сорваться любую минуту для того, чтобы посидеть с младшим поколением и помочь своим детям в воспитании. Вот. Или сейчас уже все изменилось. Давайте почитаем лайв-чат, что нам пишут.
1: Наталья готова и говорит: огромное спасибо моей дочери Анастасии, зятю Виктору, за то, что нуждаются в моей помощи с внуком, что доверяют мне его. Это дорогого стоит. Когда знаешь, что ты нужна молодому поколению, с радостью леплю для них домашние пельмешки, манты, блинчики. И все это просят.
0: Все, что попросит, да.
1: Все, что попросит, да.
0: Так, я живу в Подмосковье, пишет Сергей, а дети с внуками в Москве. У меня 3 внука и 1 внучка. Я их очень люблю.

0: Часто они приезжают ко мне на выходные, а я приезжаю к ним, и мы ходим в Москве, в музее и на выставке. Мне кажется, с каким-то прям с огромной любовью.
1: Конечно.
0: Вот эту всю историю. Это вот прямо
2: пока
0: чувствуется.
2: Бабушек и дедушек отказников пока у нас лачать нет.
0: Нет.
1: А вот Мария пишет, что я очень рассчитывала на помощь с детьми со стороны бабушек и дедушек. Но так жизнь сложилась, что дедушек не стало рано, а бабушки не имеют ни сил, ни желания активно помогать с внуками. Не, конечно, в экстренных случаях я прошу о помощи, но в основном привыкла справляться сама и ни на кого не рассчитывать. Но от этого очень грустно, конечно, и тяжело.
2: Ну, еще одна потенциальная бабушка, Наталья, пишет, это такое счастье общение с детьми. У меня пока своих внуков нет, но одноклассники сына подкидывают иногда своих манюничек.
1: Одноклассники сына?
2: Да, представляешь, если есть возможность, никогда не отказываю. Радость общения с малышами несравнима ни с чем. Очень хочется внуков. Из меня получилась бы сумасшедшая, креативная, энергичная бабуля. Пока есть силы, отказа точно ни в чем не будет. Жду, очень жду. Да,
0: так, сын
2: уважаемые
0: Наталья Юрьевна,
2: подрастающие
0: пожалуйста.
2: Поколение. Да нет, всем абсолютно говорим. Рожайте быстрее, пока еще бабушки и дедушки в состоянии воспитывать. Да, потом будет поздно.
0: Друзья, продолжим эту тему. Пишите нам по поводу того, помогают ли вам ваши родители с воспитанием детей, насколько потенциальные бабушки и дедушки и реальные бабушки и дедушки готовы оказывать в этом содействие. Пишите.
1: Плюс 7-915-459-2020. СМС, Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Что ж, продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Обстановка на дорогах постепенно улучшается. На Яндекс.Картах 6 баллов сменились пятеркой.
1: Ну, а в лидеры по загруженности вырвалась внутренняя сторона Московской кольцевой. Транспорт там стоит от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Потерять в этой пробке можно 1,5 часа.
2: О погоде. За окном плюс 12. Ночью температура опустится до плюс 4. А завтра опять тепло. До плюс 22 поднимется температура. Угу. Еще и осадков не будет.
0: Ну, обещали же бабе лето. Вот оно.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября. Загореть не встать! 19 и 20 сентября. Школьная нора. Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.

0: в эфире.
1: Да, друзья, мы продолжаем идти навстречу юбилею нашего шоу. Продолжаем копаться в наших аудиоархивах, причем делаем это с удовольствием, чтобы представить вам лучшие пародии, исполненные нами за четверть века. А их ни много ни мало, между прочим, более 11 тысяч штук. Если бы мы вот ставили их в эфир все, то на прослушивание ушел бы, ну, месяц, может, даже больше. И вот сегодня хотели бы обратить ваше внимание на тему школы.
2: Ну, одна само собой, по сезону.
1: Да, одна из больных тем, понятно, о чем еще, собственно, петь.
2: Счастливых тем, да.
1: Дело в том, что мы настолько вошли во вкус, что стали отражать в наших пародиях все самые горячие события, происходящие не только в России, но и в мире. Ну, то есть можно сказать, что это мировая пародийная история за четверть века. Ну и, конечно, больше сотни из них были посвящены нашему образованию. Вот в пародиях мы переживали начало ЕГЭ. Это же было как раз 2001 год, коллеги.
2: Мы, да, ровесники с ЕГЭ. 2001 абсолютно, год, да. Родился ЕГЭ и мы.
3: Подожди, да. А вот это изучение китайского, арабского языка в школах.
2: Практические, да, собрания.
1: Да. Запреты телефонов в школе. Превращение, да, учителей в представителей сферы услуг. До недавнего, да, времени именно так и было.
2: Учителя не имеют права появляться в соцсетях в купальниках тоже. Мы,
1: да,
2: кстати, воспевали.
1: Молодцы, это тоже воспевали. Да. Появление патриотического воспитания, много-многое другое. В общем, одна из последних новостей, которая вот пришла буквально неделю назад, это то, что больше половины детей, около 62%, не хотят ходить в школу. И вот именно по этому поводу мы хотим представить сегодня вашему вниманию практически гимн первокласса, который был записан нами 9 лет назад с детским хором в студии, представляете? Вот благодаря нашему автору Олегу Ломовому знаменитый Владимирский Централ превратился во Владимирский

лицей. Кстати, ролик набрал уже более 340 тысяч просмотров, так что послушайте и пересмотрите, если кто-то до сих пор не видел. Итак, Владимирский лицей, песня о трудной доле всех, кто в первый раз пошел в школу. Пародия 2017.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных

0: направлена на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.

и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России обсуждают новый транспортный коридор в Китай. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство рассматривает возможность строительства новой железнодорожной магистрали через Алтай в Китай. Об этом пишет газета «Коммерсант». Маршрут может пройти через участок российско-китайской границы между Казахстаном и Монголией и выйти в Синьцзянь-Уйгурский автономный район КНР. По данным издания, проект прорабатывают в рамках поручения президента о создании нового среднего транспортного коридора. Такая магистраль может стать еще одним сухопутным маршрутом между Европой и Азией и альтернативой направлениям, которые проходят в обход России или используют южные морские пути.
3: Про торговлю.
2: Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки своей продукции. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Минэкономики Республики. В Ереване считают, что введенные меры не соответствуют правилам Союза и рассчитывают решить вопрос через его механизмы. Напомню, ограничения начали вводить с конца мая. Они затронули в том числе цветы, овощи, фрукты, сухофрукты и молочную продукцию.
3: Про футбол.
2: Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в число претендентов на трофей Льва Яшина – награду лучшему вратарю года по версии France Football. Сейчас он выступает за французский Paris Saint-Germain. В прошлом сезоне Сафонов провел 31 матч и в 12 из них не пропустил ни одного мяча. Вместе с парижским клубом россиянин выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. В финале межконтинентального кубка Сафонов также отразил 4 пенальти подряд в серии послематчевых ударов. Насколько закономерно российский вратарь

0: Вратарь оказался среди претендентов на индивидуальную награду и каковы его позиции на фоне конкурентов, Авторадио рассказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев.
1: Совсем я не удивлен, что Матвей Сафонов попал в число лучших вратарей мира. Это признание его заслуг. Он играет в большой команде, он титулованный спортсмен, он тащит пенали, он здорово играет. И хочу сказать, что Матвей Сафонов, даже если вдруг этот приз не выиграет, он в любом случае в топе мировых вратарей. Конечно, ему придется сложновато, потому что он не играл на чемпионате мира. И там блестящие вратари, которые в том числе и как испанский вратарь титул брал, как аргентинский был вице-чемпионом. Но Матвей Сафонов фактически продолжатель дела великого Яшина и Рената Досаева. Неважно, возьмет он титул еще один уже как лучший голкипер или не возьмет, он в любом случае блестящий, прекрасный вратарь.
0: Губерниев также добавил, что в ближайшие годы Сафонов может еще заметно вырасти как вратарь. Победителя назовут 26 октября на церемонии в Лондоне. Всего на награду претендуют 10 голкиперов.
2: Про погоду.
0: В московском регионе на предстоящую ночь и утро объявили оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра 9 сентября. В самой Москве температура ночью может опуститься до плюс 4-6 градусов. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 50 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: И особый добрый вечер сейчас всем, кто решил примкнуть к нам в финальном части нашего шоу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мы вам рады.
0: Привет! Как хотелось бы поехать все-таки на Мальдивы. Люди рассказывают, там так красиво, там такой песок, такие рыбы. И вот в этом бунгало. Да с любимой женщиной.
2: Мне сегодня, кстати, написали, что в Египте открыли прям такие вот местные Мальдивы. Наш общий знакомый, представитель Российского союза туриндустрии, туда рванул. Тоже хочет.
0: Да. Какие еще мечты есть?
1: Мне сказали, в Подмосковье тоже Мальдивы есть.
0: Водятся грибы в Подмосковье, мы помним, ягоды, цветы. Друзья мои, любые мечты, абсолютно любые Мальдивы, Япония, Камчатка и так далее. Много желаний.
1: А также автомобили всех марок, а также дома всех видов, а также ремонт в квартире разной степени сложности.
2: В общем, друзья, когда у вас закончится фантазии, мы все равно их выполним.
0: Да.
2: Даже самое несбыточное.
0: Наш замечательный счастливый сезон, 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио продолжается. И вот очередной суперфинал. 10 сентября, друзья мои, не пропустите.
1: Напомню всем тем, кто вдруг недавно к нам присоединился и не все знает про историю игры. Суперфинал — это тот самый момент, когда в студию приходят артисты и в совершенно праздничной обстановке определяется счастливчик, ну, который получает, наверное, главный бонус. В данном случае это уже будет исполненная мечта человека, который слушает Авторадио. Мы обязательно сделаем все для него.
2: Главное, проверьте наличие гимна Авторадио у вас в мобильном телефоне.
0: До встречи 10-го.

0: Еще одна тема, которая безумно популярна стала в нашей стране, потому что начали набирать популярность отцовские клубы. Сообщество пап с детьми, которое проводит все время вместе.
1: А, с детьми именно?
0: Да, да, при этом мамам отдохнуть. Это не тот клуб, который обычно у гаражей, где тоже собираются отцы.
1: Почему? Бывают и другие клубы.
2: Паб-клуб.
0: Ну ладно тебе.
2: Не паб-клуб? Хорошо, хорошо, все прощаю.
1: У нас есть, допустим, на районе, называется гусарский клуб.
0: Вот.
1: Не понимаю, чем там занимаются.
0: Ну, в общем,
1: гусаров я там не видел.
0: Началом тренда можно считать случай, когда в Нижнем Новгороде двое друзей после рождения детей стали гулять вместе и позвали других желающих присоединиться. Видео с одной из встреч стало вирусным, и вот во многих городах России эти самые отцовские клубы стали создаваться. Пошло-поехало. На связи с нами Соломон Гольденберг, создатель московского отцовского клуба. Соломон, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый
1: вечер.
0: Но расскажите, что же стало причиной создания клуба в столице и как туда попасть страждущим отцам?
3: Что стало причиной, я вот опять же увидел видео у ребят из Нижнего Новгорода, а у меня эта идея в голове сидела достаточно давно. И я, так сказать, вдохновившись ими, сделал такой же клуб в Москве. А попасть можно только лично через меня, потому что мы все-таки...
0: А у вас такое закрытое комьюнити, да?
3: Но чтобы, да, люди с плохими мыслями к нам не могли попасть, у нас есть некая модерация, так сказать.
0: Фейс-контроль.
2: Понятно.
3: Да.
2: А какие самые главные темы обсуждаются на встрече? Как эти встречи происходят? Что, какие события сопровождаются?
1: Главное, ради чего вы собираетесь? Да. Вот это мне интересно.
3: Но вообще основная идея изначально была в чем? У меня ребенок, ему год и семь. И у меня очень мало друзей с детьми, а гулять, с кем-то вот хочется. А я с ним и так часто очень гуляю. И хотелось какую-то компанию просто. То есть начиналось все вообще ради просто какой-то компании. А в итоге это вылилось вот в такой очень большой клуб. Что мы просто собираемся на детской площадке, гуляем, играем с детьми, разговариваем. Разговариваем в основном, конечно, о детях. То есть те, у кого дети постарше, как-то делятся своим опытом с теми, у кого дети помладше. У кого там первый регресс на в 4 месяца, проблемы с прикормом. То есть все как-то вот вокруг вот этого.
0: Зубы режутся и так далее. Но ведь вся эта история, она по сути ограничивается рамками там одного микрорайона, я правильно понимаю?
3: Нет,
0: ну, потому что не поедут в Биберево люди с юго-западной.
2: Гулять с ребенком.
0: Гулять с ребенком.
3: Поэтому мы встречаемся всегда в центре, чтобы всем было одинаково неудобно.
0: Это разумно.
1: Либо кому-то одному удобно. А как жены относятся к вашим регулярным отлучкам с детьми?
3: Я я не могу за всех говорить, честно говоря. То есть хотелось собрать, конечно, изначально таких пап, как я, кто и так много гуляет. То есть у меня для жены ничего не изменилось, по сути. Но у нас есть, конечно, папы, у которых жены увидели вот эту тенденцию и... условно говоря, выгоняют к нам своих пап, и эти папы чуть-чуть вот заражаются этой идеей какого-то осознанного отцовства, и вот в таком случае жены, конечно, очень счастливы.
1: Так, но я так понимаю, что все равно это где-то вокруг детской площадки, наверное, вы тусуете, да? И,
0: соответственно,
3: в
1: центре, да, и обсуждаете все эти вопросы. А это обычно по выходным происходит или по будням тоже есть возможность встретиться?
3: Это, то есть у нас основная всегда вот большая сходка, она по воскресеньям, потому что все равно многие работают в пятидневку, мы все равно, кто-то уже с кем-то подружился из этого чата, и мы гуляем вместе там и по будним дням. Кто-то
1: на районах
3: гуляет.
1: Надо приложение создать, чтобы человек, который выходит с коляской, папа, видел другого папу, который двигается с коляской рядом и мог, так сказать, соединиться.
0: Соломон, заключительный...
3: У нас есть бот, который так работает.
0: Да, отлично. Как люди, которые лично вас не знают, действительно могут к вам присоединиться и также гулять? Понятно, что Москва большая, и как вас найти?
2: Соломона.
0: Но как мы его найдем? Допустим.
3: Просто в интернете набираете Соломон Гольденберг, и там сразу будут ссылки на мои соцсети. И через меня можно попасть, да.
0: Все понятно, спасибо вам
1: огромное. Ограничения по возрасту детей есть?
3: Самый старший у нас сейчас ребенок, насколько мне известно, 8 лет.
1: 8 лет.
0: Мы приведем
1: уже не подходит.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Создатель московского отцовского клуба Соломон Гольденберг был на связи. До свидания.
1: Счастливо.
2: Счастливо.
3: Спасибо, до свидания.

0: вот еще полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. Картина трафика стала немного спокойнее. И на Яндекс.Картах зажглись 4 балла.
1: Но на Ильинском шоссе все еще сохраняется глухой затор. Тянется он от деревни Глухово в сторону Рублево-Успенского шоссе. Потерять в этой пробке можно 1.5 часа.
2: Еще сильно тормозит внутренняя сторона МКАДа. Транспорт там стал от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. И задержаться в этом заторе придется на час.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна

0: которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино».
2: Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
3: Подробности на авторадио.ру 18+.
4: Надоели однообразные выходные? Кинопарк Москино. Уникальная возможность всей семьей отправиться на экскурсии в мир кинематографа. Почувствуйте себя героями любимых фильмов. Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
5: На старт! Внимание!
6: Команда «КамАЗ-Мастер» на 3-м этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
5: Категория 6+.
2: Авторадио.

0: Идем в контексте общей темы сегодняшнего вечернего эфира. Сюрприз для бабушки с дедушкой. В соцсетях завирусилась история девушки, которая решила обновить квартиру своих самых старших, самых родных воспитателей. Причем обновить до уровня умного дома. Бабуля и дедуля уехали в санаторий. А тем временем внучка, впрочем, пусть она рассказывает сама. К нам присоединяется блогер Аня Муром. Аня, добрый вечер.
1: Здравствуйте,
2: добрый привет, вечер. Привет,
3: привет. Привет,
0: Аня. Так, итак, ты та самая внучка-волшебница, которая готова подарить своим бабушке и дедушке умную хрущевку, сделанную своими руками. Ань, что стало поводом для этого смелого, прямо скажем, решения?
1: Ну, как я и рассказывала в видео, бабушка где-то около месяца назад чуть не спалила квартиру, она оставила утюг на пледе, там прожглось такое жесткое пятно. Вот, и дедуля кое-как успел спасти квартиру. И я как раз в этот же момент у себя устанавливала чуть-чуть умный дом, но я буквально делала у себя там какие-то сценарии со светом. Но я и знала, что можно делать более крутые штуки, например, чтобы электричество само отключалось в случае чего.
2: Так, ну можешь вот обозначить конкретно, что ты изменила в квартире своих, ну, почему-то предков, мне, бабули и дедули?
1: Ой, ну там много всего было. Вот самое такое, что вызывает ажиотаж, это что я заменила газовую плиту на электрическую, на индукционную плиту. Вот, поменяла духовку старую на умную.
2: Прям сама?
1: Ну, из такого же... Да, сама.
2: Да ладно.
1: Ну, я вызывала газовщиков и электриков, потому что все проверили, чтобы все было хорошо, да. Но сами эти плиты там тягала я. Вот, с духовкой, с установкой чуть-чуть друг помог, а так в целом...
2: Так, что еще?
0: Но характерно, не те газовщики, не тот друг в кадр не попали. Все-таки ты предпочла преподнести это то, что
1: друг...
0: ты
1: все... Не-не-не, друг попал в кадр, вот, а про электрика я тоже говорила в видео, но я просто постеснялась его снимать, поэтому я его не показала, но я об этом упоминала, да. Вот, а вообще, что касается именно безопасности, ну, плита и духовка в том числе, потому что их можно отключить как голосом, так и в приложении, если они там идут куда-то и подумают, блин, выключили мы духовку или нет, они смогут это сделать через
2: теперь
1: приложение.
2: Теперь буду думать, сказала я духовке выключиться или не сказала?
4: Я вот, не, меня лично интересует вопрос электрики, потому что...
1: Поэтому я научила их через...
2: Ага, через приложение.
4: Да, в хрущевку через подается 220, плита-то работает на 380, то есть там полностью вся электрика поменена.
1: Да, теперь да.
4: Обалдеть.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, Аня, а сколько времени ты превращала хрущевку в умный дом?
1: Ну, у меня на это ушло полных 4 дня, но я брала с перерывами. Бабушки с дедушкой не было неделю, они были в санатории. Вот, и, ну, полных 4 дня у меня вышло, и как раз 4 части роликов, а в пятом их реакция.
0: Ты, видимо, дольше монтировала ролики, которые в итоге стали популярностью. Mm-hmm. Ну, так о реакции бабушки и дедушки расскажи, как взрослое поколение реагирует на умные дома и на такие инициативы?
1: Ну, они, конечно, сначала были в шоке, потому что это все непривычно, это все новые технологии. Но потом, когда я им показала, как это работает, у них уже шок сменился на очень приятный шок. Вот. И плюс бабушка мне говорила, что она все-таки хочет попробовать не газовую плиту, а электрическую, потому что она начала очень сильно переживать из-за газа, что это опасно. Угу. Вот. И поэтому я как бы это все совместила. Но там на самом деле не только это поменялось, очень много чего. Вот, и в целом, когда я им все показала, они, ну, сказали, что будут привыкать, они поначалу все еще там выключателями вручную это все выключали, но потихоньку они приспосабливаются, и им это нравится все-таки.
4: Слушай, а ты согласовывала вот все эти переустройственные дела, потому что это же юридически такая история очень... ну, скажем так, щекотливая.
0: Мы очень въедливые, понимаешь, такие. Мы тут не про романтику.
1: Согласовывали я с бабушкой и дедушкой?
4: Нет, с управляющей компанией, газовая служба, администрация района.
1: Просто... Да, да, согласовывали все, чтобы все было по закону, чтобы все было безопасно для жителей дома всех.
0: Понятно. Молодец. Что теперь у тебя в дальнейших планах? Скажи, пожалуйста, коль уж, как оказывается, у нас простая девушка может делать такие шикарные моменты.
1: Но я хочу в своей съемной квартире тоже пошаманить. И тоже об этом ролике позаписывать.
2: Главное, хозяев предупредить.
1: Конечно, конечно. Вот, ну и еще, что касается «Умного дома», у меня выйдет еще один ролик, где будет информация, интересующая всех больше всего, сколько же это все стоило.
4: А пока ролик не вышел, можешь озвучить сумму?
1: Нет, не могу. Я, если честно, пока еще считаю. Мы с родителями примерно напополам скидывались, поэтому часть у них там трат, часть у меня. Я это все подсчитываю.
4: Бабушка,
1: и вот на днях.
4: С дедушкой сейчас, может.
0: В общем, самый главный вывод, дорогие друзья. Делайте сюрпризы своим бабушкам и дедушкам. Будьте хорошими внуками и внучками. Ну и, соответственно, соизмеряйте свои возможности со своими желаниями. Спасибо большое.
4: Спасибо.
0: С нами была Аня Муром. Всего доброго. Всего
2: счастливо.
0: Доброго.
2: Счастливо, Аня. Пока.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-4678-0761, город Москва.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копите. Легко.
9: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта клиентских карт».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
13: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
15: Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Пишут нам Ярослав и Наталья из города Томск. Поздравляем вас, дорогие мурзилки, с 25-летним юбилеем. Четверть века действительно достойный рубеж. Желаем бодрости, духа. Не знаем, куда же девать даже эту бодрость. Оптимизма, хорошего самочувствия и новых креативных пародий на актуальные темы. Сидим и слушаем вас под шашлычок и треск костра.
1: И все? То есть шашлык и треск костра, а промежуточного еще нет?
2: Я думаю, там уже все само собой.
1: Хорошо.
0: Что вы сразу?
1: Что мы ушли в другую тему?
0: Просто люди написали...
1: Спасибо вам, да, люди мои, да, дорогие. Да. Нам тоже хочется шашлычка и треска костра, но надо еще почитать письма наших радиослушателей, которые писали сегодня по поводу дня внука или внучат, как угодно. Внука, внучек, балуетесь ли вы воспитанием, да? Сидите ли вы с внуками или нет? И как относится, собственно, подрастающее поколение к этому? Давайте почитаем. Елена, а мой внучок пока единственный и долгожданный малыш. Одна мысль о внучке вызывает улыбку, умиление, радости. Он мое счастье. Готова по первому зову мчаться на помощь молодым родителям. Живу в Брянске, а внучок в Люберцах. И написала мечту в игре «Много денег», квартира в Люберцах. Жду 10 сентября. Прекрасно, Лена, прекрасно.
0: Ой, молодец. Здорово. Вот.
1: Человек хочет к детям поближе. Это супер.
0: Так, дальше.
2: Так, едем из Питера в Москву к старшим детям, у которых пока только собачка. Очень надеемся, что подарит нам внуков, но младший сын со снохой подарили нам наше солнце, наш наркотик, который любим до небес. Это чудо чудное, диво дивное, наша Лизонька. Помогаем детям во всем, и с внучкой, и просто по жизни. Вот молодцы.
1: Боже.
2: Семья Калмыковых из Башкирии.
1: Ну, так ощущение, что сегодня просто идеальные все бабушки и дедушки пишут.
0: Они
2: идеальные не пишут. Да.
0: Роман пишет: считаю, что воспитание детей – это обязанность только родителей. Но закалка в виде некоторого количества времени в деревне, на каникулах бабушки и дедушки – это все-таки неотъемлемая часть. Вот такой вот Роман, кстати, да, что это только родители. Нечего, мол, тут, что это бабушки и дедушки нам не...
1: Спасибо. Спасибо за ваши точки зрения. Подведем, как говорится, итог буквально через 10 минут. Так что до встречи опять-таки в эфире.

0: Продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Обстановка на дорогах уже почти успокоилась. На Яндекс.Картах зажглись 3 балла.
1: Но на Ильинском шоссе пробка-то только растет. Сейчас там транспорт стоит от деревни Глухово в сторону Рублево-Успенского шоссе. И застрять в этом заторе можно почти на 3 часа.
0: Ой-ой-ой.
2: Ну и несколько слов о погоде. Сейчас плюс 12. Местами еще может идти небольшой дождь. Ночью плюс 4 всего лишь. Но завтра, ребята, плюс 22. И осадков не обещают.
3: Автомонитор. Авторадио.

0: Давайте подводить итоги нашего вечернего шоу, поскольку сегодня говорили мы с вами про взаимоотношения внуков и внучек, и их, соответственно, бабушек и дедушек. А все это произошло благодаря тому, что есть такой праздник, День внучат, и отмечался он в нашей стране 7 сентября, очень милый праздник, который призван, естественно, как можно больше, в большем общении между внуками и бабушками, и дедушками. И как мы поняли из тех сообщений, которые вы нам сегодня присылали, все вообще, ну, практически в основной своей массе все идеально.
1: Ну, вот я, например, могу сказать, что я счастливая внучка.
0: И, наверное,
1: внучка, которая очень сильно надоела своим бабушке и дедушке, потому что я просто жила у них всегда, например, в деревне у бабушки. Я приезжала 1 июня и уезжала 31 августа.
2: Аналогично. Вот. Но я был не надоедливый внук.
1: Ну да, нас дома не было.
2: Конечно.
1: Мы иногда забегали домой взять какой-нибудь бутерброд, потом убегали, и тут уже начинается лес, поляна, кони, озера, реки, рыбалка, грибы,
2: ягоды. Ну да, это была нормальная история, и то, что ты едешь к бабушке на лето, ну, это просто must have, как сейчас говорят, да, это было само собой разумеющееся.
1: У меня притом все это время бабушка с дедушкой работали.
2: Да, конечно.
1: И они были даже не пенсионерами.
2: А потому что зачем за тобой смотреть? Что ты маленький?
1: Кому нужна?
0: Когда ты лес, рыбалкой и грибы.
1: Да,
2: при том, что, извините, моя бабушка стала бабушкой в 39 лет. Какой тут пенсионер?
0: Ого!
1: Не компрометируй меня, мальчик! Я еще молодая.
0: Поэтому бабушка думает, когда ж ты свалишь-то вообще из дома.
2: Нет, сейчас ситуация совсем изменилась. Сейчас, конечно, не рожают уже в 18 лет, в 19, как это было раньше.
1: Нет, сейчас к этому опять призывают.
2: Ну, призывают. Призывать не значит жениться, сама понимаешь, да? И вот, к сожалению, ситуация изменилась, рожает все позже и позже. Сейчас там 30 лет у нас первый ребенок появляется. Ну и, соответственно, вот так, если это как нарастающий ком, да, посмотреть, во сколько уже становится у нас бабушками и дедушками. Уже ближе к 60,
0: но
2: да?
0: От этого взаимоотношения с внуками-то не меняется, да, вне нет, зависимости
2: мы,
0: от возраста.
2: Мы не совсем про взаимоотношения внуков и бабушек и дедушек говорили. Мы говорили про то, готовы ли нынешние бабушки и дедушки сидеть с внуками. Именно об этом, по-моему, шла речь. И вот нынешние, ну, мне просто жалко, потому что, ну, тоже моя мама там работала всю жизнь, вот она дошла до пенсионного возраста, сейчас я буду еще внучат подкидывать, да? Ладно, если бы это было там 40-45, там посиди, перебьемся, там, ну, воспитание
1: вот получается. Смотри, судя по нашему сегодняшнему лайв-чату, большинство-то людей рады, да вы подкиньте, мы рады, ну, то есть люди уже созрели в какой-то степени, да?
0: Да вот не подкидывают!
1: Ну, кто-то и не
0: подкидывает. В том числе, да.
1: Потому что кто-то опасается того, что когда-нибудь потом вернется обраточка, что мы с вашими-то сидели, например.
2: Да.
1: Потому
2: а
1: что
2: еще
1: есть
2: бабушка.
1: Такая еще история, что достаточно большое количество семейных конфликтов строится на том, что кто-то кому-то все-таки счета-то выкатывает.
0: Ну, по разным причем поводам.
1: Да.
2: Да, бабушка-то вон конфетами, а мы им запрещаем. А бабушка разбаловала,
1: а бабушка
2: за лето.
1: Как, да, может, да, не откормить блинчиками.
2: Всем знакомая история, друзья. Так что, ну, что можно сказать по этому поводу?
1: Решайте сами. Каждый в своей семье. Это действительно абсолютно индивидуальная история. Но то, что это прекрасная тема, когда все поколения дружны, все поколения имеют друг к другу отношение, это прекрасно.
2: Главное, чтобы внуки были, действительно. Ну что ж, вместе с вами на волнах авторадио был внучок Мишаня.
1: Ну, Гордеева внучка.
0: Внучка, да. И внучок Захар.
2: До завтра.
0: Пока.
3: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Geely City Ray. Современный

0: Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
2: Реклама. ООО. Угрэм 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. По будням в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Лавров заявил о готовности России продолжать переговоры по Украине. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По его словам, американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и гораздо чаще предлагают условия, которые Россия сторона считает неприемлемыми. При этом Москва, по словам Лаврова, от переговорного процесса отказываться не намерена.
0: Про происшествие.
2: В одном из детских садов Калининграда произошла вспышка сальмонеллеза. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболели 12 детей из разных групп, и 9 из них госпитализированы, передает Коммерсант. Детский сад временно закрыли на время расследования. Специалисты обследовали сотрудников, а также взяли пробы продуктов из разных поверхностей. По итогам исследований выявили нарушение санитарных требований. Проверки по факту произошедшего также начали прокуратура и Следственный комитет Калининградской области.
0: Про исследование.
2: Россиян раздражают сборы денег на подарки коллегам ко дню рождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который приводит газета.ру. Негативно к такой практике относятся 27% респондентов. Еще часть участников исследования недовольна сборами на подарки руководителям и обязательными взносами на корпоративы. При этом главной проблемой люди называют не сами подарки, а отсутствие возможности спокойно отказаться от участия. О том, обязательно ли участвовать в коллективном сборе и как отказаться от него, не испортив отношения с коллегами, Авторадио рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
3: Сам отказ не должен лечь никаких санкций со стороны работодателя. Если вдруг в коллективе, да, но исторически сложилась традиция поздравлять, то эта сумма на подарок должна пересматриваться и быть согласована с коллективом, насколько это в принципе комфортно каждому. Главное отказаться вежливо, если вы не готовы принять в этом участие. Не нужно говорить, я не хочу, или мне жалко денег, или вот этого коллегу я поздравлять точно не хочу. Гораздо комфортнее и приятнее сказать спасибо за приглашение, но в этом году не могу присоединиться к сбору, а я поздравлю коллегу лично. Если сумма взноса для вас велика, можно честно сказать, я не располагаю такой суммы, такой отказ не обижает и сохраняет ваше достоинство. Если вы хотите подарить что-то индивидуальное, вы имеете полное право это сделать. Если коллективный подарок вам не близок, а человеку хочется поздравить по-настоящему, подарите что-то от себя лично. Это может быть теплое письмо, книга, которую вы знаете, что он хотел, или просто искреннее поздравление.
2: Что касается расходов, то 34% опрошенных готовы тратить на такие сборы до 500 рублей в месяц, а еще 29% респондентов считают приемлемой сумму от 500 до 1000 рублей. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 86 рублей 47 копеек, евро – 100 рублей 50 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 35 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 70 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: кто-то с морем попрощался, кто-то, возможно, с чем-то еще. А вот слушатели Авторадио каждый день приветствуют в эфире самую щедрую игру российского радиоэфира «Много денег». Настал момент к ней перейти. Чтобы немного вас, что называется, знаете, так простимулировать и привлечь внимание, скажу, что в банке в этот самый момент 35 тысяч рублей. А? Каково? Переходим к игре.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего вечера желаю всем городам вещания Авторадио. Продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сейчас в банке находится 35 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Шикарное, щедрое предложение от Авторадио, друзья. Но прежде чем решить судьбу этих денег, хочу сказать о важном. Мы щедро разыгрываем треть из 5 миллионов рублей и становимся все ближе и ближе к третьему суперфиналу, в котором уже послезавтра, в четверг, 10 сентября, исполним заветную мечту еще одного слушателя. Два суперфиналиста у нас есть. Вера из Москвы мечтала, чтобы Авторадио закрыло за нее кредит на машину. Мы это сделали. Евгений из Петербурга желал 1 000 000 рублей. И это мы тоже сделали, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь послезавтра, в четверг, 10 сентября, в прямом эфире определим еще одного счастливчика и сделаем это в компании звездных гостей. Да, вместе с нами суперфиналисты будут определять Мона, Олег Газманов, Виктория Дайнека, Люся Чеботина и многие другие звездные артисты. Вы можете стать победителем, конечно же. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. И крайне важно, конечно, слушать внимательно суперфинал послезавтра, 10 сентября, и при этом не выпускать телефон из рук. Все просто. Бегите на сайт, выполняйте условия игры. Ну, а мы пока разыграем банк сегодняшнего эпизода игры «Много денег». В нем сейчас, напомню еще раз, 35 тысяч рублей. Кто получит шанс его заполучить? Ну, прямо сейчас я останавливаю наше авторадио-рулетку. И в этом часе стать богаче имеет шанс Елена из Калужской области. Она, знаете, о чем мечтает? Ого, 2 килограмма золота она хочет. Ну, Елена, замечательная мечта. Давайте мы сейчас попробуем вам дозвониться. Итак, убираем мы звук. Нам нужно

0: чтобы была тишина. И набираю. Так, вот теперь мы должны дождаться гимна авторадио. Напомню, что 3000 рублей за гимн авторадио вместо гудка мобильника может Елена получить. А если назовет песню, которая буквально минуту назад прозвучала в эфире, заберет весь банк. Ну вот что-то пока у нас нет звонка. Давайте попробуем перезвонить. Это все у нас возможно сделать. Так, у нас есть соединение, я так думаю, что, ну вот, надеемся, что все-таки гимн авторадио, который мы так все ждем, обязательно прозвучит. Но пока ничего нет, пока ничего не происходит. Понимаю, время позднее, у нас как-то со связью не совсем. Ну еще третий раз давайте попробуем. Так, все, у нас есть гудок. Мы ждем внимательно, друзья. Такое бывает. Бывает такое, что со связью не все хорошо. Но что делать? Что делать? Мы давайте все-таки будем выполнять условия нашего розыгрыша. И пока ничего не происходит. Очень жаль, друзья. Ну что же, в таком случае, видите, ничего. Алло, есть кто-нибудь?
1: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон выключен или...
0: Ну, если выключен телефон, то, друзья, ничего не остается делать, как только сказать, что надежда на банк, в игре много денег, растаяли как дым. Не услышали мы и гимн авторадио, а ведь это главное условие. Так что 35 тысяч рублей остается в банке. Не забывайте проверять вот наличие гимна авторадио вместо гудка, тем более в преддверии суперфинала. Уже 10 сентября, то есть в предстоящий четверг, мы вновь станем волшебниками и исполним чью-то мечту. Ждем с нетерпением суперфинал 10 сентября и, конечно же, сам финал года, когда генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего уже имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А я пока запущу авторадио-рулетку, потому что должны же все участники вновь принимать участие в нашем суперщедром марафоне. Все! Все участники в игре, желаю вам победы. 35 тысяч в банке. В следующем эпизоде обязательно разыграем.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Давайте с вами посмотрим на картину трафика. Обстановка на дорогах уже спокойная. 2 балла на Яндекс.Картах. И остался всего один существенный затор. Находится он на Ильинском шоссе. Транспорт там стоит от деревни Глухово в сторону Рублево-Успенского шоссе. Пробка в этом месте сохраняется весь день. И даже сейчас в ней можно застрять часа на полтора. Так что лучше искать пути объезда. Ну а кто уже находится в этой пробке, терпение вам, друзья. Если же говорить о погоде, сейчас за окном плюс 9. С местами еще может идти небольшой дождь. Ночью температура опустится аж до плюс 4, но завтра воздух прогреется до плюс 22, и еще и осадков не будет.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ты дома. И слава богу, в семье.

0: тебе все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
5: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
7: Категория 16+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Авторадио.

нет сомнений в том, что наступил вечер вторника. Мы семимильными шагами приближаемся к середине будни, друзья. Это ли не прекрасная новость? Всем отправляю привет из московской вечерней студии Авторадио. Зовут меня Денис Левашов. Спешу порадовать вас отличным хитом. А вот и он.

0: Полчаса пролетели, давайте с вами посмотрим, что изменилось на картине трафика. На Яндекс.Картах горят 2 балла, и пробок уже почти не осталось. Однако пару мест все-таки выделить можно. Во-первых, пока еще тормозит Ильинское шоссе. Транспорт там стоит от деревни Глухово в сторону Рублево-Успенского шоссе. И потерять там придется минут 20-30. Примерно столько же еще можно оставить на Новорижском шоссе. Движение там затруднено между Московской кольцевой и поселком Новый, причем в обоих направлениях, а мешает проезду аварии. И еще сейчас притормаживает Ленинградское шоссе. Пробка там тянется от Международного шоссе в сторону центра. Задержаться в ней можно минут на 20.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В об основных событиях дня расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси». С 10 по 13 сентября в Тимирязев центре. Метро Петровско-Разумовская. 12+.
0: Про главное.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили итоги недавних поездок Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Оба президента положительно оценили результаты этих контактов. Трамп заявил, что рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. По его мнению, завершение конфликта откроет путь к восстановлению отношений между Россией и США. Путин поддержал настрой на конструктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что у России нет враждебных планов в отношении Европы. Лидеры договорились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости.
0: Про международные отношения.
2: Венгрия высылает 10 российских дипломатов. Глава МИД страны Анита Орбан заявила, что сотрудники российской миссии занимались деятельностью, которую Будапешт считает неприемлемой для дипломатов. При этом в Венгрии подчеркнули, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Страна намерена сохранить необходимые каналы для диалога.
0: Про топливо.
2: Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми НПЗ и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело, а также выдала 81 предупреждение. Ведомствам поручили заранее оценивать изменения спроса и предложения и при необходимости обеспечивать дополнительные поставки топлива на внутренний рынок.
0: Про цены.
2: Овощи из так называемого борщевого набора за год подорожали на 20-38%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех». Сильнее всего выросла стоимость капусты на 38%. Подорожали также свекла, картофель и морковь. Среди причин аналитики называют сокращение посевных площадей после прошлогоднего падения цен, а также рост затрат на доставку и рабочую силу. Помимо этого, за год на 11% подорожала говядина, а мясо птицы на 8.
0: Про болезни.
2: В новом эпидемическом сезоне ожидаются новые штаммы гриппа. Об этом ТАСС рассказал инфекционист Пироговского университета Иван Коновалов. По его словам, вакцины против актуальных вариантов вируса уже выпущены и используются. Специалист рекомендует сделать прививку в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала активного сезона простуд. Ранее в Роспотребнадзоре также сообщили, что в этом году обновили состав всех трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Компания по вакцинации стартовала 2 сентября. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водные транспорты.

0: транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
1: Авторадио. Номер один.

0: Топ-10 направлений внутреннего туризма этой осенью, но не на первое место. Столицу опередили Сочи, Санкт-Петербург и Анапа. Ну, по-моему, ожидаемо. Сочи, Анапа – это все-таки море, а Петербург – это архитектура и настоящее осеннее спокойствие. Если решились на отпуск этой осенью, желаю вам воплощения всех отпускных фантазий. Пусть все сложится, как с музыкой в эфире Авторадио. Потанцевали. Теперь отправляю вам приятную во всех отношениях балладу. Добрый вечер.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает

0: тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

основной состав 6 раз серебро в эфире Авторадио. Но и это, друзья, не рекорд. К примеру, Girls Band Viagra пережил 20 смен коллектива. А вот это уже результат. И от статистики мы вновь к великолепным хитам возвращаемся и слушаем один из бриллиантов в творчестве группы «Моральный кодекс». Наслаждаемся. Держитесь волны Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Психологи подтверждают, что глаза действительно могут менять цвет, причем даже от эмоций, которые человек испытывает прямо сейчас. И уверен, наши очи цвет точно изменят послезавтра, в четверг, 10 сентября, когда мы будем в прямом эфире проводить третий суперфинал игры «Много денег». Будет, с одной стороны, немного нервно, с другой – празднично и интересно, поскольку мы будем определять счастливчика, чью мечту мы обязательно осуществим, и он присоединится к двум предыдущим суперфиналистам – Вере из Москвы и Евгению из Петербурга. Вера хотела

счет, а Евгений получить 1 000 000 рублей. Мы все для них сделали, ведь для авторадио нет ничего невозможного, как вы понимаете. Кстати, у нас в студии 10 сентября в четверг будет настоящий звездный десант. В гости придут Мона, Виктория Дайнека, Олег Газманов, Люся Чеботина и многие другие артисты. Они-то и помогут нам выявить суперфиналиста. Вы можете им с легкостью стать. Просто заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн авторадио и там же делитесь своей мечтой. Все, слушайте внимательно суперфинал послезавтра, 10 сентября, в четверг, и не пропустите звонок из студии.

0: оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Авторадио.

объединимся мы с вами совсем скоро с серединой будней. Каких-то 24 минуты, и в столицу придет полночь. Пожелание приятной ночи адресую вам, если не собираетесь в ближайшее время отправляться в страну Морфея. Тем же, кто готовится ко сну, спокойных сновидений. Меня зовут Денис Левашов. Рад был провести этот осенний вечер в вашей компании. Берегите себя и, конечно, свой иммунитет. И всегда слушайте Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

правильно. Зачем усложнять, особенно если это касается исполнения мечты? Мы уже на пороге третьего суперфинала игры «Много денег». В четверг, 10 сентября, узнаем имя победителя, чье желание исполнится благодаря авторадио. Кто-то из вас хочет свою мини-гостиницу на берегу моря, а кто-то открыть цех упаковки металла, ну и кто-то устроит свадьбу мечты. Очень много вас, очень много желаний. Скоро и узнаем, что же исполнится. Пока стоит проверить свой мобильный. Вместо гудков там должен быть гимн авторадио. Поделитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября мы устроим настоящий праздник с вашими любимыми артистами. Люся Чеботина, Гаязов с Бразерс, Мона, Вика Дайнека, Олег Газманов и многие-многие другие. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

А пусть кто что хочет, тот и делает. Танцует, работает, отдыхает или едет. Да все можно с нами, с Авторадио. Радио номер один в России. В каждый город летит большущий привет. Олеся Соболева на связи, и вместе мы проводим эту осень.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: хай.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ни слов, ни паники. Хотя все только начинается. Это я про осень. Мы с вами ворвались в сентябрь. Строим смелые планы на этот сезон. И вместе же ставим галочки напротив каждого исполненного пункта. Олеся Соболева в студии Авторадио. Делайте громче и вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.